Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич начинает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Истина, которая делает нас свободными». Мы рады начать новый цикл передач под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. На протяжении нового цикла мы сначала обсудим, какую роль реформаторы и их идеи играют в жизни современного христианина. А далее посмотрим, можем ли мы в одиночку сделать что-то значимое.

0: Мир вам, дорогие друзья! Как говорят, угли растопил разжег Ян Гус, а Мартин Лютер поджег факел. Другие личности, такие как Ульрих Цвингли, Джон Кальвин, распространили пламя реформации по всей Европе более 5 столетий назад. Все эти выдающиеся люди и многие другие являются безмолвными напоминаниями, как нужно нести служение. Их пример вдохновляет меня провозглашать Божью истину, которую однажды провозглашали они. Те же стремления, которые двигали ими, руководят и мной. Я говорю не просто о мнении, но об истинных убеждениях. Эти люди вели других к тому, о чем в обществе мало размышляли, о чем не было популярно, ставило в неудобное положение. Они были готовы сделать шаг вперед в то время, как остальные двигались назад. Вот что такое убеждение. Это значит быть полностью уверенным в том, во что мы верим. Даже несмотря на то, что мы не знаем, что с нами будет из-за нашей веры. Возможно, вы не знаете всех тех, кого я перечислил. Но если бы не они, мы бы не имели многих свобод, которыми наслаждаемся сейчас и принимаем как должное. Например, чтение Библии на родном языке. Слушание проповеди, основанной на Писании, и осознанное, чтобы Божья благодать помогает нам очиститься от грехов. Я прочитаю вам 2 текста из Библии, которые вы наверняка уже слышали. Но я призываю вас представить себе, что вы никогда ранее не читали и не слышали эти стихи. Воспринимайте их как новые. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот что говорит Божье Слово. Многие из нас исторически неплохо осведомлены. Мы хорошо знаем историю нашей страны, можем перечислить своих родственников за несколько поколений. Но когда речь заходит об истории своей веры, дело обстоит совсем иначе. Мы знаем такие даты, как крещение Руси, может быть, перевод Библии на русский язык в связи с тем, что об этом много говорили в 2016 году. А кто знает, что произошло в 1415 году? Или чем значима дата 31 октября 1517 года? Но могу с полной уверенностью сказать, что знать историю христианства нам, верующим людям, крайне важно. И нужно знать, в чем заслуги Филиппа Меланхтона, монаха Савонаролы, Цвингли, Кальвина, Уиклифа или Яна Гуса. Но, к сожалению, когда дело доходит до истории христианства, мы мало что можем сказать. Мы празднуем 500 лет реформации, поэтому я решил поднять эту тему в наших беседах, чтобы мы встречали этот юбилей более осведомленными. Поговорив с друзьями, членами разных церквей, я понял, что тема истории христианства очень мало освещена в проповедях. Но это и не удивительно, потому что прихожане ожидают, что с кафедры в первую очередь говорить будут о благодати, о грехе или спасении. И то же самое касается и передач на христианском радио. Но я четко осознаю, что знать свою историю нам, христианам, тоже очень важно. Поэтому в этой передаче я постараюсь, не пренебрегая текстами Священного Писания, дать вам некоторую информацию о том, что же произошло 500 лет назад, что такое реформация и чему нас это может научить. В издании Псалтыря 1572 года есть изображение 3 мужчин. Первый разжигает искру, второй разжигает угли, а третий поджигает факел. И далее в этом псалтыре написана краткая история реформации. Человек, выбивший искру, это Джон Уиклиф. Который растапливает угли, это Ян Гус. А человек, зажегший факел и передавший огонь далее, Мартин Лютер. Когда мы держим в руках Библию, у нас даже не появляется мысль, что перевод Библии на живые языки, на понятные языки, во многом состоялся благодаря Джону Уиклифу. Он перевел Библию на английский язык. На русский язык Библия была переведена только 140 лет тому назад. На английский намного раньше, в 14 веке. И Джон Уиклиф был тем, кто возмущался, что люди не имеют Библии на своем родном языке. Он был одним из основателей протестантизма. Уиклиф осуждал коррупцию, распространенную в папстве, несмотря на то, что сам был католическим священником. Он осознавал, что люди
1: не имеющие возможности читать Библию на своем родном языке, не смогут полностью познать истину. Язык, на котором была написана Библия, был мертвым. Им владели только священнослужители. Проповеди были непонятны для людей. И Джон Уиклиф был серьезно обеспокоен тем, что большинство не имели никакой возможности узнать, что же написано в Библии. Ну а вкупе с коррумпированностью церковной власти, римского папы, кардиналов и религиозной элиты, многие простые люди никогда не узнали бы истины. Его печалило то, что только священнослужители имели возможность читать Библию. А эти люди были гробами, окрашенными, выражаясь словами Иисуса Христа. Церковь, вместо того, чтобы помогать людям познавать истину, оставляли их в полном неведении. И Уиклиф решил что-то изменить, и это ему удалось. Он разжег искру, приняв решение перевести Библию с вульгаты, то есть с латинского языка, на английский. Невероятно сложная задача. Мало того, что он взялся за эту работу в одиночку, так он еще и терпел унижение, ненависть, воспринимался как странный человек, приносящий один вред. Его называли инструментом дьявола, еретиком. Но его труд, имеющий вечное значение, был выполнен, несмотря на непризнание и гонение. Джон Уиклиф умер своей смертью, чего нельзя сказать о его последователях. А таковых было много. Начиная с Джона Уиклифа, протестантизм начал активно распространяться. То есть это движение, изучение Священного Писания, это библейское движение. Гонения и казни ужесточались, но развитие идей реформаторов от этого только ускорялось. Количество приверженцев идей Джона Уиклифа росло. Было очень много мужчин и женщин, которые осознавали, что такие идеи приведут их к смерти, но твердо стояли на своем. Мученические смерти все больше и больше становились обычным делом. И спустя 30 лет после смерти, в 1415 году, на соборе Джон Уиклиф был официально признан еретиком, несмотря на то, что он был уже к этому времени мертв. И еще через 13 лет его останки были эксгумированы, и его кости были публично сожжены в пепел. Вот что писали современники. Они сожгли его кости в прах и развеяли его по ручью, который тек неподалеко. А этот ручей впадал в реку, а она, в свою очередь, в море, впадающее в могущественный океан. И таким образом прах Уиклифа — символ доктрины, которая распространилась по всему миру. Итак, ни сжигание его костей, ни развеивание его праха не смогло остановить его убеждения, которые стали перениматься многими людьми. Он зажег искру веры. И теперь надо было растопить угли. Библия была переведена на язык, понятный людям. И теперь надо было действовать. И одним из таких людей был Ян Гус, чех по национальности. Он отличался таким же превосходным умом, как и сам Джон Уиклиф. Ему было предназначено начать разжигать огонь в свое время. Целью Яна Гуса уже не было сделать Библию доступной. Об этом позаботился Уиклиф. Ян Гус беспокоился о проповеди, и римско-католический священник Ян Гус был настоятелем Вифлеемской часовни в городе Праге. И 3000 человек собирались, чтобы послушать его проповеди. Но не забывайте, что в то время вы считались еретиком, если проповедовали людям истину из Божьего Слова, а он проповедовал на понятном людям языке. Если вы даже допускали мысль об использовании Библии на английском языке, если вы поддерживали труды Уиклифа, Ян Гус сделал все из вышеперечисленного. Он открыто заявлял с кафедры, что церковь отравлена богатством. Он приводил скандальные факты, обвиняющие руководителей церкви в прелюбодеянии. И никакие угрозы не могли заставить Гуса отречься от своих слов. Они, наоборот, делали его более уверенным и решительным. И историки пишут поистине необыкновенные факты о жизни этого удивительного человека, и приведу некоторые из них. Когда папа Иоанн XIII торопил продажу индульгенций, чтобы оплатить свои кампании, возможно, им имеется в виду крестовые походы, папский легат дошел до того, что на аукцион были выставлены епархии, дьяконские звания, приходы. Ян Гус, стоя за кафедрой Вифлеемской часовни, восклицал: Они были проданы неспособным священникам, дебоширам, игрокам, виновных в скандалах, но прекрасно одаренными в сборе денег с тех, о ком должны были заботиться, чтобы обогатиться самим. Когда к Яну Гусу были отправлены представители римского папы, чтобы заставить его молчать, он прямо им в лицо заявил: «Пусть это будет понятно, что я называю апостольскими повелениями учение апостолов Христа. И если указания Папы Римского совпадают с ним, то я готов выполнять их. Но если они противоречат учению Библии, то я отказываюсь следовать им, даже если вы разожжете передо мной огонь, в который меня бросят». Пропаганда против папской политики была возрастающей, пугающей и вызывала серьезные проблемы для церкви. Продажа индульгенций терпела крах. Покупка церковных привилегий откровенно высмеивалась. Семинаристы устраивали беспорядки. Угли уже не тлели, они становились все горячее и горячее, и вот-вот должны были вспыхнуть. Ян Гус был отлучен от церкви и должен был отчитаться перед Константским собором в 1415 году. И это происходило 6, 7 и 8 июня 1415 года. Ему была предоставлена возможность отречься от своих убеждений. А в чем же он был обвиняем? В том, что он последовал за Джоном Уиклифом. Он был обвинен в открытом пренебрежении законами церкви. Гуса назвали еретиком, и было проведено судейское разбирательство по его вопросу. Его ответ был очень прост. «Если вы можете показать мне из Священного Писания доказательство моей неправоты, то я немедленно отрекусь. Если же вы не можете, то я не откажусь от своих убеждений». Но он публично был объявлен еретиком и учеником Уиклифа. Ян Гус в тот же день был приговорен к смертной казни на костре. Вот что писал свидетель того события. «В 5 часов дня Яна Гуса вели на место казни, где его должны были сжечь заживо. Его вели 3 трубача верхом на черных лошадях, и процессия шествовала по узким улочкам Констанца. Люди рыдали, некоторые усмехались, другие молились за Яна Гуса, который смело пел Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое». Палач сорвал с него одежду и надел рубашку, пропитанную смолою. Затем его руки и ноги туго привязали к столбу. Палач зажал пропитанное маслом бревно между его ног и вылил так много масла на его голову, что оно стекало с бороды. В то время как хворост пылал, а дым отравлял умирающего мученика, люди в толпе могли слышать его молитву: «О Бог Саваоф, прости им этот грех! Господь Иисус Христос, Сын живого Бога, помилуй меня!» Через 2 часа его тело было полностью сожжено, прах, завернутый в кожу бычка, был пущен по реке Рейн. Еще надо добавить, что тот, кто смог поджечь угли перед смертью, сказал такие слова: «Сегодня вы сжигаете гуся». Его имя Гус означает «гусь». «Сегодня вы сжигаете гуся, но пройдут 100 лет, и вы услышите песню лебедя. Его вы не сможете жечь. Не поймаете его в сети и силки, и он умер». Вы помните, в каком году это произошло? В 1415 году. А через 100 лет, в 1515 году, в келье сидел монах, который жил в скудости, занимался самобичеванием, молился, усердно трудился, чтобы спасти свою душу, но он не мог этого сделать. И его имя — Мартин Лютер. Лютер говорил, что ничто не могло описать его умственных мучений. Он со всем усердием зарабатывал себе вечную жизнь в этом монастыре, но ни к чему не пришел. И Мартин Лютер был живым примером монастырского благочестия. Но в один день его темная келья осветилась ярким светом. В Библии есть текст, который вы много раз слышали и читали. Вы всегда воспринимали его как христианин. Но сейчас я предлагаю вам посмотреть на этот текст с точки зрения молящегося монаха, который день за днем вникает в Слово Божие, надеясь найти истину. Этот несчастный человек вдруг открыл для себя истинную свободу, прочитав текст из первой главы послания к римлянам. Послушайте. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», пишет апостол Павел в послании к римлянам, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. И в нем открывается правда Божия от веры к веру, как написано, праведный верою жив будет. Не индульгенциями, не самобичеванием или затворничеством, не заслугами и праведностью». Слушайте, праведный верою жив будет. Вот она, вот та самая истина, которая дала ему свободу. И это та самая истина, которая делает нас свободными. Если вы ходите в церковь, то много слышали проповеди и уроков на этот текст. Но Лютер никогда не слышал, чтобы кто-то объяснял эти слова. Он трудился, работал, он был ответственным и старательным человеком. Но он нашел ответ на все его вопросы в этих коротких предложениях. «Праведный верою жив будет». И даже если бы этих стихов было недостаточно, то можно еще прочитать послание к римлянам, 4 главу, с 4 стиха. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера вменяется в праведность». Биограф Мартина Лютера писал, «Это был человек, который жаждал живого личного отношения с Богом, с его благодатью, доступной каждому, кто примет ее». И жизнь Мартина Лютера в монастыре была нетипичной. Он обошел церковные традиции и был призван Богом напрямую. Как много людей в нашем веке потеряны в трясине церковной атрибутики и традиций. Все эти индульгенции, заработки, требования, нюансы, ритуалы. Лютер отошел от всего этого и сказал, «Я прихожу к Богу как грешник, и верую в Иисуса Христа, я принимаю Его». Веру в Иисуса Христа Лютер принял Господа в свою жизнь. И Лютер был рожден свыше. Горящий факел теперь был в руке Лютера. И я могу сказать, это был тот самый человек, который должен был его пронести. Это был бесстрашный, решительный человек. Он был избран на роль, которую никто никогда не хотел бы исполнить. Почти 500 лет назад, 31 октября 1517 года, этот монах уже не тот несчастный и разочарованный, но решительно настроенный дать миру свободу, взял бумагу и написал 95 тезисов. Утверждений его веры, которые касались истины о Боге, и он прибил их на двери часовни в городе Виттенберге. Тем самым он как бы говорил, что я готов публично подтвердить все из написанного любому, кто попросит. Я готов к разговору. Его главной идеей было то, что человек оправдывается не делами, а верой. Есть такая история. Я не знаю, насколько она соответствует истине, что когда Лютер вышел из своей кельи, чтобы повесить тезисы, он споткнулся, чуть было не упал. И чтобы удержаться, он схватился за какую-то веревку, которая, как оказалось, вела к колоколу. И среди ночи раздался колокольный звон на всю округу, который как бы возвещал, праведный верою жив будет. Эта истина, которую Лютер обнаружил, сидя в монастыре, должна была разлететься по всему миру. И если мы вспомним слова Яна Гуса, лебедь на самом деле начал петь. Мартин Лютер полетел, как лебедь, он набрал такую высоту, где он чувствовал себя свободным. Но я должен признать, что этот человек был очень рассержен. Он не очень хорошо умел держать себя в руках. Эмоции с трудом подавались контролю. Один историк, Филипп Шаф, описывал так манеру общения Мартина Лютера. Его труды пахли порохом, его слова были битвой. Он подавлял собеседника ревущей канонадой аргументов, страсти, красноречия, оскорблений. По словам Шафа, на одного из своих противников Мартин Лютер излил такой поток оскорбительных слов, который сложно перевести на приличный язык. Таким был Лютер, этот лебедь, который летал высоко. Хоть и грубо, но он провозглашал истину, которая делала людей свободными. И вот факел начал переходить от одного неуравновешенного человека к другому. Я не оговорился, я имел в виду именно то, что сказал. Каждый, кто перенимал пламя у Лютера, был человеком, движимым эмоциями, рвением к переменам. Слово «компромисс» было им неведомо. Одним из них был человек по имени Цвингли, который был на один год младше Лютера. И он зажег свой факел от Лютера и понес тезисы далее, в свой родной город Цюрих, где протест был поддержан. Мелангтон был на 14 лет моложе. Его острый ум начал придавать форму богословию Лютера. И Мелангтон внес большой вклад во все движение реформаторов, потому что он пронес его через всю Германию. И через него эстафета перешла к Кальвину. Джон Кальвин никогда не встречался лично с Мартином Лютером, хотя они имели очень похожие сердца. Однажды Кальвин так сказал о Лютере: «Я признаю, что он редкий гений, который получил необыкновенное сокровище с небес. И я часто говорил, что если бы даже он считал меня исчадием ада, я бы все равно считал его великим служителем Христа». Благодаря усилиям Джона Кальвина реформация дошла до Женевы, которая стала твердыней течения. Затем на сцену реформации выходит Джон Нокс. Он был на 32 года моложе Лютера. Он обладал тем же рвением. В одной из исторических книг было написано так: он был суровым человеком сурового возраста в окружении жестоких людей. Иногда Мартина Лютера называют ударом грома в реформации. Так вот, Джона Нокса можно назвать молнией реформации. Однажды королева Мария сказала: «Я боюсь его кафедры, его проповеди больше, чем всех армий Англии вместе взятых». Он помог учению распространиться в Шотландии, где оно было принято быстро и легко. Итак, Джон Уиклиф зажег спичку, выбил искру, потом гус растопил угли, а Лютер взял горящий факел и разнес его по всему Старому Свету. И постепенно это учение обошло весь мир, однажды дойдя через миссионеров до наших бабушек, дедушек, родителей и нас с вами. Мы часть тех, кто не признает покупку спасения за деньги или делами, кто не признает того, что противоречит Библии, тех, кто живет по вере. Помните, для чего Библия была переведена Уиклифом на английский язык, а Гусом на чешский, Лютером на немецкий? Чтобы обычные люди могли взять факел и действовать. Им не обязательно надо было сидеть и слушать избранных. Сегодня мы кратко затронули главные персонажи реформации. Джон Уиклиф, человек, который зажег спичку, Ян Гус, поджегший угли, и Лютер, который поднял зажженный факел. И это пламя до сих пор горит, и я имею счастье сказать, что сейчас оно горит очень ярко. На земле много мест, где этот факел готов высоко поднимать. И он начинает гореть в людских сердцах, продолжает работать, выполняя Божий план благовестия и провозглашая Иисуса Христа как Спасителя. Дорогие друзья, я хочу предложить вам канат надежды, за который вы можете крепко схватиться. И в магазине, где вы работаете продавцом, в офисе, где вы менеджер, в доме, где вы живете, в университете, где вы учитесь, везде вы можете нести факел, потому что эта привилегия доступна абсолютно каждому, даже самому простому человеку. Каждый, кто верит всем сердцем в Господа Иисуса Христа как Спасителя, сейчас в наше время может и должен взять факел и передавать его дальше. Но перед тем, как мы закончим, я хочу сказать несколько слов. Во-первых, я обращаюсь к тем, кто христиане. Наше общество умело занижает нам самооценку, и вам может показаться, что вы недостаточно совершенны, чтобы распространять Божью истину, нести факел благодати. Но если вы попытаетесь найти в истории такого совершенного человека, то только впустую потратите время. Если вы человек, то вы подходите. Никаких особенных качеств не требуется. Помните, что совершенным был только наш Господь. И еще, если вы чувствуете себя недостаточно образованным, вам кажется, что вы знаете мало, или что вы не талантливы, не слишком умны, хочу вам напомнить, что люди, которые подняли факел реформации, были точно такими же. Они были такие же люди, как мы. Иногда они испытывали страх, не всегда знали, что им делать, какой следующий шаг предпринять. Сегодня прекрасная возможность перенять у них эту эстафету, нести факел благодати. Если вы еще не знаете Христа, то поверьте мне, вы не найдете надежду нигде, кроме как в нашем Господе. Сегодня мы слышали о реформаторах не для того, чтобы стать более образованными. Но важно знать, что спасение дается даром. Хотя за нее заплачена самая высокая цена – жизнь Божьего Сына. И если вы никогда ранее не доверяли свою жизнь Господу, помните, что мы спасаемся только верой. Сегодня день, когда у вас есть возможность уверовать в Иисуса Христа и обрести спасение. Благословение вам, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, вы услышали беседу под названием «Истина, которая делает нас свободными». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, знакомиться с историей христианства, менять мир к лучшему. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня, говоря о тех, кто не побоялся встать и сказать: «Библия должна быть понятна людям, спасение не нужно зарабатывать делами и пожертвованиями, верою живы будете». Их пример должен вдохновить нас не бояться делиться своими убеждениями, рассказывать людям о Христе, о спасении по благодати. Факел не должен погаснуть, и каждый из нас в ответе за это. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим узнавать о жизни людей, которые изменили отношение к христианству. Будем извлекать из их опыта полезные уроки и для себя. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть церковью, которая меняет мир?» Служение – это движение или торможение? Правильные мысли о церкви. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес с латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам, расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу.
1: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа, и тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 5 августа. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам в 12 главе, в 9 стихе. Там есть такие слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Богу было угодно взять к себе моего маленького ребенка, хотя это было очень тяжело для меня. После похорон, по дороге домой, я почувствовал, что должен проповедовать людям о смысле встречаемых нами страданий. Я выбрал тексты Священного Писания и стал готовиться к воскресной проповеди. И тут я понял, что я не мог полностью согласиться со словами Писания. Тогда я преклонил колени и стал горячо молиться, прося Господа вразумить меня и укрепить в вере. Вдруг я увидел на стене освященную надпись в рамке, которую мама подарила мне за несколько дней до отъезда в место отдыха, где умер мой младенец. Я приказал слуге повесить надпись на стене в комнате, но, вернувшись домой, не обратил на нее никакого внимания. И вот сейчас, подняв глаза и осушив слезы, я с изумлением прочитал: «Довольно для тебя благодати моей». И в тот же миг благодать Божья снизошла на меня. Мне стало стыдно за маловерие и прошение: «Господи, сделай так, чтобы Твоей благодати мне было достаточно». Я отчетливо расслышал его голос: «Как смеешь ты просить то, что уже дано тебе? Бог уже одарил тебя милостью, поверь этому, и ты почувствуешь, что это правда, ибо сам Господь говорит, что довольно для тебя благодати моей». Это не говорит о том, что благодать будет послана когда-то в будущем, но это значит, что благодать уже дана. С того момента Слово Божье прочно запечатлелось в моем сердце, и я, благодарение Богу, живу им по сей день. Вот урок, преподанный мне Всевышним, который я стремлюсь преподать другим: не превращай Божьи факты в надежды и молитвы, но используй их как что-то реальное, и если будешь глубоко верить, то сможешь черпать в них силу. «Лишь в Боге душе моей успокоение, лишь Он мир дарует ей и утешение. Скала и опора мне, я в Нем покоюсь, пусть буря грозит душе, в кресте укроюсь. Спасение – оплот святой, мне защищение, в Нем счастлив средь бури злой, средь тьмы волнение. Хоть ищут все духи зла тот мир встревожить, в Нем силу душа нашла, Он превозможет. Блаженный приют душе у ног Иисуса, сомнения не страшны мне, к Нему стремлюсь я. Покой я душе нашел, Христос мне счастье, в любви Его мир обрел, среди ненастья».

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Несколько слов о разлуках и любви. На этот раз Николай находился в госпитале 13 дней. Раньше он пробыл в госпитале дольше. Да и во время долголетнего пресвитерского служения он часто бывал в разлуке с семьей. И потому он по опыту знает, что такое разлука с дорогими и любимыми, и на основании пережитого говорит, что настоящая любовь в разлуке еще сильнее разгорается и ярче горит, а фальшивая любовь тускнеет и даже совсем гаснет. Любовь подобна огню. Большой огонь при большом ветре еще больше разгорается, а малый огонь при сильном ветре совсем затухает. Не любят мужья своих жен, если, выйдя из дому, уже смотрят на других женщин и видят на улице красивые лица и точеные ножки. Нет и не было у них настоящей любви. Это в равной мере относится и к женам. Серьезной опасности подвергаются мужья, работа которых связана с длительными командировками и любовь которых к семье очень мала. Будьте бдительны, наблюдайте за собой, берегите себя и свои семьи, ибо в противном случае вы погубите себя и свою семью и не только здесь, на земле, но и в вечности. Живите так, чтобы вас тянуло домой, туда, где вас по-настоящему любят и думают о вас ваши родные. Родной дом издали, в разлуке, видится другим, и взаимоотношения между родными также видятся совсем по-другому. Но женам тоже нужно помнить о том, что теплую атмосферу в доме создает жена. Не забывайте об этом, чтобы ваших мужей тянуло домой. Вспоминается один из сыновей Николая, который очень неохотно шел в школу, говоря, что он идет туда так, как Иосиф шел в Египет. Но зато домой из школы он не шел, а бежал. И, прибегая домой, даже целовал дверную ручку со словами: «Мой родной домик». Как-то Николай возвращался из одной поездки с верующими братьями во Христе. В дороге говорили о разном, и в конце концов разговор перешел на тему семьи и дома. «Ой, скорее бы домой! Я так соскучился по всем, по жене, детям и даже по собачке», — сказал мечтательно один. А другой возразил: «Не понимаю тебя, чего ты так рвешься домой? Разве нам плохо? Меня вот домой не тянет. Опять будут скандалы, ругань и длинные скучные вечера. Нет, я бы всю жизнь проводил вне дома». «А если твой дом тебя не притягивает, если там тебе плохо, что делать?» «Молиться Богу. Бог может изменить все, в том числе и взаимоотношения в семье. Если, конечно, вы пожелаете этого и попросите об этом Господа, потому что сами, без Бога, вы ничего не сможете изменить. И Господь без вас тоже ничего не станет изменять, так как сотворил вас со свободной волей. Живите же так, чтобы при мысли о доме вам с непреодолимой силой захотелось домой». Христианский дом – это прохладный, с живительной водой оазис в жаркой и безводной пустыне греховного мира. Мир – это воистину Египет, где страдал и томился Божий народ Израиль. Потому, как только появится возможность, бегите из Египта и постарайтесь как можно скорее достичь желанного оазиса. Испытав холодное дыхание смерти, Николай счел нужным напомнить о кратковременности нашей жизни. Кто-то сказал: «Старики должны умереть, а молодые могут умереть. Сколько бы человек ни прожил, все равно ему кажется, что он почти еще и не жил, а уже нужно уходить с этой земли. Для каждого из нас уже заготовлен могильный камень с нашим именем и датой рождения. Осталось только дописать дату смерти. Слово Божие говорит, что один только шаг между мною, нами и смертью. 1 Царство 23. Сегодня человек живет, а завтра уже уходит отсюда. Уходит. Но куда и с чем? Святое Слово Божие, Библия, очень ясно и четко говорит об этом. Людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Умирают старые и молодые. Умирают бедные и богатые. Умирают больные и здоровые. Умирают те, кому надоело жить и кто ищет смерти. Умирают и те, кто дорожит жизнью и цепляется за нее. Умирают, потому что так положено Богом. Придет время, когда смерти уже не будет. Да и некоторые из читающих не увидят уже смерти, ибо станут участниками славного восхищения Христовой Церкви. А пока смерть лишает жизни неисчислимое множество людей. Придет и наша череда. Так мы поем, так оно и будет. Но что дальше? Безумная философия утверждает, что человек умрет, тело его сгниет и ничего не останется. Это животная, скотская теория. Но мы люди, а не животные. Оглянитесь на себя, на свою память, на свой ум, на все разумное свое существо. Оглянитесь на окружающий вас видимый и невидимый мир, и вы увидите не только их законы, но и Творца этих законов. Посмотрите, как все живет и подчиняется установленным раз и навсегда законам. Почитайте Слово Божие, и вы поймете истинность библейских слов. Подумайте о своей смерти, помолитесь Богу, и потом прислушайтесь к зову своего сердца. И вы услышите голос души, ее стон и тоску по Богу, ее желание не умирать, ее порыв к новой жизни, и притом вечной жизни. Людям положено однажды умереть, а потом воскресение и суд. Послание к Евреям 9:27, Иоанна 5:25-29. Желает или не желает того человек, но он воскреснет, чтобы дать отчет за свою жизнь на земле и за свои дела, совершенные в течение этой жизни, и даже за свои слова. В этот мир мы пришли ни с чем и уйдем из него с пустыми руками. Но куда и на что мы употребили таланты и дарования, которыми обогатил нас Бог? Бог доверил нам эти богатства, чтобы мы употребляли их бережно и умело, с пользой для других и славы Божией. С собою в вечность мы не возьмем ничего, но наши дела пойдут вслед за нами. Они будут иметь большое значение для нас лично. Читайте первое послание апостола Павла к Коринфянам 3:11-15. «Выбор за вами, или...» Или. Золотой серединки здесь нет. И нужно спешить выбирать, пока еще мы живы, потому что не знает человек дня своей смерти, и будет жаль, если мы по своей беспечности не успеем это сделать. Плохо, очень плохо, когда тебя обманывают другие. Но еще хуже, если ты сам себя обманешь. А Слово Божие предупреждает: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Послание к Галатам 6:7. Древняя китайская мудрость говорит: «Не взять то, что даровано небом, значит себя обмануть и наказать». Не наказывайте себя, друзья, не обманывайтесь. Николай прожил очень трудную, но очень счастливую жизнь и может уйти на небо со спокойной совестью. У некоторых читателей может возникнуть вопрос, что помогало ему сохранять спокойствие духа в сложных ситуациях и не терять надежду на Господа. Причин тому несколько. Об одной сказано в Псалме 31, 8 стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Этот стих подарили Николаю на память после его покаяния, и он на всю жизнь остался любимым для него. Потом ему много раз дарили этот текст в качестве пожелания, зная, что Николай его очень любит. Этот стих и слова «Око мое над тобою» и сегодня находятся в зале его дома. В тяжелые дни испытаний Николай выходил на улицу, обращал лицо к небу в уверенности, что там находится престол Божий. И не имело значения, был ли это пасмурный день с темными тучами на небе или темная ночь с мерцающими звездами. Он знал, что оттуда, с неба, на него смотрят всевидящие очи Господа, и Бог ведет его правильным путем. Это его успокаивало, это его смиряло и вливало новые силы для трудного, но благодатного служения. «Слава тебе, Господи! Слава за то, что твое око было всегда надо мною!» Повторяя слова псалмопевца, восклицает сегодня Николай и говорит вместе с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалом 15:6. «Блажен человек! Воистину блажен, для которого Господь Иисус Христос был и остается добрым пастырем». Прочтите 22-й псалом, и вы убедитесь в этом. Если у вас появилось желание прожить благословенную жизнь, вам нужно сегодня, сейчас же принять Иисуса Христа в свое сердце, и Он будет вашим добрым пастырем всю вашу жизнь, даже в долине смертной тени. И вы вместе с Давидом запоете: «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22:6. Заканчивая свои воспоминания, Николай подумал, что если и первое, и второе его рождение были не такие, как у всех людей, то и смерть его будет не такой, как у других. Наверное, он уже не умрет, но живым увидит Господа лицом к лицу при скором восхищении Христовой Церкви. Но если вы услышите, что Николай умер, не верьте, он лишь перешел в другой, лучший мир, мир без страданий и слез, без скорбей и болезней, мир без смерти, любви и совершенства. Свои воспоминания он заканчивает стихами Николая Водневского и словами Священного Писания: «Оглянулся и вижу, будто было во сне. В голодовку я выжил и не сгинул в войне. Я прошел через туманы, через темень ночей, через многие страны, языки стукачей. Память сердце не точит, что прошло, не вернуть. С каждым годом короче скорбный жизненный путь. Грусть не будет тревожить пред кончиною дня. Встретят ангелы Божьи на пороге меня. Может, чуточку вздрогну я от встречи такой, а потом «Аллилуйя» будет литься рекой. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в могилах, услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения», сказал Христос, Иоанна 5:28. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение 14:13. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Эпилог. Летят наши года, словно осенние листья на землю. Порой случайный прохожий или резкий порыв ветра всколыхнет осенний покров и пробежит по опустевшему саду шорох, словно шепот грусти о прошлом. Жизнь одних людей подобна прошлогодней листве, занесенной снегом. Она уже никого не согреет, не поддержит огонь в очаге. Ей уже никогда не пробиться зеленым ростком, ее просто нет, и никто не вспоминает о ней. Жизнь других оставляет глубокий, добрый след, как написано в 111-м псалме: «Вечной памяти будет праведник». Осень – время собирания плодов. 6 октября у нас не стало дорогого и любимого человека. Господь взял его, словно зрелый плод, в небесную житницу. Время не сотрет в нашей памяти твою безграничную любовь к Богу и верность Ему. Ты, Отец, умел любить, миловать, прощать и принимать участие в нуждах других так, как учил Христос, молясь за тех, кто причинял много зла и страданий. Мы благодарим Бога за то, что в Тебе мы имеем живой, добрый пример для подражания. Ты показал нам путь ко Христу. Твои слова не расходились с делами. Ничего, милые мои, Господь поможет. «Давайте помолимся», — говорил ты в трудные минуты, ободряюще похлопывая по плечу. «Для каждого у тебя находилось теплое слово и бальзам утешения. Ты постоянно пребывал в молитве, поднимая глаза к небу, и часто повторял слова: „Мой дом на небе“. Ты жил и умер с мечтою о том, что доживешь до дня пришествия Господа за церковью. Но Господь усмотрел забрать тебя раньше, чтобы мы жили той же мечтой и надеждой радостной встречи на небесах. Время тяжелой болезни ты перенес без единого слова ропота. Еще за несколько дней до перехода в вечность ты тихонько пел «С хвалой к Отцу Небесному». Потом сказал: «Скоро меня уже не будет, а вас Господь утешит». Все исполнилось, как в стихе, который завершает эту книгу. Ты закрыл глаза, как бы от яркого света, немного подался вперед, вздрогнул и вместе с ангелами запел «Аллилуйя» перед Господом. Мы хотим быть похожими на Тебя в любви к Богу и к людям, в служении, в супружеских отношениях, в терпении и смерти. Мы верим, что наша разлука временна, и мы встретимся там, где нет зла, слез и болезней, где вечная радость. Слава Богу за то, что Он дал тебе силы закончить эту книгу, которую ты написал для нас. Благодарность тем, кто содействовал ее изданию. Осеннее увядание природы и похожие на слезы капельки светочек наполняют сердце грустью, а на землю падают осенние листья, напоминая о переходе от бренного к вечному.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие великого апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Прибыв в Ефес, прибрежный город Эгейского моря, Павел провел более 2 лет в служении и проповедовании Слова Божия в этом важном, но полном идолопоклонства города. Основная жизнь города вращалась вокруг храма Артемиды. Торговцы и ремесленники получали большую прибыль от продажи изображения богини Артемиды. И вот среди этого идолопоклонства распространялось Слово Божие, и многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа и получили дар вечной жизни. Во время своего пребывания в Ефесе Павел заботился о церквах или общинах, основание которых доставило ему много радости. Одной из них была церковь в Коринфе. Он узнал о трудностях, которые возникли в церкви, но так как был занят служением в Ефесе, Бог побудил его написать в Коринф послание. Вполне вероятно, что Павел отправился из Ефеса кратковременно посетить Коринф, а затем написал послание, которое нам известно как первое послание коринфянам. Коринфская церковь была основана во время его второго миссионерского путешествия примерно в 51 году после новой эры. Члены церкви росли духовно, и Павел был рад похвалить их за познание в Писании и за их готовность говорить другим о Евангелии. Это мы узнаем из вступительного слова апостола Павла. Но Павла сильно беспокоило то, что стали образовываться группировки, которые считали себя именно его последователями. Другие шли за Аполлосом, который поистине был большим оратором. Третьи считали Кифу или апостола Петра их особым вождем, которого они поддерживали. Четвертая группа, превозносясь над всеми, считала, что они следуют за Христом. Павла огорчал дух разделения. Со всей серьезностью Павел писал, чтобы они не делились на группы, ибо они являются одним целым во Христе. Христос является главой церкви, будь то поместная община или вселенная церковь. Первое послание к Коринфянам было написано в ответ на заданные вопросы. Это мы узнаем из 7 главы, где обсуждаются некоторые темы, поднятые озабоченными членами церкви. Ссылки на Ефес в этом послании указывают на то, что апостол Павел жил в Ефесе, когда писал послание Коринфской церкви. Заметьте, пожалуйста, например, первое послание Коринфянам, 15 главу, 32 стих, 16 главу, 19 стих и 16 главу, 8 стих. У апостола Павла была большая оппозиция в Ефесе. Это мы видим из слов. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». В связи с этим мы можем предположить, что первое послание Коринфянам было написано незадолго до того, как произошел мятеж в Ефесе, о котором мы уже ранее упомянули, и который в конце концов послужил тому, что апостол Павел покинул город. А это было в начале 57 года после новой эры. Это следует сравнить с 16 главой 1 послания к Коринфянам. Павел уже положил в духе оставить Ефес и пойти в Македонию, но происшествия, включая мятеж, ускорили осуществление этого намерения. Павел хотел остаться в Ефесе до Пятидесятницы 57 года, после новой эры, но сложившиеся обстоятельства и возмущение ремесленников в Ефесе заставили его поспешить. Изменив график своего третьего миссионерского путешествия, он решил быть на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. Мы можем заметить, что его каждый шаг был под контролем Господа и Святого Духа. И в 20 веке служители Божии переносят трудности в результате того, что некоторые сопротивляются проповедованию Евангелия. Иногда в связи с этим меняются планы. И все же служители Божии видели, что Господь руководил их жизнью и работой. Многие пресвитеры соглашаются со словами апостола Павла: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Пресвитерам пришлось менять место жительства ради служения или за оппозицией. Иногда пресвитера радушно принимали, но ненадолго, и опять развивалась оппозиция. Это согласуется со словами самого Господа Иисуса Христа, когда Он послал Своих учеников. Он послал их, говоря: «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отвесите прах от ног ваших». Даже Господь Иисус Христос был отвержен и не принят некоторыми. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Луки. Самаряне не приняли Его, и Он с учениками пошел в другое селение. Апостол Павел чувствовал, что его непосредственная работа в Ефесе закончилась. Поэтому мы читаем в 20 главе Деяний святых апостолов: по прекращении мятежа Павел призвал учеников, дал им наставление и, попрощавшись с ними, вышел и пошел в Македонию. Сам факт, что он чувствовал побуждение покинуть Ефес на несколько месяцев раньше, чем планировал вначале, свидетельствует о том, что Павел был готов следовать либо непосредственному руководству Господа, либо обстоятельствам. Обстоятельства иногда становятся Божьим инструментом руководства в нашей жизни. Иногда Павел видел пред собою открытую дверь для свидетельства, но Павел также видел, как двери перед ним закрывались. Итак, Павел отправился по следам своего второго миссионерского путешествия в Македонию. Но на этот раз он отправился в Македонию на корабле из Ефеса, а не из Троады. Очень мало сведений дано о последующих месяцах, за исключением того, что названы посещенные места, и, по всей вероятности, он провел несколько недель в Корифе. Но куда бы он ни приходил, он наставлял христиан быть твердыми в вере, несмотря ни на какие испытания или гонения. 3 месяца, о которых упоминается в 20 главе Деяния святых апостолов, незаметно промелькнули, и, как раньше, он встретил евреев, которые противились ему и были готовы разрушить его служение, если бы это было возможно. Это мы узнаем из 20 главы Деяния святых апостолов, где написано: «Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. У Павла были спутники, которые его сильно ободряли. Но до того, как он прибыл в Коринф, он отправил второе послание Коринфянам, которое написал из Филипп, где пробыл во время 3-месячного путешествия. Многое глубоко взволновало апостола, когда он слышал известие о Коринфской общине. Как первое, так и второе путешествие к Коринфянам затрагивает важные темы поведения как церкви в целом, так и каждой личности в отдельности, которые вместе составляют общину. были некоторые, восстающие против апостола и обвиняющие его в непостоянстве его руководства стадом. Но мы видим сердце истинного пастора в словах второго послания к Коринфянам. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами». Даже когда Павлу пришлось укорять их, что он и сделал, со всей строгостью, такие укоры исходили из печального сердца, желающего, чтобы укоренные возвратились к Господу и искали только Его пути. Некто хорошо сказал, целью апостола было ободрить и успокоить всеобщую церковь, и в то же самое время он вынужден был употреблять свою власть к тем, кто продолжал пренебрегать заветами Христа, которые провозглашал Павел. Ему было необходимо заметить несправедливое обвинение из их стороны и доказать свое апостольское положение и сущность, указывая на факты. Павел нес бремя церкви, на его сердце было бремя всех церквей, которым он служил, он молился о них ежедневно. Это также должно быть признаком верного пресвитера и в наши дни. Молиться о собрании, разделять духовное бремя всей общины и искать возможность ободрить, подкрепить, наставить, должно быть основной задачей его служения. Итак, личные нужды человека делают большой спрос с пастыря. Быть настоящим пастырем любой общины требует верности Слову Божию и доброохотности нести бремя членов общины. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа для тебя не просто увлечение, жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Стратегия практической святости. Текст, который мы будем изучать, с вами первое послание Петра, 4 глава, с 1 по 6 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовество ему, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. И седьмой стих. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Когда Бог возрождает грешного, мертвого человека, Он дает ему новое сердце. Он дает ему новую природу. Библия говорит нам очень ясно, что наше сердце – это наши мысли, это наши чувства, это наши желания, это наши намерения, это наша воля, это наши стремления, наша совесть, наши мотивы. Из этого состоит наше сердце. Библия всегда говорит о том сердце, которое находится у нас здесь. Когда мы говорим о том, что Бог меняет сердце, нам нужно помнить, что Он именно меняет наши мысли, Он меняет наши чувства, Он меняет наши желания, Он меняет нашу волю, стремление, память, намерения, мотивы, желания. Все, что у нас есть, Он ничего не оставляет без своего внимания. Вот что значит, когда мы говорим, что Бог меняет сердце, Он меняет все, из чего состоит сердце. Невозможно, друзья, иметь святые мысли и греховные чувства. Невозможно иметь святые желания и продолжать греховную жизнь. Невозможно иметь святые желания и продолжать себелюбивую жизнь. Или иметь святые стремления и продолжать свою волю, подчинять своим плотским желаниям. Опять, когда Бог меняет сердце человека, Он все меняет и ничего не оставляет без внимания, своего внимания. Ему все важно, из чего состоит наше сердце. Он его создал, Он его меняет. И когда меняет, Он все меняет. Когда Он меняет наше сердце, я уже говорил, Он меняет наши стремления. Одно из таких стремлений – это стремление к святости. Это стремление к святости, оно постоянно растет в жизни христианина. И оно растет по очень многим разным причинам. Говорить сегодня о святости, друзья, всегда актуальная тема. Актуально потому, что Бог всегда остается неизменно, абсолютно свят. И тех, кого Он призывает к себе, Он тоже ожидает и хочет, чтобы они были святы. Эта тема актуальна сегодня потому, что наша плоть, наша греховная природа или остатки греховной природы, они постоянно дают о себе знать. Джерри Бриджес в своей книге «Pursuit for Holiness» или «Of Holiness», он говорит, называет это партизанской войной. Это когда два лагеря или две партии, которые воинствуют между собой в одной стране, и одна из них становится во главе, они своей войной достигают этой власти. Другая партия не просто исчезает, она начинает партизанскую войну. Греховная плоть, наши остатки греховной природы, они постоянно ведут войну, они не хотят так просто сдать свои позиции. И вот поэтому нам сегодня тоже нужно говорить о том стремлении к святости, которое действительно является признаком христианской жизни. Эта тема актуальна еще потому, друзья, что дьявол очень хитрый. Он настолько хитрый, он умеет преподнести обман и ложь, и страшный какой-то грех в очень сладкой упаковке. Он может принести этот яд в сладкой упаковке, и мы, даже верующие, иногда поддаются на это. И нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Это важный, очень необходимый признак христианской жизни. Еще нам нужно об этом говорить, потому что мир, в котором мы живем, он тоже наполнен разными инструментами, которые влияют на наши чувства, влияют на наши взгляды, на наши глаза, наши уши, на наши все себелюбивые, эгоистичные намерения, и влечет нас к себе этот мир. И очень часто мы поддаемся уговорам этого мира, рекламам, которые мы видим вокруг. Нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Апостол Петр не просто говорит, знаете, словами, которые, возможно, представляют для нас какую-то еще одну альтернативу жизни. Апостол Петр очень аккуратно и под воздействием Духа Святого выбирает те слова, которые показывают для каждого христианина, кто внимательно читает этот текст, что ежедневная жизнь – это очень серьезное дело. Это не фэшн-шоу, это не просто дом одежды. Этот мир или наша ежедневная жизнь – это битва. Он использует военные термины, и я поэтому назвал сегодняшнюю проповедь «Стратегия практической святости». Стратегия практической святости. Почему практическая? Во-первых, стратегия. Давайте мы поговорим. Я хочу дать вам простое определение. Я нашел его в одном из словарей. Смотрите, стратегия – это план действий или способ достижения сложных целей. В качестве науки стратегия дает знания стратегического поведения в тех или иных ситуациях. Но реализация знаний требует наличия стратега, то есть полководца или политического деятеля или бизнесмена, обладающего помимо знаний о стратегии личностными качествами стратега. Невозможно стать стратегом, просто прочитав книжки о стратегии, и нельзя заниматься стратегией академично. Стратегия относится к области практической деятельности и проявляется только в практической деятельности. Поэтому о стратегии говорят как об искусстве, в котором стратегия как знание является в роли инструмента, а стратег в роли творца. То есть стратегия – это определенный способ или список шагов, которые помогают нам достигать сложной цели. И кто из нас сегодня не согласится, что святость ежедневная – это сложная цель? Это сложная цель. Но я здесь поставил очень важный термин, друзья. Стратегия практической святости – это вторая сторона святости. Это Библия нам говорит очень много о святости, во-первых, как о положении. Бог уже сделал нас святыми во Христе, 100%. Как Он сделал нас святыми? По вере, в смерти, в жизни Иисуса Христа Он подарил для всякого верующего свою святость, Христову святость. Это положение навечно, в котором находится христианин. Это очень важно знать. В этом тексте апостол Петр, как опытный стратег, он говорит о практической святости. И он говорит о практической святости, которая должна исходить из нашего сердца на основании того, что сделал Христос для нас. У нас теперь есть желание это делать. Но он здесь говорит не только о желании, он говорит о практических шагах, как это желание можно воплотить. Притчи Соломона говорят нам о том, что сердце ленивого желает, но сердце мудрого находит или применяет то, что слышит. Или прилагает усилия к тому, что слышит. Очень много об этом говорит книга Притчи. Но сейчас я хочу обратить внимание, друзья. Апостол Петр в этом тексте дает нам очень простую, но сверхважную, жизненно важную стратегию для ежедневной жизни. И я хочу, друзья, вам повторить. Мы сегодня, я считаю, и об этом мы видим много-много, говорит Писание, наша проблема не в том, что нам нужны новые истины. Нам нужны старые, древние истины сегодня, чтобы увидеть их в ценности, в целостности, для того, чтобы применять их сегодня. Проблема сегодня моя и ваша, друзья, не в том, что мы мало слышали истину.
2: Многие так, я слышу, говорят, нам нужно больше челлендж, нам нужно больше слушать. Друзья, проблема не в этом, проблема в том, что мы то, что уже знаем, все еще не исполняем. И моя задача сегодня напомнить вам об истинах, как апостол Петр это делает, об истинах, которые все вы знаете. Я не пришел сюда сегодня для того, чтобы удивлять вас. Я пришел для того, чтобы вам сегодня сказать, что в этом тексте апостол Петр, как отец, как пастырь, обращается к каждому верующему и говорит ему о том, что время очень сложное. Кто из нас сегодня не согласится, что время, в которое мы живем, сложное? Посмотрите хотя бы 5 минут новости, и вы увидите, что это сложно. Экономически, политически, морально очень сложное время. Нам нужно сегодня иметь тот стержень внутри, который давал бы нам возможность вот эти моменты, когда все вокруг летит, летит как подстреленные птицы, чтобы мы могли иметь это основание жизни. Стратегия практической святости. Бог хочет, чтобы мы были святы. Даже факт, что в Библии более 600 раз говорится о святости, показывает нам важность, актуальность этой темы. Поэтому это всегда действительно важная тема. Я хочу несколько текстов всего лишь вам напомнить, которые помогают нам показывать, что это не только Петр, но и вся Библия пропитана этим. Ефесянам 1:3-4 мы читаем следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы, и Он показывает цель, чтобы мы были святы». Бог не избрал нас для того, чтобы нам было хорошо, друзья, в первую очередь. Бог не избрал нас для того, чтобы нам было счастливо и хорошо на душе. Радостно. Бог избрал нас для того, чтобы мы были святы. И чтобы мы были непорочны пред Ним в любви. Я, кстати, хотел бы обратить внимание на самое последнее слово. В любви. Иногда я слышу именно, и повторяю эту фразу сам, только что сказал ее. Я слышу иногда, люди говорят, действительно, Бог заинтересован больше в нашей святости, чем в счастье. Но позвольте вам сказать, что на основании этой фразы одно без другого невозможно. Невозможно быть радостным, счастливым человеком без святости. И вы знаете что? Быть святым и жить жизнью, которая славит Господа, угождает Ему, невозможно без внутренней радости, которую мы имеем в Боге. Само слово «любовь» говорит именно о том, что мы чисты и святы перед Ним в любви. То есть то, что мы живем святой жизнью, и это мы делаем из-за любви, является еще одним чудом Божьей благодати. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были и святыми, и счастливыми. И Он хочет, чтобы мы были счастливыми, будучи святыми. И Он хочет, чтобы мы были святыми, будучи счастливыми в Нем. Только тогда я не согласен с фразой, что Он не хочет или не заинтересован в нашем счастье, если счастье, то, о котором говорят люди, имеет ложную греховную начинку. Но мы видим в этом тексте, что Бог избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и чисты пред Ним в любви. Это Его цель. Евреям 12 глава 14 стих мы встречаем еще один очень важный термин, который говорит нам, или фразу, которая говорит нам именно об этом аспекте нашей жизни. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Обратите внимание, апостол или автор этого послания говорит, старайтесь быть святыми со всеми иметь мир и со всеми быть святыми в отношениях, во всем, во всех поступках, без которой никто не увидит Господа. Апостол Петр тоже очень много в своем послании говорит нам об этом. Только один стих с первой главы я хотел бы прочитать для вас вместе с вами. 1 Петра 1, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Прежде чем поговорить о стратегии, которую апостол Петр разворачивает в 4 главе, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько крайности. Некоторые люди считают, что святость – это внешний вид. И поймите меня правильно, внешний вид всегда будет отражать наше сердце, но не внешним видом измеряется святость. Еще раз хочу повторить, внешний вид всегда выразит ваше сердце, но не внешний вид измеряет святость. Некоторые люди так думают. Некоторые считают, что строгое соблюдение каких-то правил, традиционных правил, такие как не пить, не курить, не танцевать, может быть, не делать что-то плохое, и это на самом деле тоже будет включаться в практическую святость, но этим не измеряется еще святость. Некоторые считают, что это всего лишь фарисейское бахвальство нескольких супердуховных людей, поэтому не стоит даже и думать об этом. Они говорят, а я вот какой как есть, и я действительно не притворяюсь так, как некоторые. Еще есть те, которые ожидают особенного чуда, определенного знамения на небе, когда у них появится какое-то сверхъестественное ожидание или приятное чувство, откуда ни возьмись желание, чтобы неустанно, и они молятся об этом неустанно, чтобы быть святыми, пожелать этого. Итак, вопрос, мы который должны задать себе сегодня, этот текст ответит нам, что же я должен делать и в чем я должен положиться на Бога. Бог меня избрал, Он для того избрал меня, чтобы я был святым, Он сделал меня святым человеком, святым в Божьих глазах. С другой стороны, Он требует от меня, чтобы я был святым. Мы посмотрим с вами на этот текст и увидим несколько ценных библейских принципов, которые помогут нам ежедневно расти в святости. Итак, первый жизненно важный принцип в первом стихе. Вооружайтесь истиной. Это первый очень важный принцип. Вооружайтесь истиной. И так как Христос пострадал за нас плотью, говорит апостол Петр, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. В первую очередь мы посмотрим, что в этом одном стихе есть очень важный глагол, повеление. Повеление вооружаться. Бог хочет, чтобы мы вооружались. Я хочу на это обратить внимание, друзья, потому что истинное Слово Божьего – это не просто теория, которая нам иногда нужна для того, чтобы кому-то как-то ответить. Истина Слова Божьего является оружием. Термин «вооружайтесь», используемый здесь автором, – это военный термин. Вместо «читайте» или «питайтесь», как он говорил об этом во второй главе, автор теперь использует слово «вооружайтесь». И этим он показывает серьезность, этим показывает он срочность, этим термином он показывает неотложность, этим термином он показывает необходимость этого действия. Изучая этот весь отрывок, мы можем сказать, что это самое важное слово в тексте. На этом всем, вот эти 6-7 стихов, они держатся на одном вот этом слове «вооружайтесь». Это повеление указывает на личную ответственность каждого верующего, как и все остальные повеления. Смотрите, очень важно нас увидеть. Бог сделал нас святыми. Он дал нам свою святость, подарил ее по благодати своей. С другой стороны, каждое повеление, оно показывает мою стопроцентную ответственность перед Богом в святости. Мою ответственность, моих желаний, дисциплины своего ума. И апостол Петр здесь не играется. Он сам пишет из Рима, пишет людям, которые находятся в рассеянии, люди, которых окружают трудности, и не просто трудности экономические, но трудности политического характера, где преследования окружают их изо дня в день. В любой миг может ворваться солдат в их дом и забрать из семьи, кого он хочет, или всю семью, просто порубать на месте. Люди в то время, к которым обращался апостол Петр, находились в очень опасном, в опасное время. И теперь смотрите, он повелевает им вооружаться. И он не повелевает им вооружаться кинжалами или копьями или оружием каким-то. Он помогает, он повелевает им вооружаться. Используя этот термин, Петр рисует нам портрет военного человека, который собирается или готовится к битве. Другими словами, противоположная сторона, невооруженной, будет очень легкой мишенью для врага. Многие другие, кстати, тексты в Новом Завете используют глагол-синоним «облекитесь». Когда речь идет о ежедневной жизни христианина. Помните, как много раз апостол Павел пишет в Римлянам, в Ефесянам, в Колоссянам. Он говорит, совлекшись греховной вашей плоти или разного греха в вашей жизни, облекитесь во Христа. Петр в данном случае использует очень важный термин. Вооружитесь. Это вопрос жизни и смерти. Еще раз хочу вам повторить, друзья. Христианство Петр здесь показывает. Это не дом одежды, это не фэшн-шоу, это битва. И если вы сегодня не понимаете, что это битва, то вы хоть и находитесь в битве, уже поражаемы. Апостол Петр хочет, чтобы мы вооружались Словом Божьим. Что же является оружием? Чем вооружиться должен христианин? Смотрите, мы можем еще раз прочитать этот текст. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Я хотел бы вам дать дословный перевод, как написано в оригинальном тексте. Автор говорит следующее. Христа, поэтому, пострадавшего во плоти за нас, вы той же мыслью. Еще раз смотрите, что он говорит. Христовою, пострадавшего за нас в плоти своей, вот этой мыслью, Христовой, который пострадал за нас. Еще раз смотрите, он говорит, Христа, поэтому пострадавшего в плоти за нас, и вы той же мыслью вооружитесь, ибо пострадавший покончил с грехом. Это дословный перевод. Другими словами, он говорит, той же относится к мыслям Иисуса Христа. Автор говорит, чтобы вооружиться той же мыслью, то есть в английском языке attitude, или knowledge, или insight, или mentality of Christ. Или purpose of Christ. Точно такой же была, как у Христа, мысль точно та же должна быть у нас. Другими словами, он говорит, что той же мыслью или тем же намерением, или той же целью нужно нам вооружиться и крепко держать это оружие, то есть думать как Христос. Интересная вещь, друзья, что истина или мысли Иисуса Христа, его attitude или его отношение к жизни, он здесь называет оружием. Это оружие для нашего ума. Это оружие, которое необходимо для победной битвы. Ничто в этом мире не сравнится с силой этого оружия. Почему нам нужно иметь ум Христа? Почему нам нашего ума не хватит? Я хочу несколько текстов прочитать, которые говорят нам о том, в каком состоянии находится наш ум без Христа. И вот почему нам нужно менять этот ум, и нам нужен ум Христа. То есть, когда мы читаем Слово Божие, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы на самом деле не просто восхищаемся им, но мы вооружаемся Христом. Мы вооружаемся Его жизнью, Его истиной. Первая причина, почему. Смотрите, Римлянам 8 глава 6-7 стихи. Там мы читаем следующее. «Помышления плотские – суть смерть». Наш ум смертельный. Наш ум, друзья, он ничего в себе не имеет сам по себе без Христа. Он ничего не несет в себе. А помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Позвольте мне вот эти два текста соединить теперь. 1 Петра, 4 глава, 1 стих и то, что мы сейчас читаем. Другими словами, нам нужен ум Христа, потому что наш ум сам по себе – даже если мы это не делаем сознательно, он враждует с Богом, он не ищет того, что Божье. Плотские помышления – суть смерть. Они ничего не приносят, они не приносят жизни. Известный текст Ефесянам 2 глава, 2-3 стих. Я хочу прочитать и также этот текст. «В которых вы некогда жили по обычаю мира этого по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Смотрите, что он здесь говорит в третьем стихе. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям и исполняя желания плоти и помыслов». То есть наш ум сам по себе плотской, он наполнен желаниями, которые не славят Бога и делают нас сынами противления, делают нас врагами. Наш собственный ум и есть наш враг. О чем говорит апостол Петр, он говорит, что нам нужен ум Христа. Христос, который умер за нас, который уплатил цену за наши грехи, тот, который стал нашей гарантией нашего спасения, тот, который сделал нас святыми. Теперь нам нужно, если так случилось, апостол Петр говорит, теперь вам нужно вооружиться мыслью Христа. Обратите внимание на Ефесянам 4 главу 17-18 стихи. «Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Сует – это значит пустой, бессмысленный, бесцельный. Он не имеет в себе значения, смысла. Наш ум, вот такой наш ум, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, помраченный ум, у людей, даже образованных, даже ученых, которые не знают Бога, отвергли Его и не возблагодарили Его, Бог предал их развратному уму. Бог предал их уму, который не даст им спасения. Потому что только Слово Божие может умудрить нас ко спасению. Посмотрите, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Со всем гуманизмом, со всеми философиями, со всеми способностями, которые Бог дал человеку, человек упирается и свои умственные способности направляет для одного, чтобы жить без Бога. Нам нужен ум Христов. Посмотрите еще один текст, который говорит, что у нас, у людей неверующих, не знающих Христа, и очень часто даже у верующих такой бывает ум. Титу, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». 1 Тимофею 6, 5. Смотрите, «пустые споры между людьми поврежденного ума». Поврежденный ум. У людей, которые не знают Бога, поврежденный ум, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для припытка. Удаляйся от таких. Это люди религиозные, которые слышат, даже проповедуют о Христе, но не живут жизнью святой. Еще один текст говорит нам о том, что ум человека ослепленный. 2 Коринфянам 4, 3, 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог этого века ослепил умы человека настолько, что они не видят славы Христа. Это проблема всех людей, которые без Христа. Вот поэтому, друзья, Библия говорит нам в притче 3.5, чтобы мы не надеялись на разум свой и на свою мудрость. Смотрите, в притче 3.5 написано: «Надейся на Господа». Если хотите, 1 Петра 4.1 и притча 3.5 – это стихи-синонимы. «Надейся» и «вооружиться» – это одно и то же. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть не сделай свой ум оружием против всего того, что ты встречаешь в жизни. Не способен человек своим умом сам по себе жить для Бога. Ему нужно вооружаться истиной Слова Божьего. Откуда я могу знать мысли Христа? Откуда я могу знать Его цели? Откуда я могу знать Его желания, Его намерения, Его мотивы, Его сердце? Три очень простых совета, друзья. В первую очередь, смотрите за Христом. Смотрите за Христом, когда вы читаете любой текст из Слова Божьего. И в частности, четыре евангелиста. Смотрите на жизнь Христа, как она открывается стих за стихом. Смотрите, что Он делает, и вы увидите. Вы сможете увидеть то, что Он делает. Вы сможете услышать Его намерение, когда вы будете слушать, читая Его Слово. То есть смотреть на Него, слушать Его, и когда вы будете следовать за Ним. Просто откройте иногда Матфея, Марка, Иоанна или Луки и читайте с целью, чтобы просто пойти за Христом. Вот как вы смотрите фильм определенный, историю или биографию какого-то человека. Посмотрите на Иисуса Христа, как Он открывается в Слове Божьем. Следите за Ним, посмотрите, что Он говорит, почему Он говорит, как Он отвечает на разные ситуации жизни. Для этого нам дано, друзья, Слово Божие. Вот где мы можем учиться у Христа. И апостол Петр говорит: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью». А вы знаете, что вся Его жизнь от начала здесь была страданием. Не только тот момент на кресте или тот день на кресте, когда Он висел. Не только это страдание, это было... Его называют богословы пассивное страдание. В то же самое время вся его жизнь была активным страданием, где он в послушании полностью подчинялся своему отцу. И когда мы смотрим на Христа, и когда мы видим, как он реагировал на разные ситуации в своей жизни, мы, друзья, будем учиться от него. Мы будем вооружаться Христом. Вооружаться Христом или вооружаться истиной – это одно и то же. Вооружаться теми принципами, которыми жил Иисус Христос. И мы это сможем делать, смотря на Него, слушая Его и следуя за Ним. То есть, повинуясь Ему, подчиняясь Ему. Мы также в этом тексте видим еще одну очень, очень важный аспект этого вооружения, причина вооружения. Апостол Петр говорит не только, что Христос пострадал за нас плотью и повелевает нам вооружаться той же мыслью, он еще и говорит и причину, потому что страдающий плотью перестает грешить. Нам нужно разобраться, что это означает, друзья. Потому что многие люди считают, что этот текст говорит, как только я начну страдать, я становлюсь чище от греха. И многие люди даже придумывают себе разные страдания, которые им не нужны. Сюда входит аскетизм, или какое-то монашество, или, возможно, еще какие-то избавления себя от чего-то, от нормальной жизни. Это не то страдание, которому здесь призывают. Не об этом здесь идет речь. Во-первых, сам перевод почему-то здесь написан именно в настоящем времени, глаголы. Смотрите, на самом деле текст говорит «пострадавший плотью перестал грешить». Пострадавший плотью перестал грешить. Мы знаем, что не всегда человек, который страдает, на самом деле перестает грешить. Многие в страданиях, наоборот, начинают грешить. Они начинают жаловаться, роптать, ожесточаться сердцем, винить Бога, винить людей, ситуацию и так далее. Это их обычная реакция, когда приходит страдание. То есть не об этом здесь идет речь. О чем же идет здесь речь? Христианская жизнь имеет цель. Мы сейчас посмотрим с вами. Это свобода от греха. В английском языке очень интересно написано «to be done with sin». «To be done with sin». Тот, который пострадал, «he is done with sin». Он действительно перестал грешить. Что апостол Петр говорит? В первую очередь, он говорит о страданиях, которые на самом деле являются проверкой истинности и реальности нашей веры. Страдания – это своеобразное, как можно сравнить, как кипяток. Кипяток или среда, в которую помещается пакетик чая. И вот что в пакетике, то на самом деле и будет в воде. Или этот кипяток он откроет или покажет тому человеку, который хочет пить, он покажет, какой это чай. Зеленый, белый, черный, красный, с цветами, без цветов и так далее. Вы увидите это тогда, когда пакетик чая опускается в стакан кипяченой воды. Тогда видно его содержание. Страдания имеют эту же цель. И апостол Петр во всем этом послании говорит о страданиях, говорит о трудностях. Трудности на самом деле показывают, насколько мы действительно христиане, насколько действительно Христос Иисус умер за нас, насколько Он действительно, Он покончил с нашими грехами. Притчи 17.3 мы читаем следующее. «Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь». И нам нужны вот такие трудности, нам нужны самые разные трудности в нашей жизни, чтобы наш вооруженный ум действительно мог проявить себя, чтобы Иисус Христос мог жить через нас. Вот почему Он говорит, вооружайтесь, и показывает причину, потому что вооруженный ум будет способен или через страдания показать, доказать ваше истинное христианство. Петр говорит следующее, проходя через страдания с вооруженным умом, мы будем способны побеждать. И тот, кто проходит через трудности со Христом, тот действительно его. У того действительно нет ничего общего с грехом. Но если в трудностях и в страданиях человек грешит и продолжает грешить и не может остановиться, возможно, нет доказательства о том, что он действительно христианин. Филиппийцам 1.29 мы читаем очень важный текст. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдание – это подарок от Бога, который нужен нам самим. Этот текст очень хорошо работает, когда утром вы просыпаетесь. Попробуйте свой день прожить, хотя бы полдня намеренно прожить, чтобы думать о том, что истина. Это оружие, вот как нужно вооружаться. Апостол Павел, Филиппийцам 4.8, говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Артур Пинк, один из христианских писателей, он говорит следующее, «Святость – это такое преображение или обновление души, при котором наши мысли – наши чувства и наши желания становятся созвучны Богу. Быть созвучным Богу невозможно без вооружения. Вооружение на самом деле здесь истина Иисуса Христа, то есть Его жизнь. Итак, апостол Петр говорит в первом стихе: «Вооружитесь, продолжайте вооружаться, сделайте этой практикой в вашей жизни». Истина – это не просто знание, которым нужно набить нашу голову, не просто запоминание истин, не просто запоминание стихов. Истина – это то, что нам нужно видеть как оружие. Оружие против нас самих, против мира, против дьявола, против искушения, против греха. Без вооружения невозможно жить дальнейшими стихами. В принципе, я могу так сказать. Если мы изучаем этот текст, 2, 3, по 7 стихи, даже по 11, всего лишь объясняет, что значит быть вооруженным, или как на практике вооруженный солдат, христианин ведет себя ежедневно. Итак, первый принцип – вооружайтесь. Вооружайтесь истиной Слова Божьего. Потому что все Писание говорит об Иисусе Христе – это Его ум, это Его мысли, это Его намерения, это Его желания. Вооружайтесь, друзья. Если вы хотите побеждать, это первый очень важный принцип в стратегии практической святости.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Подумайте, дорогие друзья, какая разница между человеком веры и человеком, не знающим Бога? Верующий – он человек с надеждой, а неверующий – он без Бога и потому без надежды. Говоря о их прошлом состоянии, апостол Павел пишет верующим в Ефесе так: «Вы были в то время без Христа, не имели надежды и были безбожники в мире». О, как страшно жить без Бога в этом мире! Но еще ужаснее, страшнее – вечность без Христа. Какая польза человеку, говорит Христос, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? О, возлюбленные, послушайте безнадежность вопля души, который находится сегодня в аду, в вечном мучении. «Отче Аврааме!» — вопиет эта душа из ада. «Умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Да, прошло почти 2000 лет, как эта несчастная, безнадежная, измученная душа просит о капле воды. И вы заметили? Не чтобы выпить стакан воды или даже одну полную каплю, но только столько, сколько осталось бы на мизинце человека. Можете ли вы войти в положение безнадежности этой души? В течение 2000 лет она умоляет, она просит, она вопиет об этой капле воды, только чтобы на одну секунду охладить свои горящие огнем уста. И, дорогие мои, она еще не получила этой капли. А ведь это только начало. Перед ней вся вечность. Во веки и во веки она будет взывать и просить об этой капле, и она никогда не получит ее. О, какая страшная мысль! Да, если душа здесь, уже на земле, живущая без Бога, не имеет надежды, то какая надежда может быть в вечности? Поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим в Фессалониках, пишет им: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И дальше он говорит: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». И в конце этой главы он добавляет эти чудные слова: «И так утешайте друг друга сими словами». Да, верующий человек, он полон надежды. В этой жизни он имеет уверенность в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог. И эта надежда есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Имеешь ли ты это упование, мой дорогой радиослушатель? Если нет, то ты его можешь получить сейчас, не ожидая даже конца этой передачи. Тогда сам Бог надежды исполнит тебя всякой радости и мира в вере, говорит Слово Божие, дабы ты силой Духа Святого обогатился надеждой. Да, только чадо Божие имеет надежду. Нет надежды этому миру без Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, сам наша надежда. Нам, возлюбленным Его, Бог сказал, какое богатство славы в тайне сей, который есть Христос в нас, упование славы. Спасший нас Бог не только дал нам упование, но, дав нам Христа, Он сам стал нашим упованием, благодарение Ему. Поэтому, дорогие мои, мы самые счастливые люди здесь на земле. Но еще счастливее будем, когда перейдем порог смерти и вечно будем пребывать с нашим Господом. Да, и в ожидании этого момента мы не страшимся, ибо, как говорит Слово Божие, праведный и при смерти своей имеет надежду. Почему? Псалмопевец Давид отвечает в своем чудном 22-м псалме: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Кто со мною? Сам Господь Бог, пастырь мой. Я не раз приводил пример кончины моего деда и думаю, что уместно его и здесь повторить. Он послужит хорошей иллюстрацией тому, что значит смерть христианину, что в основном это лишь переходный пункт верующего из одного состояния жизни в другое. В блаженные, неописуемые, как сказано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Накануне своей смерти дедушка призвал некоторых братьев, чтобы они вместе с ним помолились и спели гимн. Закончив молитву, они вместе с бабушкой тихо и благоговейно пропели этот старый гимн: «В руках я Иисуса, я у его груди, навек покой мне дал он в своей ко мне любви. На небесах есть радость о том, что я спасен, там ждет меня отец мой, там даст мне место он». Тихо, едва заметно, дедушка их покинул и ушел в вечность. После пения этого гимна был вызван врач, который констатировал факт смерти деда. Братья ушли, а бабушка осталась одна дома. Вдруг она слышит голос умершего мужа, который зовет ее по имени: «Анна, Анна, пойди сюда!» Бабушка прибежала в комнату, где оставила усопшего мужа. Она изумилась, видя его сидящего на кровати. «Знаешь что, милая Анна, — сказал он ей, — знаешь, что там нет смерти, сам Христос пришел за мною, и я слышу его голос. Слышишь, он зовет меня, я должен идти. Прощай, дорогая, скоро там увидимся». С этими словами на устах дедушка упал на подушку и больше не открыл своих глаз здесь, на земле. Такова, возлюбленные, смерть христианина. Это только переход от этой жизни в другую. Это и есть наша славная, блаженная надежда. И вот у некоторых может возникнуть вопрос, как, очевидно, возник у верующих в Фессалониках: а что будет с теми, которые умерли в Господе? Многие из нас имеют дорогих родных, которых мы надеемся увидеть. Нечетна эта надежда. Она основана на Слове Божьем. Слушайте, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Павел не говорит, чтобы мы вовсе не скорбели об умерших. Но он говорит, что наша печаль совершенно иная, чем у неверующих. Конечно, мы скорбим, когда наши любимые покидают нас. Не потому, что мы не имеем надежды, но скорбим, потому что мы с ними должны временно расстаться. Но благодарение Господу, что мы их вновь увидим. Поэтому мы не скорбим, как прочие, не имеющие этой надежды. Возлюбленные, это не значит, что верующий делается каким-то бесчувственным религиозным стоиком. Вовсе нет. Псалмопевец говорит: «Много скорбей у праведного». Но заметьте, что этим он не кончает, а добавляет: «И от всех их избавит его Господь». А Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он сам врачует скорби своих детей, благодарение ему. Точно так же, как смерть христианина не случайна, но постигает его в назначенный Богом час, так и скорби всякого рода, постигающие нас, не случайны. Есть один интересный перевод в английском языке, в котором 14 стих 4 главы, разбираемого нами первого послания Фессалоникийцам, гласит так: «Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и тех, которых Христос положил спать, Бог приведет с ним». Видите, Библия говорит о смерти христианина как о сне. Христианин тогда умирает, когда сам Спаситель его усыпляет. Он забирает к себе дух и душу своего дитяти, а тело он ложит спать до своего пришествия, когда он при гласе архангела и трубе Божией сам сойдет с неба, и мертвых или уснувших во Христе воскреснут. Да, вместе с Давидом мы можем сказать: «В Твоей руке, Господи, дни мои, слава Ему! Все дни Твои и мои сочтены». Он ведает точно, сколько дней, сколько месяцев, сколько лет назначено нам жить здесь на земле. Он знал, когда ты родишься. Он знал, когда ты второй раз должен был родиться. И Он знает, когда ты должен будешь оставить эту земную хижину. Он всем этим распоряжается. Конечно, возможно, что ты не умрешь. Он может до того прийти. Подумайте, будет одно поколение верующих, которые не вкусят смерти, но будут восхищены со всеми умершими во Христе на облаках в сретении Господу на воздухе. И сказано: «Так всегда с Господом будем, хвала и благодарение Ему». Какая это будет встреча, возлюбленные? Поэтому утешайте друг друга сими словами, пишет апостол Павел. Но пока мы здесь на земле, то нам надлежит пройти через многие скорби. По-видимому, тем, которые более всего были преданы своему Господу, суждено было всего более страдать. Возьмите Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса Христа. Он пишет: «Я Иоанн, будучи в узах на острове Патмос, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». Или заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни нашего Спасителя. «Муж скорбей», так пророчествовал о нем Исаия. И тут невольно возникает вопрос, который так часто задается. Если Бог всемогущ, и если Он так любит детей своих, то почему тогда допускает Он боли в нашей жизни? Во-первых, скорби, гонения, испытания и преследования в нашей жизни полезны для нас, потому что они плотнее соединяют нас с Господом. Когда все идет на наш лад, то наша духовная жизнь не очень-то преуспевает. Тогда мы менее бодрствуем и уже не так взираем на Господа, как на окружающие нас. Есть и другие причины, почему всякого рода испытания полезны нам. Но главная причина им та, что в них и через них мы познаем самого Господа. Вы помните ветхозаветного Иова? В первой главе книги, несущей его имя, сказано, что он был человек непорочный, справедливый и богобоязненный, и удалялся от зла. И вот внезапно на этого благочестивого человека обрушились невероятные испытания, и в самый мрачный час из глубины его тоскующей души вырывается вопль: «Счастье мое унеслось, как облако, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне все кости мои, и жилы мои не имеют покоя». Но, возлюбленные, не скорбями этими кончается его история, нет. Господь его не к этому вел. Его скорбь была лишь темным туннелем, через который он должен был пройти, и во время которого он не видел, он не слышал и не ощущал присутствие Божие. Господь хотел, чтобы Иов радовался не в благословениях Божьих, но чтобы он возрадовался о самом Господе, и потому допустил эти испытания. И действительно, они его привели к тому, что он мог наконец сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь же мои глаза видят тебя». Это, возлюбленный, и есть желание нашего Господа, чтобы ни малейшая тень не затемняла от нас его дивный лик. Бог хочет, чтобы, как Моисей, мы знали Его лицом к лицу. Да, чтобы свет Его озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Не ищи утешения и прибежища у человека. Он, сам Господь, хочет быть силой и крепостью твоей и прибежищем в день скорби. Потому Он ее и послал тебе, чтобы познанием Его ты только довольствовался твоим Господом. Друг мой, прими горесть твою как дар Божьей любви к тебе. Когда она совершит свое действие, тогда ты познаешь своего Господа, как ты его еще не познавал, и печаль твоя превратится в радость, и Он сам утешит тебя и обрадует тебя после скорби твоей. Взирай на Господа, на славу Его, ибо кто обращает взор к Нему, говорит Слово Божие, те просвещались, и лица их не постыдятся». Возлюбленные, скоро Господь придет. Еще недолго, и мы встретимся с Ним в воздухе, и так всегда с Ним будем. А пока будем утешать друг друга сими словами. Господь готовит свою невесту для великого брачного пира. Поэтому восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление наше. Слава и благодарение Ему. Но если ты еще не спасен, ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, то знай, мой дорогой друг, что и ты включен в Божий план спасения. Бог так возлюбил мир, включая и тебя, чтобы ты, веруя в Сына Его, имел жизнь вечную. Почему не принять это чудное спасение сейчас, если ты его еще не принял? Склонись там у своего радиоприемника и скажи: «Боже, ради Голгофской жертвы Сына Твоего, спаси меня. Будь милостив ко мне и прости все мои согрешения. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа». Мой друг, Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Такую сердечную молитву Бог не откажет, но услышит и даст тебе сверх всех твоих ожиданий. Да благословит тебя Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Давайте друг друга любить Христовой любовью святой.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ионы повествует о чудном и замечательном отношении Бога к поступкам людей, в особенности же к его служителям. Как мы сказали в прошлой беседе, Бог позволил Ионе бежать в противоположную сторону от того города, куда он посылал пророка на служение проповеди о покаянии. Однако Иона не был отвержен Богом. Он заботился о его жизни и создал обстоятельства, которые способствовали пробуждению его души на пути непослушания. Об этом весьма ясно говорится в этой книге в главах 1 с 4 стиха по 2 главу 10 стих, свидетельствующих о божественном вмешательстве в деле бегства Ионы от лица Божия. Мы уже упомянули о великом страхе опытных мореплавателей. Эта грозная буря заставила пророка признаться, что он являлся причиной страшного переживания. Он не устыдился признаться, что он был слугой живого Бога, которого не послушал, хотя эти люди не знали Господа. Моряки еще более устрашились, потому что они прямо рассказал им о своем неповиновении живому Господу Богу. И он был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения людей на корабле, сказав такие слова: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас». 1 глава, 12 стих. «Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Невзирая на неповиновение Богу, Иона проявил в этих словах мужество. Только после всех стараний и безуспешности спасти корабль эти мореправители исполнили просьбу своего необычайного пассажира. Как только они бросили Иону в море, буря утихла. Результат этот поразил корабельщиков. Что происходило в сердцах этих людей, мы не знаем. Но это событие свидетельствует, что Слово Божие не возвращается бесплодным. Об этом говорит Священное Писание. Слова Ионы, сказанные им морякам, свидетельствуют не только о его искренности и смелости, но также и его осознании, что воля Божия и повеление Его не должны приниматься нами в духе сомнения и непослушания. Слуга живого Бога должен быть послушен Ему. Жизненный опыт научил этому Иону. Урок оказался весьма трудным. Его сильный патриотизм повредил повиновению Богу. Божественное участие в этой драме жизни пророка проявилось в приготовлении рыбы, чудовище морей, в этих глубинах моря, куда кинули моряки Иону. Бог-творец позаботился о своем слуге, хотя и непослушном. Он имел эту большую рыбу здесь, без опознания, в этот критический для Иона момент, чтобы его спасительный акт совершился. Этот случай напоминает нам о словах Господа Иисуса, апостолу Симону Петру, когда от него требовали уплатить подать. Матфея 17 глава, 27 стих. «Пойди на море, забрось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв рот у ней, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Господь проявил свою власть над рыбами в море. Апостол Петр послушно исполнил его повеление и уплатил дар на храм. Поразительно, как все он знал. Это указывает на его царственную власть над созданием Божьим. Если творение в море повинуется ему, то кольми паче должны повиноваться Богу люди, служители его в особенности, они должны исполнять его получение с радостью и безоговорочно. Конечно, мы соглашаемся с этим, однако как часто не повинуемся ему. Будем же лучше стремиться исполнять его святую волю и поручение в служении. Действие Божие в деле Ионы привело его также к молитве, воплю и к поклонению искренному живому Богу. Читайте 2 главу 7 по 9 стих книги Ионы. Возможно, что слова псалмопевца пришли на память Ионе в то время особенно трудное. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». И он, вероятно, получил большее откровение о величии и владычестве Господнем, находясь в чреве громадной рыбы. Он начал молиться так, как доколе никогда не молился. Вмешательство Божие ошибочным поступке пророка привело к чудесному избавлению его от неминуемой смерти. Бог услышал его молитву и обещание. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь большой рыбе, и она извергла Иону на сушу. 2 глава с 10 по 11 стих. Мы не употребили слово «кит», потому что в оригинале стоит «громадная рыба». Приступаем к второму повелению Божьему, сделанному Ионе. 3 глава, 11 стих, по 4 главу, 11 стих. Господь не оставил своего служителя надолго в раздумьях судить на берегу моря, хотя эти думы и были весьма серьезные. Он призывает его снова на служение, против которого пророк поспешно восстал, идти в Ниневию с проповедью о покаянии пред Богом, чтобы суды за беззаконие не пали на этих людей, хотя не хотел, чтобы Иона игнорировал этим повелением. От него он ожидал, что весть о помиловании будет возвещена этим многим тысячам людей. Бог делал это посланником к этому чужому народу, и он теперь должен идти, хотя его мысли не были мыслями Божьими. Как уже было сказано, Иона не желал покаяния Ниневии, потому что сострадание и прощение Божие принесло бы городу спасение. Ассирия желала жестоким или была жестоким царством. Иона не был согласен с планами Господними для Ниневии, главным образом по этой причине, политическо-патриотической. Трудный это был урок для пророка, но он должен был научиться устранить свои предубеждения по отношению к другим народам, так что его живой Бог имел милосердие и для них. Посылая Иону вторично, Господь проявил к нему доброту и сожаление, потому что он слышал его молитву, вопль души, в чреве большой рыбы. Поэтому приятно читать о послушании Ионы. «И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия же был город великий, на 3 дня ходьбы». 3 глава, 3 стих. Теперь Иона понял, что повеление это он должен исполнить. Он послушно пошел призывать народ к покаянию. Хотя и незаметно большой радости в сердце пророка, согласно его книге. Он возвещал слова Божьи, но, вероятно, все еще желал, чтобы Ниневия была разрушена. Ниневия был весьма большой и богатый город. Роскошь и изобилие во всех отношениях были очевидны в жизни его жителей. Город такой в наши дни привлекал бы к себе многих. Однако Иона думал о нем иначе. Мы уже говорили о причине его нерасположения к нему. Он видел с его стороны опасность своему народу, и ненависть все еще горела в сердце его к правителям города. Он успокоился бы, видя здесь разрушение и власть Ассирии ослабевшей. Можно заметить со слов пророка, что он проповедовал в Ниневии о покаянии, но сам мало верил, что эти люди покаятся и избегнут суда Божия. Речь его была сильной и влиятельной. И вдруг наступило неожиданное для Ионы всеобщее покаяние ниневитян. 3 глава с 5 по 10 стих. Иона знал наперед. Иона не знал наперед, что это чудесное покаяние, Бог предвидел его и потому настойчиво посылал его туда на служение. Господь видел эти духовно голодные массы народа, что во мраке жизни и среди роскоши они жаждали вести о живом Боге, милостивом и святом. Все это дало Ионе возможность познать своего Господа глубже, яснее увидеть его милосердие к людям во всем мире, не только к одному народу. Это учит и нас сегодня, что служение Евангелия не является ответственными только пред своим народом, но и пред другими народами, пред всем миром. Бог не желает смерти грешников, но чтобы они покаялись и жили, придя к познанию истины. Да поможет и нам Бог быть более чувствительными к нуждам во всем мире, духовным нуждам. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
1: Глава 20. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона царя Ассирийского и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амоса, так: «Пойди с ними в ретище чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту». Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: «Вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы!» Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. «Как бури на юге носятся, идет он по пустыне из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован тем, что слышу. Я смущен тем, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь: пойди поставь сторожа, пусть он рассказывает, что увидит». И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой! На страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настойчиво спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. «В лесу аравийском ночуете, караваны деданские. Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим. с хлебом встречайте бегущих. Ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от тяжести войны. Ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году, наемничьему, и вся слава Кедара исчезнет, и луков у храбрых сынов Кедаровых останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев. Глава 22. Пророчество о долине видения. «Что с тобой, что ты весь взошел на кровли, город шумный, волнующийся, город ликующий? Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому, говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не старайтесь утешать меня из-за разорения дочери народа моего, ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит, и вот лучшие долины твои полны колесниц, и всадники выстроились против ворот и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец. Едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф. Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф. «Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу?» Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. «Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком». Свернув тебя в сверток, бросит тебя, как клубок, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкии, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на плечи его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте». И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит. Глава 23. Пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. «Нет домов и некому входить в дома». Так им завещано из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Не мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не растила девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в страну далекую. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было, Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице: возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную. Глава 24. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугой, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с должником, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозди, вянет виноградная лоза, вздыхают все веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, среди народов, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют о величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». И сказал я: беда мне, увы мне. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство вышнее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Глава 25. Господи, Ты Бог мой! Превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Предопределение древнее истинны. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Поэтому будут прославлять Тебя народы сильные. Города страшных племен будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей». И сделает Господь Саваоф на горе этой для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе этой покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся в спасении Его. Ибо рука Господа почиет на горе этой, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди него руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви, мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Откройте ваши Библии на 2 главе послания апостола Павла к Ефесянам. Я должен остановиться хотя на пару минут на этих чудесных стихах 8 и 9 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам, которые мы уже зачитывали. Мы еще раз прочитаем их. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Друзья, как вы помните, я говорил на прошлой лекции, что мы были мертвые, мертвые по преступлениям и грехам нашим, и жили по обычаю этого мира. И вот Бог, Господь, Его бесконечной, удивительной, чудной благодатью снизошел к нам через Своего Сына, Святого Сына, Единородного Сына Иисуса Христа и спас нас. Перед нами теперь открыта прекрасная будущность. Бог воскресил нас со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе, говорит Слово Божье, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И вот теперь слушайте. «Ибо благодатью вы спасены». Не говорите «я надеюсь на спасение», как некоторые мне пишут и говорят мне лично, что они надеются. Если вы, слушатели, доверились Иисусу Христу, вы можете сказать сегодня «я спасен». Некоторые могут возразить «о, я не дерзаю говорить так уверенно, потому что я не знаю, что вечность готовит мне». Друг, ваше спасение покоится на благодати Божьей, а не на вашей верности. Вы можете положиться на тот факт, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как читаем в послании к Филиппийцам в 1 главе 16 стих. Вы поймите меня хорошо, друзья радиослушатели, что мы не только уверовали, но мы должны и жить этой верой. Конечно, если человек говорит, что он уверовал, но живет и показывает своей жизнью совсем другое, это, конечно, уже не то. Если вы дитя Божье, но отошли от Бога, Бог всегда откроет вам путь возврата, путь возвратиться к Нему назад. Вы имеете полное спасение на том основании, что Его Христос совершил для вас и на факте, что Дух Святой расположил вас прийти ко Христу. Вы уверовали Слову Божью, полностью доверились Христу, и теперь можете сказать «Я спасен». Спасение не основано, друзья, на нашей надежде или на нашем старании быть спасенными. Это спасение совершено. Уже совершено благодатью Божьей, и по вере даровано вам и мне. Это не от вас, слушатели, это не вы заслужили или я, это Божий дар, говорит нам Слово Божье. Это не я говорю, слушатели, прочитайте внимательно это священное место Писания, где говорится «Ибо благодатью вы спасены». Благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, понимаете, слушатели, не от вас, не от меня и не от вас, но это Божий дар, и не от дел, Это не отдел, который мы могли бы как-то что-то сделать. Нет, друзья, наши дела – это запачканные тряпки. Вот какие наши дела. И почему? Потому что, чтобы мы, никто из нас не хвалился, что, мол, мы сделали себе это спасение. Нет, друзья, это подарок Божий. Если вы дитя Божье, вы, слушатели, вы спасены. Вы имеете это спасение от Господа. Это подарок Божий. И его мы принимаем по вере, говорит Слово Божье ясно. Запомните хорошо эти два стиха, 8 и 9, 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Итак, 2 глава послания апостола Павла к Ефесянам, 8 и 9 стихи, друзья, очень важные. Выучите их наизусть. Запомните их навсегда, друзья радиослушатели. Благодать Божья, теологически или, как мы говорим, богословски, определяется как незаслуженная благосклонность. Это можно назвать любовью в действии. Некто написал о различии между любовью и благодатью следующее. Резкое разграничение проходит между страстной любовью Бога к грешникам и его благодатью, которая теперь предлагается грешникам в Иисусе Христе. Божья любовь и Божья благодать не одно и то же. Бог может любить грешников с невыразимой страстью, но, учитывая требования оскорбленной Божьей справедливости и святости, Он не может спасти их Его любовью от заслуженного ими наказания. Но если любовь Божья предоставит для грешника все, что только оскорбленная справедливость и святость может потребовать, тогда она будет свободно действовать без ограничения на пользу тех, для которых была принесена совершенная заместительная жертва через Иисуса Христа. И это, друзья, это Христов подвиг на кресте. С другой стороны, Божья благодать в спасении – это неограниченное Божье сострадание грешникам, основано на факте, что их избавление уже достигнуто посредством справедливого осуждения греха Христовой жертвой там, именно на Голгофском кресте. Божья любовь может желать, чтобы спасти, но по справедливости не имеет права без уплаты цены искупления. Божья же благодать свободно действовать ко спасению грешников, так как Христос умер за них. Вечная цель Бога не может быть продемонстрирована одной лишь Его любовью, хотя Его любовь и Его милость, как и Его благодать, упоминается в контексте и выражена в Христовой смерти. В спасении, в первую очередь, демонстрируется благодать Божья. Друзья, это есть определение любви Божьей и Его благодати в их различии. Из Своей вечной сокровищницы Бог щедро раздает Свою благодать грешникам без препятствий и ограничений. Вера является инструментом для принятия спасения. Она является той частью, которую грешник приносит со своей стороны в процессе принятия спасения. Но она также есть дар Божий. Вера приходит от слышания, друзья, а слышание – от Слова Божия. Так говорит нам послание к Римлянам, 10 глава. «Бог дает веру всем, кто только преклонит свое ухо к Евангелию и послушается Слову Божьему». Эту мысль мы находим во втором послании к Коринфянам тоже. Моисей после его встречи с Богом носил покрывало на своем лице, чтобы люди не могли видеть угасающей славы. Это была слава закона и постановлений, данных Богом через Моисея. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 13 главе, следующее: «Умы их ослеплены». Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Вот, друзья радиослушатели, это для многих и многих людей, особенно, во-первых, для тех, которые из израильского народа, для евреев. С чего, друзья, снимается? Покрывало снимается с сердца, слушатель. Если вы еще не приняли Христа, вы сейчас можете обратиться к Нему, и пелена, эта пелена неверия, мгновенно спадет с вашего сердца и с ваших глаз, говорит нам Слово Божье. От обращения к Господу людей обычно останавливает их нежелание расстаться со грехами, которые заклеймены Библией. Но как только вам станут противны грехи ваши, как только вы захотите отвернуться от себя, от вещей этого мира, от религии и от всего, что Библия осуждает, и обратитесь ко Христу, тотчас же вы будете исполнены спасающей верой. И тогда вы можете полностью довериться Христу, друзья. Психологи находят, что второй наиболее частой проблемой эмоциональных расстройств и умственной неуравновешенности является то, что люди живут в прошлом. Они заняты вопросами прошлого своей жизни, и все их внимание сосредоточено на самом себе, вместо того, чтобы смотреть на Христа и довериться Ему полностью. Вера – это инструмент спасения. Если так можно выразиться, это инструмент спасения. Не радость во Христе спасает вас, но Христос. Не надежда на Христа и не вера в Христа спасает вас, но Христова кровь и Его заслуги. Мы лишь приходим по вере к Иисусу Христу. Спасение во Христе, и оно не от нас, не от дел. Спасение полностью является даром Божьим. В 10 стихе мы читаем: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово «творение» в данном случае взято от греческого слова «поэма». Церковь, друзья, церковь – это Христова поэма и Его новое творение. Здесь говорится не о поместной, конечно, церкви, но о вселенской церкви, состоящей из истинных верующих. Бог спас нас, сделал новым творением в Иисусе Христе, чтобы мы были способны на добрые дела, на такие дела, которые кончаются жизнью вечной. Находясь на небесах, во Христе Иисусе, мы должны сходить в этот мир таким путем, чтобы приносить славу имени Божьему. Теперь, друзья, мы приходим к методу созидания церкви. Мы прочтем стихи 11-12, где говорится: «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Слушатели, церковь в Эфесе состояла в своем большинстве из язычников. Там была только небольшая колония евреев. Язычники назывались необрезанными. Этот ярлык был дан им так называемыми обрезанными, то есть евреями. Бог сделал реальное различие между евреями и язычниками, начиная с Авраама и продолжая до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. Израиль занимал особое положение среди народов. Язычники могли приходить к Богу только как прозелиты. Это различие производило трение, потому что Израиль был горд своим положением. Израильтяне смотрели на язычников сверху вниз, и ненависть, конечно, росла среди обоих групп друг к другу. В прочитанных выше стихах представлена печальная участь и безнадежное состояние язычников. Это точная картина любого погибшего человека, друзья. Теперь посмотрим, что значит быть погибшим. Первое – это быть без Христа. И это состояние противоположно состоянию быть во Христе. Второе, они были отчуждены от общества израильского. Это точное определение язычников. Язычники не имели Богом данной религии, какую имел Израиль. Они не имеют права входить в Ветхий Завет и брать обещания, которые Бог дал Израилю, и принимать их к себе. Мы также не имеем этого права. Бог не дал ветхозаветных обещаний для нас. Третье, они были чужды заветов обетования. Бог дал некоторые заветы народу израильскому, заветы, которые Бог заключил с Израилем еще и теперь в силе, но язычники не имели никаких прав на них. Бог дал Израилю землю обетованную, и Израиль некогда получит ее на Божьих условиях, а не на своих. Обещание, которое дал нам Господь Иисус, следующее. Он сказал: «Я иду приготовить вам место». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Евангелие Иоанна, 14 глава. И четвертое, это они не имели надежды. Посмотрите сегодня на религии мира. Они не могут обещать воскресение и очень неясны в том, что будет после смерти. Но заметьте, слушатели, что случилось. Мы читаем 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Друзья, во дворе храма был двор язычников. Язычникам разрешалось входить только в этот двор, а не в самый храм. Но теперь для язычников, которые во Христе, все изменилось. Прежде они были далеки от народа Божьего, а теперь сделались близкими во Христе. Расстояния и преграды, которые отделяли их от Бога, были удалены. Язычники сделались близкими не их личными усилиями или заслугами, но кровью Иисуса Христа. Господь да благословит всех нас понять эту истину, слушатели.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

0: Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи, которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь Твою, надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят от Дана до Версавии. Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассирии и Нефалиме. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослый, распускающий прекрасные ветви. Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иеровоам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь на смертном одре Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющиеся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хиттиянина в собственность для погребения». Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых. Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пяту брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает. И он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» – это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствует Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека. Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем. Но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: „Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: „Отец мой заклял меня, сказав: „Вот я умираю. В гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться“. И сказал фараон: „Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя“. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали: „Велик плач этот у египтян“. Посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре». Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу. Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру, и Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: „Вот мы рабы тебе“». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. «И сказал Иосиф: „Не бойтесь, ибо я боюсь Бога“». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель. И по его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой. А в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие» с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: „Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда“. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф, несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Райская птица. Райская птица – одна из самых необычных и красивых птиц в мире. Ученые затрудняются объяснить, как такое необыкновенное существо могло возникнуть в результате эволюции. Европейцы в первый раз увидели райскую птицу только в 1824 году. До этого в Европе ее знали только по коже и перьям, которые аборигены продавали европейским купцам. Поскольку кожу продавали без ног, европейцы считали, что эта птица проводит в полете всю жизнь. Самец райской птицы едва ли не самая прекрасная птица на Земле. Тело у него темно-бордового цвета, а перья ярко-зеленые. Существует 42 вида райских птиц с богатым ассортиментом ярко-желтых хохолков и прочих украшений. Во время спаривания райских птиц только и можно разглядеть, что желтый хохолок, который пронзительно кричит, перелетает с ветки на ветку, рисуя в воздухе странные зигзаги, и свисает с ветвей вниз головой. Ученые всегда думали, что это необычное поведение, наряду с ярким оперением, имеет целью привлечь внимание самки. Именно так, по мнению эволюционистов, и развивались особенности внешности и поведения райской птицы. Однако недавние исследования показали, что у этих птиц не самка выбирает самца, а напротив, самец самку. Эволюционное объяснение в очередной раз зашло в тупик. Красоту и необычное поведение райских птиц нетрудно объяснить, если знаешь, что мудрость и изобретательность Творца безграничны.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.
1: Надо мною лист кружится.

хотел, может, влаги в себе не имел, может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Церковь и библейская проповедь».
2: Одна из особенностей современного мира заключается в том, что люди все больше имеют тенденцию к тому, чтобы не думать. До того, как изобрели телевидение, люди читали. И когда читают книги, всегда мыслят о том, что читают. Что бы ни читали, даже когда читают развлекательную литературу, все равно вот эти слова, которые человек видит в книге, они преобразуются в образы. Он что-то представляет, и он работает, его мозг работает. Даже когда он просто читает книгу. А с распространением телевидения люди попали в большое искушение еще меньше думать. И сегодня это одна из огромных проблем в массе своей. Если вы знаете, по современным исследованиям, в среднем человек, среднестатистический человек, проводит около 5 часов каждый день у телевизора, то есть 35 часов в неделю. Это такое мощное промывание мозгов, когда мы наблюдаем, что распространенное положение масс народных переживает состояние, когда людей просто кормят чем-то, им вкладывают готовую информацию. Ту информацию, которая настраивает на то, чтобы не думать. К сожалению, подобное настроение можно наблюдать в распространяющее свое влияние на церковь сегодня. Очень многие люди в церквах сегодня говорят о том, что церковь должна быть таким местом, где человек пришел и просто бы расслабился, просто отключился, просто погрузился в эту атмосферу, просто побыл там и вышел оттуда наполненным таким хорошим чувством, что он каким-то образом приобщился к духовности. Я хотел бы взять небольшой перерыв из нашего исследования послания апостола Павла к Колоссянам, для того, чтобы остановиться на вот этой теме, какой должна быть церковь сегодня. Для того, чтобы мы с вами могли поговорить о библейской характеристике атмосферы церкви, то есть что должно быть в церкви, что Библия говорит о том, как должно выглядеть вот то место, куда мы приходим в воскресенье для того, чтобы встретиться с Богом. Что здесь должно быть? Каким образом порядок должен быть устроен? Конечно, церковь – это очень большая тема, очень много-много нужных и важных вещей, истин написано о церкви. И у нас не будет возможности коснуться всех их. Тем не менее, я хотел бы остановиться как минимум на трех. Сегодня мы будем говорить о роли проповеди, то есть что Библия говорит, что Священное Писание говорит нам с вами сегодня о том, какое место в церкви должна занимать библейская проповедь. Вторая тема на следующее воскресенье. Мы будем говорить о роли общения, церковь и общение. Это одна из целей церкви, для которой церковь существует, чтобы народ Божий, приходя в церковь, мог иметь общение друг с другом. Мы будем говорить в следующий раз на эту тему. Потом еще через одно воскресенье, после вечери Господней, мы будем говорить о теме церковь и служение поклонения. Это еще одна цель, для которой мы с вами приходим в Дом Божий, для того, чтобы поклониться Господу. Откуда я это взял? Деяния апостола, 2 глава, 42 стих. И они, первая церковь, только образовалась в Иерусалиме, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот это характеристика того, что происходило в первой церкви. Она не была такой развитой, как церковь. И сегодня там не было всех многочисленных структур, которые сегодня можно наблюдать в церквах, но в церкви, в первоапостольской, были вот эти характеристики или вот эти виды служения. Если мы сегодня говорим о Церкви Божией, о Церкви Иисуса Христа, если мы сегодня, приходя в Дом Божий, хотим не просто здесь увидеть что-то построенное или сконструированное на основе наших представлений или на основе того, как это нам удобнее или как это нам чувствуется приятнее или правильнее, а на основе того, как это было задумано Иисусом Христом, я думаю, это вполне логично хотя бы посмотреть на то, каким образом эти элементы служения были представлены тогда. Сегодня я хотел бы говорить с вами на текст, который находится в Ветхом Завете. Дело в том, что этот текст очень много и ясно говорит. Он как бы закладывает основание публичной проповеди. Этот текст из книги Неемия, касающийся первых 8 стихов 8 главы. Хотя мы немножечко дальше будем еще говорить о нескольких стихах 14, 15, 16, немножечко позже. Вы знаете, когда-то Достоевский, независимо от того, какое он отношение имел ко Христу, но он очень много говорил, он видел и понимал, что Священное Писание играет огромное значение. Оно перевернуло его жизнь. Когда-то он шел на каторгу, и женщина положила ему Библию в карман. Евангелие, Новый Завет. И он читал это Евангелие, и чтение Нового Завета произвело огромную перемену в жизни этого великого писателя. И он говорил такие слова: «Гибель народу без Слова Божия». Это верно. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это то, на чем мы сосредоточим наше внимание. Церковь зависит от нас с вами. Мы с вами, кто приходим в церковь, мы ее делаем как бы в кавычках. То есть она состоит из нас. И поэтому наше отношение к церкви или наше отношение к тому, что должно происходить в церкви, оно и сформирует то, что будет здесь происходить. Книга Малахии, 2 глава. В 7 стихе написано о требованиях к служителям Ветхого Завета. В Ветхом Завете был народ Божий, в Ветхом Завете было служение, были люди, которые должны были нести служение или осуществлять его. И вот к этим людям следующие слова относились. 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение». И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Посмотрите, что происходит. В народе израильском была установлена структура. Бог дал Моисею закон, и Бог поставил определенных людей. И задача этих людей заключалась в том, чтобы они могли хранить ведение. Это значит знание. Ибо уста священника должны хранить знание. Знание чего? Ибо закона ищут от уст его. То есть задача священника в Ветхом Завете заключалась в том, чтобы он знал закон. И чтобы он этот закон доносил до людей. Посмотрите, там было очень много всяких разных других видов служения в народе израильском. Но суть служения священников заключалась именно в том, чтобы они знали закон и доносили этот закон людям. И когда вы читаете разных пророков, особенно ярко это сказано у Иеремии, 23 глава, где он говорит, Бог говорит, вот я на пророков. Почему? Потому что они крадут друг у друга слова. Потому что они не мое слово проповедуют. Потому что они не знают слова, которое подобно огню, которое подобно молоту, которое проникает до разделения души и духа. Это была проблема в Ветхом Завете, почему здесь сказано, но вы уклонились от пути сего. Заметьте, форма богослужения сохранилась. Очень многие атрибуты стали еще торжественнее и пышнее. Но была потихонечку устранена суть. Даже проповедники вставали и говорили. Но эти проповедники, они не проповедовали закон. Они говорили, мне снилось, так пророк Иеремия говорит. То есть они говорили много хороших вещей, но они оставили свою задачу, которую Бог возложил на них. В Новом Завете давайте посмотрим требования к служителям Нового Завета. Проблема служителей Ветхого Завета привела к разорению народа израильского, к их пленению, к их потере своей нации, потере земли, потере храма и так далее. Послушайте Новый Завет. Титу 1 глава 9 стих. Речь идет о служителях Нового Завета, о пресвитерах, епископах. И одно из качеств, которым должен отвечать служитель Нового Завета, заключается в следующем. Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Посмотрите, о чем идет речь. Держащийся истинного слова, согласного с учением Священного Писания. То есть согласного с контекстом Писания. Многие люди считают это сложное слово, современное слово. Я с одним преподавателем встречался когда-то, он сам американец, но выучил русский язык, и он всегда учил так. Ты, говорит, когда читаешь, пойми вот эту вот речку, которая течет, речка мысли, вот откуда она началась, куда она дальше потекла. Вы знаете, можно сказать, это речка, можно сказать, это течение развития мысли. Можно назвать это современным словом «контекст». Речь идет о очень важном качестве. Дело в том, что Библия написана в определенных обстоятельствах, и каждый ее стих, он вложен в определенную книгу, и он представляет собой определенную истину, которую Бог хочет до нас донести. Поэтому апостол Павел пишет к Титу и говорит, когда пресвитеров будешь ставить вот там, на этом острове, где мы с тобой проповедовали, вот там, пожалуйста, позаботься, чтобы он держался истинного слова, чтобы этот человек мог действительно знать это учение, и чтобы это слово было согласно с учением. Посмотрите, Тимофею апостол Павел пишет специальное предупреждение во втором послании, 4 глава. В этом послании он объясняет, что Тимофею делать для того, чтобы противостать всевозможным проблемам времени, с которыми Тимофей столкнулся. Написано в 3 главе, помните, «Ибо люди будут горды, сребролюбивы, самолюбивы, родителям непокорны, более себя любивы, чем Бога любивы» и так далее. То есть речь идет о плохом, о тяжелом состоянии. И обращаясь к Тимофею, он говорит, для того, чтобы ты устоял в этой ситуации, для этого тебе нужно усвоить один очень важный закон. Послушайте, как он говорит. «Итак, заклинаю тебя». То есть он призывает как бы торжественно, дает какую-то клятву, он дает какое-то утверждение при свидетелях. Он говорит, что я сейчас говорю тебе суперважные слова, сверхважные слова. Смотрите, он говорит, пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. И суть вот этого призыва торжественного – проповедуй Слово. Апостол Павел оставляет Тимофея в Ефесе, и он говорит, для того, чтобы ты в Ефесе, в этом городе, в котором так много всякого зла, в котором так много проникает всяких ложных учений, в котором так много вот этого раздирания на части тела Христова, для того, чтобы ты мог устоять в этом городе, для этого тебе нужно проповедовать Слово. Только оно решит проблему. И дальше он предупреждает, он говорит, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Итак, когда мы говорим о библейской проповеди, мы говорим не о чем-то новом, не о чем-то появившемся сегодня в 21-м столетии, не о чем-то, что мы сегодня изобрели где-то или у американцев переняли, или еще откуда-то взяли. Мы говорим о том явлении, которое взяло свое начало много-много лет тому назад, в Ветхом Завете. То есть, когда читалось слово, когда читался текст, и когда этот текст толковался, и когда люди понимали прочитанное, и когда люди усваивали то, что они читали, и когда они радовались тому, что они услышали, и когда они шли и применяли. Это библейская проповедь. Это то, что мы пытаемся делать здесь в церкви. Это то, что, я убежден, я вижу на страницах Священного Писания, представляет собой центральный элемент жизни церкви. От того, в каком положении стоит проповедь в церкви, от этого зависит общее состояние церкви, общее состояние его народа в большой-большой степени. Именно поэтому мы сегодня уделяем внимание проповеди или стараемся уделять. Дело в том, что церковь — это не клуб художественной самодеятельности. Это не то место, где просто социальный контакт происходит людей, которые близки по духу в своей какой-то субкультурной среде. Это не просто место, где мы приходим для того, чтобы себя показать, на людей посмотреть, немножко расслабиться, немножко пообщаться. Церковь — это место, где мы приходим, чтобы встретиться с Богом. Церковь — это то место, где человек приходит для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы свое сознание предоставить Богу, чтобы Бог сегодня действовал в нас. Вы знаете, самое яркое выражение Божьего действия представлено на страницах Священного Писания. Самое яркое. Поэтому вполне логично, если мы приходим к Богу, вполне логично предоставить Ему право говорить. Вполне логично открыть свое сердце, приготовить свой ум, свое сознание, приготовить себя для того, чтобы слушать Божье Слово, поставить его в центре. Вы знаете, сегодня многие люди сосредотачивают свое внимание на удовлетворении своих чувств. Везде. Так построен современный мир, на работе, в каких-то организациях, особенно в тех организациях, в которых им денег не платят. Это добровольная организация, они туда пришли для того, чтобы что-то получить. Так построено современное общество, это дух мира сего. Церковь, она отличается от того, что в мире. Церковь — это место, где мы приходим для того, чтобы встретиться с Богом. Это место, где мы приходим, чтобы Ему поклониться, чтобы сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Чтобы открыть Его Слово, чтобы посвятить время тому, чтобы наше сознание могло наполниться Священным Писанием. Говоря об этом примере, этой чудесной иллюстрации, которую мы находим в книге Неемии, я отметил 6, на мой взгляд, выдающихся элементов этой проповеди или этого дня. Дело в том, что время было тяжелое. Народ израильский был в плену 70 лет. В результате нескольких чудесных явлений Бог сначала через Зарававеля, потом через Ездру, потом через Неемию привел в обетованную землю 3 группы народа израильского. Интересно, точно так, как и пленение было 3 такими волнами, точно так и возврат, возвращение, оно продолжалось примерно 90 лет. Первый раз в 538 году Зарававель пришел, потом пришел Ездра через примерно 70 лет после этого, потом где-то через 18 лет пришел Неемия с 3-й группой людей. События, которые мы читаем, имели место тогда, когда уже последняя группа пришла, когда цари расположились, когда город отстроили, стену, во всяком случае, восстановили, когда храм стали восстанавливать, и когда народ, написано в 7 главе, принес очень много денег, пожертвовали на то, чтобы строить храм. И во всем этом они увидели, что чего-то нет, нет главного, нет того, что представляет собой основу народа Божьего. И поэтому Неемия созывает народ. Неемия созывает народ, и они проповедуют. Они занимаются вот этой простой, но очень важной, важной задачей. Они читают закон. Так, первый элемент того, что должно происходить в церкви должно читаться Божье Слово. Это место, где Слово Божие звучит. Посмотрите, 8 глава Неемии, 8 стих, мы читаем: «И читали из книги, из закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и каждый понимал прочитанное». Вот что из себя представляло богослужение в то время. Читали закон, читали его внятно, истолковывали то, что читали, и народ понимал. И мы коснемся этих качеств, этих категорий немножечко детальнее. Немножко позже в этой главе, в 13 стихе, написано о том, что кроме того, что Ездра делал это перед всем народом, он еще собирал глав разных людей, которые были главами семейств, главами поколений, главами каких-то племен, которые были в народе израильском, и читал им. Послушайте 13 стих. «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона». Вы знаете, что происходило? Происходило возрождение народа. Народ израильский потерпел крушение именно по той причине, что они оставили закон. Именно по той причине, что закон перестал проповедоваться. Что люди вместо того, чтобы проповедовать закон, они стали жить другими ценностями. Они стали устраивать свою жизнь по тому представлению, которое было популярно тогда. В результате они пришли к тому, что они потеряли свой народ. И теперь, когда Ездра стал восстанавливать народ, он понял, что восстановить его можно только одним способом. Только тем, чтобы принести вот это авторитетное божественное слово и положить его в основание этого воссоздающегося народа здесь, в земле обетованной. Поэтому он читает. Вы знаете, интересно, Неемия 8 глава, 2 стих, написано о том, что собрали всех, кто могли понимать. То есть речь не идет о людях, которые, ну вот только специалисты, которым интересно вот разбираться в тонкостях закона Божьего. Вот пусть они послушают, им это надо. Нет, Ездра и Неемия собрали весь народ. Почему? Потому что они знают, что жизнь каждого человека формируется законом, формируется словом. Мы сегодня говорили с молодыми людьми, которых я консультирую, подготавливая к браку. Мы говорили о том, что очень много сегодня людей, которые знают о том, что говорит Писание. Но, к сожалению, зная, абсолютно осознанно игнорируют то, что говорит Писание. Они просто выбирают свой путь. Они стоят под венцом и говорят «да», и они клянутся в любви. И они говорят об этой любви Богу, и они говорят об этой любви людям, которые присутствуют. Но этого хватает на неделю, на месяц, на год, и потом все меняется. И потом все вот эти слова, все вот эти истины, о которых они очень хорошо знают, они перестают быть авторитетом для них. Они переходят в уровень какого-то пожелания доброго, которое было высказано. Вот почему Ездра говорит всех. Всех, кто понимает. Всех, кто понимает, должны прийти сюда. Написано там 42 тысячи. Больше 42 тысяч людей собралось. Собрались для того, чтобы слушать. Причем они не просто собрались, чтобы слушать. От рассвета и до полудня. Все собрались, и все были от рассвета и до полудня. Примерно 6 часов. Сегодня речь идет о том, что 45 минут проповедь немножко длинновато. Но когда немножечко за 45, за 50, то это вообще катастрофа, потому что у человека нет способности слушать. Вы знаете, откуда это? Это от телевидения. Телевидение нас воспитало. Вы знаете, по данным современных психологов, сколько у человека внимания, концентрация внимания на какое время? 3 минуты. Вот почему в телевизоре постоянно каждые 3 минуты меняют сюжет. И сегодня воспитали несколько поколений так. Сегодня нас воспитали на вот этом развлекательной модели христианства. Нам нужно менять декорацию, иначе мне скучно. Иначе зачем мне такая церковь нужна? Иначе эта Библия, она как-то мне не совсем доходит. Ну, я не знаю, как, по всей видимости, у Неемии и Ездры не было телевидения. Очень-очень далеко было до телевидения. Или люди не знали о том, что у человека, оказывается, только 3 минуты он способен держать внимание. Они проповедовали 6 часов. Не переживайте, я не думаю ввести 6-часовое собрание у нас в церкви. Но тем не менее, Ветхий Завет говорит о том, что это был факт. Это был действительный факт. И он берет свое начало еще раньше. Второзаконие, 31 глава, 11 стих. Бог говорит Моисею: «Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, смотри, что делай, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. Это повеление Божие, которое было только забыто долгое время. И потом Езра пытается возродить его. Он пытается поставить его опять на свое место. Он пытается народ вернуть в то положение, в котором Бог его создал.
3: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
4: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

0: Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.
1: Между жаром и льдом, между светом и тенью, день за днем, год за годом, наша жизнь испарится. Что мешает тебе вырвать сердце сомнений? Что мешает тебе ко Христу обратиться? Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Ты уверен в себе, ты наметил мишень. Для тебя чудаки, те, кто в небе витают, чтоб за жизнью успеть, ловко ловишь мгновенье. Но душа есть душа, что-то ей не хватает. Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Время тень облаков, ускользающих плавно. Невозможно его сетью звезд удержать. Что мешает тебе поразмыслить о главном? Что мешает тебе тайну веры познать? Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замру зори. Ты желаний своих нарушаешь границы.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Как хорошо, что мы снова можем провести время за изучением Слова Божьего. Библия – самая важная книга в мире. Из нее мы узнаем о Боге все, что нам нужно, чтобы правильно жить. В прошлый раз мы говорили о том, что новый помазанник в цари Иуй отправляется в Израиль, чтобы установить свою власть. Но на пути он убивает всех, кто поклоняется Ваалу, в том числе и царицу Иезавель. А также он убил и иудейского царя Ахозию. «Мальчик-царь». Библия, 4 книга Царств, глава 11. Гафолия, дочь язычницы Иезавели, была матерью царя Иудеи Ахозии. Когда она узнала, что сын ее убит Иуем, она, не тратя времени на плач и сетование о нем, постаралась поскорее захватить власть над страной. Она велела истребить всю царскую семью, чтобы стать единоличной властительницей. 6 ужасных лет правила Гафолия Иудеи и учила народ поклоняться Ваалу. Лишь одному из сыновей Ахозии удалось избежать смерти от руки Гафолии. Это был младенец Иоас. Сестра Ахозии спасла его и укрыла в таком месте, куда никогда не заглядывала его бабка, в храме Господнем. Сестра Ахозии, тетка Иоаса, которую звали Иосафеф, смогла это сделать, потому что была замужем за священником Иодаем. Мальчик спокойно рос в храме, и никто не знал об этом. Тайну его тщательно хранили. Когда Иоасу исполнилось 7 лет, его дядя и тетка решили, что пришло время сделать его царем. Иодай призвал к себе дворцовую и храмовую стражу и заставил всех поклясться в том, что они сохранят тайну. Затем он показал им царского сына. Все воины были готовы помочь Иоасу стать царем. Никто из них не любил безжалостную язычницу Гафолию и возвеличенных ею служителей Ваала. Иодай выбрал для исполнения своего замысла час смены караула, с тем, чтобы можно было рассчитывать на помощь двух отрядов – того, что стоял на страже, и того, что пришел на смену. Часть воинов он отправил во дворец – часть городским воротам, а одному вооруженному отряду приказал оставаться в храме и охранять Иоаса. Все случилось так, как и задумал Иоадай. Когда все воины заняли свои места, Иоадай вывел мальчика из храма и возложил ему на голову царский венец. Он дал в руки Иоасу свиток с законом Божьим, а потом провозгласил: «Вот ваш царь!» Собравшаяся толпа рукоплескала и восклицала: «Да здравствует царь!» Гафолия услышала этот шум и поспешила к храму. С одного взгляда на маленького мальчика, торжественно стоящего на возвышении с венцом на голове, она поняла, что ее перехитрили. «Заговор!» — закричала она. Но никто не захотел прийти ей на помощь. Все были рады, что ее жестокому царствованию пришел конец. Покуда Иоас не вырос, его дядя Иоадай своими советами помогал ему управлять страной и учил слушаться Господа. В народе царили счастье и спокойствие. На троне Иудеи снова сидел добрый и верующий в Бога царь. Какие мысли у тебя появились от прослушивания этой истории? Царица Гафолия была очень жестокой в своем правлении. Она нечестно взошла на царский престол, убив всех, кто мог бы посягнуть на ее власть. Жестокие люди, правда же? Урок для нас такой. Власть сама по себе очень опасна. Желание властвовать над другими – очень опасное желание. Лучше стараться служить другим, помогать им, а не командовать. До свидания, дорогой друг. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 64. Книга «Числа», 10 глава, 9 стих. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Долгих 40 лет шел израильский народ в обещанную им Богом страну. За это время многие из мужчин стали воинами и научились защищать свои семьи и имущество от врагов. Бог хранил их в пути, идя перед ними днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Бог обещал им защиту и тогда, когда они будут жить в своей земле. «Трубите тревогу трубами в случае опасности», — сказал им Господь. «Я услышу трубный зов и спасу вас от ваших врагов». Тревога на флоте. Шел уже 4-й месяц моей службы в военно-морском флоте. До ее конца оставалось еще очень много дней и месяцев, больше 2,5 лет. Многое было еще непривычным не только для меня, но и для моих товарищей, попавших после учебной роты в команду. Мы уже начали привыкать ко всем трудностям военной службы, но и не забыли, как хорошо было дома. Однажды в команде заговорили об учебной тревоге, которую скоро объявят по всей эскадре. Это говорили ребята, прослужившие больше 2 лет. И говорили они об этом как о самом обыкновенном деле, ничего особенного. А для нас это было чем-то новым и непонятным. Хотя на всех занятиях нам и рассказывали, кто и куда должен бежать в случае тревоги и что делать. По всем предположениям, объявление тревоги ожидали через 1,5 месяца. В субботу, когда все матросы уже побывали в бане и готовились к отбою, я сказал своим друзьям: «Ну что это за тревога, когда все о ней знают наперед? И все готовятся к этому. Тревога должна объявляться в случае внезапно возникшей опасности. Никто не может знать этого времени, а это все несерьезно». Поговорив еще немного между собою, мы легли спать, потому что прозвучал приказ «Отбой! Команде отдыхать!». На еле теплом отопительном радиаторе висели мои простиранные тельняшка и роба. К утру они должны были высохнуть. Можно было поспать лишний часок в наступающее воскресенье. Команда «Подъем» прозвучала очень скоро. Никто из нас сначала ничего не понял. Было всего лишь 2 часа ночи. Но следующие слова дежурного по команде объяснили все. «Боевая тревога». Это была не учебная, всеми ожидаемая тревога, а самая настоящая боевая. Горела подводная лодка, стоявшая у пирса рядом с торпедной базой. Я знал, что надо мне делать в случае объявления тревоги, поэтому, натянув на себя сырую тельняшку, а поверх нее такую же сырую робу, схватил на ходу бушлат и побежал в штаб эскадры. Там я должен был получить задание и выполнить его как можно быстрее. Бежать 3 километра в сыром обмундировании при 15-градусном февральском морозе не очень-то приятно. Мне и моим товарищам очень повезло, что эта ночь в Полярном была не самая холодная. Я выполнил то, что должен был сделать в случае тревоги. Это сделали и все мои друзья, и все матросы, и офицеры эскадры. Пожар был потушен, опасность миновала, а я узнал на деле, какова бывает самая настоящая, а не учебная тревога. Она была объявлена не напрасно. В случае взрыва на торпедной базе мог погибнуть весь гарнизон города. А это не только военные моряки, но и их семьи. И еще много других людей, живущих в городе за полярным кругом. Псалом 88, 16 стиха. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуется весь день, и правдой Твоей возносится, ибо Ты – украшение силы их». Бог повелел израильтянам трубить трубами по разному случаю. Звук трубы не всегда возвещал приближающуюся войну. Громогласными трубами трубили и в праздники, установленные для них Богом. Люди должны были отличать звук тревоги или звук празднества, возвещаемый трубами. Знающий трубный зов никогда не будет застигнут врагом врасплох. Божьи трубы возвестят о судах над грешной землей. Верующие в Господа знают звук Божьей трубы, который прозвучит в последнее время. Это будет призывом для них собраться на праздничное собрание к Богу в Его Царство. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Так написал апостол Павел в первом послании Коринфской церкви, 15 глава, 51-52 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Посмотрите, какой я молодец! Все, ну все на меня смотрите! Эй, слышите? Разве вы не понимаете, какой я молодчина? Эй, все меня видно? Ой, попробую-ка я вскарабкаться на этот большой камень у обрыва. Ну, чтобы все в нашем заповеднике могли полюбоваться моим чудесным искусством перевоплощения. Ну, хоть издали. Эй, ой, ой!
1: Белочка, привет!
2: Кабанчик, привет! Ой, да ты, кажется, с обрыва упал, бедненький! А зачем ты такую шляпу смешную надел с паутинками?
0: Белочка, ты бы меня сначала чаем напоила, пирожками накормила, дала бы хвостик высушить, а потом бы уже и расспрашивала.
2: Ой, прости, кабанчик, пойдем скорее к моему домику.
0: Ой, Белочка, ты спасла меня от холодной и мокрой смерти. Ну, вот это я от простуды, значит. Ой, а еще заодно и от голодной. Тем более, до ужина-то еще далеко, а я порядком проголодался. И все из-за этого непредвиденного купания в озере.
2: Кабанчик, ты до сих пор так и не рассказал, почему вскарабкался на этот камень возле обрыва, да еще в такой смешной шляпе, а?
0: Не рассказал? А что рассказывать-то? Я же к новому спектаклю реквизит готовил. Ну, вот, костюмчик примерял. В роль паучка Майзи вживался. Но я хотел, чтобы все увидели, какой я мастер перевоплощаться.
2: Эх, кабанчик, как всегда ты не очень скромный.
0: Белочка, ой, а приходи завтра на премьеру в мой театр кабанчика.
2: Конечно, приду, кабанчик, посмотреть на твоего знаменитого паучка Майзи.
0: Ну вот, я же говорил, что я молодец.
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Сегодня вас ждет радиоспектакль в театре Кабанчика.
0: Спектакль по рассказу Линды Найландс «Паутинка Майзи».
2: Маленький паучок Майзи жил в доме профессора Вундерлиха. Он был самым заурядным паучком, но дар имел особенный. Он мог ткать изумительной красоты паутину. Ткал он ее везде: на кухне, в прихожей, в гостиной. А когда он ткал, он ждал, мечтал и надеялся. Все его надежды, мечты и желания были лишь об одном. Майзи очень хотел, чтобы профессор заметил его труд и пришел от него в восторг. Но беда была в том, что профессор, кроме своих книг, ничего не видел. В один прекрасный день у Майзи появилась идея. Он проник в рабочий кабинет профессора, забрался на его письменный стол и соткал на его настольной лампе большую-пребольшую паутину.
0: И как я раньше об этом не догадался!
2: И паучок отправился в свой угол, чтобы оттуда полюбоваться своим творением.
0: Такую большую и красивую паутину профессор непременно заметит.
2: Сердце Майзи подпрыгнуло от радости, когда он услышал звук открывающейся двери.
0: Рано он, однако, сегодня.
2: Так подумал Майзи и обрадовался, что профессор сейчас пройдет в свой кабинет.
3: Давно в этом доме никто не убирал. Сколько грязи, сколько пыли.
2: Майзи быстро спрыгнул на пол и в страхе побежал в прихожую, чтобы посмотреть, кто это посмел войти в дом в отсутствие профессора. В прихожей стояла седая женщина в фартуке и с ведром в руках.
3: «Батюшки, грязь-то какая!»
2: Женщина сразу увидела паутину, но ничуть ей не обрадовалась, а наоборот расстроилась.
3: «Надо же, сколько паутины вокруг! Сколько паутины, сколько паутины!»
2: И к ужасу Майзи женщина решительно засучила рукава и принялась за работу. Тряпка беспощадно сметала паутину, на которую у паучка ушли часы работы. А бедный Майзи тихо сидел в углу и беспомощно наблюдал за движением тряпки. Некоторое время спустя Майзи опять услышал звук открывающейся двери. На этот раз это был сам профессор. Майзи очень надеялся, что профессор заметит исчезновение всех паутинок изумительной красоты, которые он соткал для него.
0: «Вот сейчас он стукнет кулаком по столу и выгонит незваную гостью вон. А если она еще раз переступит порог его дома, то профессор вызовет полицию».
2: Но паучка Майзи опять ожидала разочарования. Профессор лишь радостно воскликнул:
4: «Вы начали весеннюю уборку, госпожа Моп. Как светло стало в комнате!»
3: «Вы порядком запустили свой дом, дорогой профессор, но наведу чистоту и порядок. Выпейте-ка пока чашку чая, а я скоро закончу. Только кабинет остался».
2: Госпожа Моп открыла дверь в кабинет профессора и ахнула.
3: «Ай-яй-яй, здесь еще больше паутины!»
2: Женщина быстро прошлась тряпкой по письменному столу и сорвала паутинную сетку на настольной лампе. Майзи был настолько убит бессердечными словами профессора, что уничтожению паутины на лампе не придал никакого значения.
0: «Профессор меня предал. В течение 5 минут эта женщина получила большее признание, чем я, за всю свою жизнь!»
3: «Какой неприятный паук!»
2: И враз Майзи очутился в саду.
0: «Меня выбросили! Просто вышвырнули в окно! А в это время мой профессор спокойно пьет свой чай на кухне!»
2: Майзи показалось, что весь его, пусть крошечный, мир рухнул.
0: «И этому человеку я посвятил лучшие месяцы своей жизни. Эх, если бы я был скорпионом, я бы забрался по водосточной трубе в его ванную комнату и ужалил бы его».
2: Рядом в кустарнике сидел воробей. Он случайно услышал стоны паучка и прочирикал ему в ответ:
3: «Это нисколько бы не помогло тебе».
4: «Почему?» —
2: удивился паучок словам воробья.
3: «Да потому что и тогда он бы не обратил внимания на твою паутинку».
2: И это было правдой. Майзи сжался в маленький клубочек. На него было жалко смотреть.
3: «Чик-чик, что ж ты делать будешь?»
0: «Ничего».
3: «Не говори глупостей. Ты создан не для того, чтобы ничего не делать. Ты создан, чтобы ткать паутину. Беда в том, что ты ткал ее не для того. Свои узоры ты должен посвящать не профессору, а своему творцу», —
2: прочирикал воробей и улетел по своим делам. А паучок Майзи расправился и стал взбираться вверх по веткам и листьям кустарника к самой его вершине, туда, где только что сидел воробей. И паучок начал ткать. Первая ниточка на какое-то мгновение повисла в воздухе и сама приклеилась к черенку листа.
0: «Ткать для творца? Это паутина для тебя, творец!» —
2: вспомнил слова воробья Майзи. И когда была приклеена последняя ниточка, паучок взобрался в самую середину паутинной нити, свернулся в клубочек и крепко заснул. Когда на следующее утро воробей зачирикал свою утреннюю песенку, паучок проснулся.
0: шум-то какой! Наверное, это воробушек поет для своего творца. Ой, ну лучше бы он это не делал так громко. Интересно, а почему это он такой счастливый?
2: И паучок направился к воробью. А там наверху от того, что он увидел, перехватило дух. Его паутина, украшенная капельками росы, переливалась в лучах солнца, как тысячи бриллиантов. И вот дверь дома отворилась, и в сад вышел профессор. Он тоже увидел паутину. Профессор зажмурился, снял очки, протер стекла и опять надел их на нос. Затем еще раз внимательно присмотрелся и воскликнул.
4: «Красиво-то как!»
2: Воробей подмигнул паучку, и Майзи, не помня себя от радости, начал ткать новую паутинку.

0: все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей.
1: Да, кабанчик наш действительно молодец. Хороший спектакль у него получился. Ребята, но пришла нам пора прощаться.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока, пока!
1: До свидания.
0: Белочка, слушай, а как ты думаешь, а это, мою шапочку с паутинкой оценили по достоинству, а?

этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич начинает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Истина, которая делает нас свободными». Мы рады начать новый цикл передач под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. На протяжении нового цикла мы сначала обсудим, какую роль реформаторы и их идеи играют в жизни современного христианина. А далее посмотрим, можем ли мы в одиночку сделать что-то значимое.

0: Мир вам, дорогие друзья! Как говорят, угли растопил разжег Янгус, а Мартин Лютер поджег факел. Другие личности, такие как Ульрих Цвингли, Джон Кальвин, распространили пламя реформации по всей Европе более 5 столетий назад. Все эти выдающиеся люди и многие другие являются безмолвными напоминаниями, как нужно нести служение. Их пример вдохновляет меня провозглашать Божью истину, которую однажды провозглашали они. Те же стремления, которые двигали ими, руководят и мной. Я говорю не просто о мнении, но об истинных убеждениях. Эти люди вели других к тому, о чем в обществе мало размышляли, о чем не было популярно, ставило в неудобное положение. Они были готовы сделать шаг вперед в то время, как остальные двигались назад. Вот что такое убеждение. Это значит быть полностью уверенным в том, во что мы верим. Даже несмотря на то, что мы не знаем, что с нами будет из-за нашей веры. Возможно, вы не знаете всех тех, кого я перечислил. Но если бы не они, мы бы не имели многих свобод, которыми наслаждаемся сейчас и принимаем как должное. Например, чтение Библии на родном языке. Слушание проповеди, основанной на Писании, и осознанное, чтобы Божья благодать помогает нам очиститься от грехов. Я прочитаю вам 2 текста из Библии, которые вы наверняка уже слышали. Но я призываю вас представить себе, что вы никогда ранее не читали и не слышали эти стихи. Воспринимайте их как новые. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот что говорит Божье Слово. Многие из нас исторически неплохо осведомлены. Мы хорошо знаем историю нашей страны, можем перечислить своих родственников за несколько поколений. Но когда речь заходит об истории своей веры, дело обстоит совсем иначе. Мы знаем такие даты, как крещение Руси, может быть, перевод Библии на русский язык в связи с тем, что об этом много говорили в 2016 году. А кто знает, что произошло в 1415 году? Или чем значима дата 31 октября 1517 года? Но могу с полной уверенностью сказать, что знать историю христианства нам, верующим людям, крайне важно. И нужно знать, в чем заслуги Филиппа Меланхтона, монаха Савонаролы, Цвингли, Кальвина, Уиклифа или Яна Гуса. Но, к сожалению, когда дело доходит до истории христианства, мы мало что можем сказать. Мы празднуем 500 лет реформации, поэтому я решил поднять эту тему в наших беседах, чтобы мы встречали этот юбилей более осведомленными. Поговорив с друзьями, членами разных церквей, я понял, что тема истории христианства очень мало освещена в проповедях. Но это и не удивительно, потому что прихожане ожидают, что с кафедры в первую очередь говорить будут о благодати, о грехе или спасении. И то же самое касается и передач на христианском радио. Но я четко осознаю, что знать свою историю нам, христианам, тоже очень важно. Поэтому в этой передаче я постараюсь, не пренебрегая текстами Священного Писания, дать вам некоторую информацию о том, что же произошло 500 лет назад, что такое реформация и чему нас это может научить. В издании Псалтыря 1572 года есть изображение 3 мужчин. Первый разжигает искру, второй разжигает угли, а третий поджигает факел. И далее в этом псалтыре написана краткая история реформации. Человек, выбивший искру, это Джон Уиклиф. Который растапливает угли, это Ян Гус. А человек, зажегший факел и передавший огонь далее, Мартин Лютер. Когда мы держим в руках Библию, у нас даже не появляется мысль, что перевод Библии на живые языки, на понятные языки, во многом состоялся благодаря Джону Уиклифу. Он перевел Библию на английский язык. На русский язык Библия была переведена только 140 лет тому назад. На английский намного раньше, в 14 веке. И Джон Уиклиф был тем, кто возмущался, что люди не имеют Библии на своем родном языке. Он был одним из основателей протестантизма. Уиклиф осуждал коррупцию, распространенную в папстве, несмотря на то, что сам был католическим священником. Он осознавал, что люди
1: не имеющие возможности читать Библию на своем родном языке, не смогут полностью познать истину. Язык, на котором была написана Библия, был мертвым. Им владели только священнослужители. Проповеди были непонятны для людей. И Джон Уиклифф был серьезно обеспокоен тем, что большинство не имели никакой возможности узнать, что же написано в Библии. Ну а вкупе с коррумпированностью церковной власти, римского папы, кардиналов и религиозной элиты, многие простые люди никогда не узнали бы истины. Его печалило то, что только священнослужители имели возможность читать Библию. А эти люди были гробами окрашенными, выражая словами Иисуса Христа. Церковь, вместо того, чтобы помогать людям познавать истину, оставляли их в полном неведении. И Уиклифф решил что-то изменить, и это ему удалось. Он разжег искру, приняв решение перевести Библию с вульгаты, то есть с латинского языка, на английский. Невероятно сложная задача. Мало того, что он взялся за эту работу в одиночку, так он еще и терпел унижение, ненависть, воспринимался как странный человек, приносящий один вред. Его называли инструментом дьявола, еретиком. Но его труд, имеющий вечное значение, был выполнен, несмотря на непризнание и гонение. Джон Уиклифф умер своей смертью, чего нельзя сказать о его последователях. А таковых было много. Начиная с Джона Уиклиффа, протестантизм начал активно распространяться. То есть это движение, изучение Священного Писания, это библейское движение. Гонения и казни ужесточались, но развитие идей реформаторов от этого только ускорялось. Количество приверженцев идей Джона Уиклиффа росло. Было очень много мужчин и женщин, которые осознавали, что такие идеи приведут их к смерти, но твердо стояли на своем. Мученические смерти все больше и больше становились обычным делом. И спустя 30 лет после смерти, в 1415 году, на соборе Джон Уиклифф был официально признан еретиком, несмотря на то, что он был уже к этому времени мертв. И еще через 13 лет его останки были эксгумированы, и его кости были публично сожжены в пепел. Вот что писали современники. Они сожгли его кости в прах и развеяли его по ручью, который тек неподалеко. А этот ручей впадал в реку, а она, в свою очередь, в море, впадающее в могущественный океан. И таким образом прах Уиклифа — символ доктрины, которая распространилась по всему миру. Итак, ни сжигание его костей, ни развеивание его праха не смогло остановить его убеждения, которые стали перениматься многими людьми. Он зажег искру веры, и теперь надо было растопить угли. Библия была переведена на язык, понятный людям, и теперь надо было действовать. И одним из таких людей был Ян Гус, чех по национальности. Он отличался таким же превосходным умом, как и сам Джон Уиклифф. Ему было предназначено начать разжигать огонь в свое время. Целью Яна Гуса уже не было сделать Библию доступной, об этом позаботился Уиклифф. Ян Гус беспокоился о проповеди, и римско-католический священник Ян Гус был настоятелем Вифлеемской часовни в городе Праге. И 3000 человек собирались, чтобы послушать его проповеди. Но не забывайте, что в то время вы считались еретиком, если проповедовали людям истину из Божьего Слова. А он проповедовал на понятном людям языке. Если вы даже допускали мысль об использовании Библии на английском языке, если вы поддерживали труды Уиклифа. Ян Гус сделал все из вышеперечисленного. Он открыто заявлял с кафедры, что церковь отравлена богатством. Он приводил скандальные факты, обвиняющие руководителей церкви в прелюбодеянии. И никакие угрозы не могли заставить Гуса отречься от своих слов. Они, наоборот, делали его более уверенным и решительным. И историки пишут поистине необыкновенные факты о жизни этого удивительного человека, и приведу некоторые из них. Когда папа Иоанн XIII торопил продажу индульгенций, чтобы оплатить свои кампании, возможно, имеется в виду крестовые походы, папский легат дошел до того, что на аукцион были выставлены епархии, дьяконские звания, приходы. Ян Гус, стоя за кафедрой Вифлеемской часовни, восклицал: Они были проданы неспособным священникам, дебоширам, игрокам, виновных в скандалах, но прекрасно одаренными в сборе денег с тех, о ком должны были заботиться, чтобы обогатиться самим. Когда к Яну Гусу были отправлены представители римского папы, чтобы заставить его молчать, он прямо им в лицо заявил: «Пусть это будет понятно, что я называю апостольскими повелениями учение апостолов Христа. И если указания Папы Римского совпадают с ним, то я готов выполнять их. Но если они противоречат учению Библии, то я отказываюсь следовать им, даже если вы разожжете передо мной огонь, в который меня бросят». Пропаганда против папской политики была возрастающей, пугающей и вызывала серьезные проблемы для церкви. Продажа индульгенций терпела крах. Покупка церковных привилегий откровенно высмеивалась. Семинаристы устраивали беспорядки. Угли уже не тлели. Они становились все горячее и горячее, и вот-вот должны были вспыхнуть. Ян Гус был отлучен от церкви и должен был отчитаться перед Константинским собором в 1415 году. И это происходило 6, 7 и 8 июня 1415 года. Ему была предоставлена возможность отречься от своих убеждений. А в чем же он был обвиняем? В том, что он последовал за Джоном Уиклифом. Он был обвинен в открытом пренебрежении законами церкви. Гуса назвали еретиком, и было проведено судейское разбирательство по его вопросу. Его ответ был очень прост. «Если вы можете показать мне из Священного Писания доказательство моей неправоты, то я немедленно отрекусь. Если же вы не можете, то я не откажусь от своих убеждений». Но он публично был объявлен еретиком и учеником Уиклифа. Ян Гус в тот же день был приговорен к смертной казни на костре. Вот что писал свидетель того события. «В 5 часов дня Яна Гуса вели на место казни, где его должны были сжечь заживо. Его вели 3 трубача верхом на черных лошадях, и процессия шествовала по узким улочкам Констанца. Люди рыдали, некоторые усмехались, другие молились за Яна Гуса, который смело пел Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое». Палач сорвал с него одежду и надел рубашку, пропитанную смолою. Затем его руки и ноги туго привязали к столбу. Палач зажал пропитанное маслом бревно между его ног и вылил так много масла на его голову, что оно стекало с бороды. В то время как хворост пылал, а дым отравлял умирающего мученика, люди в толпе могли слышать его молитву: «О Бог Саваоф, прости им этот грех! Господь Иисус Христос, Сын живого Бога, помилуй меня!» Через 2 часа его тело было полностью сожжено, прах, завернутый в кожу бычка, был пущен по реке Рейн. Еще надо добавить, что тот, кто смог поджечь угли перед смертью, сказал такие слова: «Сегодня вы сжигаете гуся». Его имя Гус означает «гусь». «Сегодня вы сжигаете гуся, но пройдут 100 лет, и вы услышите песню лебедя. Его вы не сможете сжечь. Не поймаете его в сети и силки, и он умер». Вы помните, в каком году это произошло? В 1415 году. А через 100 лет, в 1515 году, в келье сидел монах, который жил в скудости, занимался самобичеванием, молился, усердно трудился, чтобы спасти свою душу, но он не мог этого сделать. И его имя — Мартин Лютер. Лютер говорил, что ничто не могло описать его умственных мучений. Он со всем усердием зарабатывал себе вечную жизнь в этом монастыре, но ни к чему не пришел. И Мартин Лютер был живым примером монастырского благочестия. Но в один день его темная келья осветилась ярким светом. В Библии есть текст, который вы много раз слышали и читали. И вы всегда воспринимали его как христианин. Но сейчас я предлагаю вам посмотреть на этот текст с точки зрения молящегося монаха, который день за днем вникает в Слово Божие, надеясь найти истину. Этот несчастный человек вдруг открыл для себя истинную свободу, прочитав текст из первой главы послания к римлянам. Послушайте. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», пишет апостол Павел в послании к римлянам, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. И в нем открывается правда Божия от веры к веру, как написано, праведный верою жив будет. Не индульгенциями, не самобичеванием или затворничеством, не заслугами и праведностью». Слушайте, праведный верою жив будет. Вот она, вот та самая истина, которая дала ему свободу. И это та самая истина, которая делает нас свободными. Если вы ходите в церковь, то много слышали проповедей и уроков на этот текст. Но Лютер никогда не слышал, чтобы кто-то объяснял эти слова. Он трудился, работал, он был ответственным и старательным человеком. Но он нашел ответ на все его вопросы в этих коротких предложениях. «Праведный верою жив будет». И даже если бы этих стихов было недостаточно, то можно еще прочитать послание к римлянам, 4 главу, с 4 стиха. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера меняется в праведность». Биограф Мартина Лютера писал, «Это был человек, который жаждал живого личного отношения с Богом, с его благодатью, доступной каждому, кто примет ее». И жизнь Мартина Лютера в монастыре была нетипичной. Он обошел церковные традиции и был призван Богом напрямую. Как много людей в нашем веке потеряны в трясине церковной атрибутики и традиций. Все эти индульгенции, заработки, требования, нюансы, ритуалы. Лютер отошел от всего этого и сказал, «Я прихожу к Богу как грешник, и верую в Иисуса Христа, я принимаю Его». Верую в Иисуса Христа, Лютер принял Господа в свою жизнь. И Лютер был рожден свыше. Горящий факел теперь был в руке Лютера. И я могу сказать, это был тот самый человек, который должен был его пронести. Это был бесстрашный, решительный человек. Он был избран на роль, которую никто никогда не хотел бы исполнить. Почти 500 лет назад, 31 октября 1517 года, этот монах уже не тот несчастный и разочарованный, но решительно настроенный дать миру свободу, взял бумагу и написал 95 тезисов. Утверждений его веры, которые касались истины о Боге, и он прибил их на двери часовни в городе Виттенберге. Тем самым он как бы говорил, что я готов публично подтвердить все из написанного любому, кто попросит. Я готов к разговору. Его главной идеей было то, что человек оправдывается не делами, а верой. Есть такая история. Я не знаю, насколько она соответствует истине. Что когда Лютер вышел из своей кельи, чтобы повесить тезисы, он споткнулся, чуть было не упал. И чтобы удержаться, он схватился за какую-то веревку, которая, как оказалось, вела к колоколу. И среди ночи раздался колокольный звон на всю округу, который как бы возвещал, праведный верою жив будет. Эта истина, которую Лютер обнаружил, сидя в монастыре, должна была разлететься по всему миру. И если мы вспомним слова Яна Гуса, лебедь на самом деле начал петь. Мартин Лютер полетел, как лебедь, он набрал такую высоту, где он чувствовал себя свободным. Но я должен признать, что этот человек был очень рассержен. Он не очень хорошо умел держать себя в руках. Эмоции с трудом подавались контролю. Один историк, Филипп Шаф, описывал так манеру общения Мартина Лютера. Его труды пахли порохом, его слова были битвой. Он подавлял собеседника ревущей канонадой аргументов, страсти, красноречия, оскорблений. По словам Шафа, на одного из своих противников Мартин Лютер излил такой поток оскорбительных слов, который сложно перевести на приличный язык. Таким был Лютер, этот лебедь, который летал высоко. Хоть и грубо, но он провозглашал истину, которая делала людей свободными. И вот факел начал переходить от одного неуравновешенного человека к другому. Я не оговорился, я имел в виду именно то, что сказал. Каждый, кто перенимал пламя у Лютера, был человеком, движимым эмоциями, рвением к переменам. Слово «компромисс» было им неведомо. Одним из них был человек по имени Цвингли, который был на один год младше Лютера. И он зажег свой факел от Лютера и понес тезисы далее, в свой родной город Цюрих, где протест был поддержан. Меланхтон был на 14 лет моложе. Его острый ум начал придавать форму богословию Лютера. И Меланхтон внес большой вклад во все движение реформаторов, потому что он пронес его через всю Германию. И через него эстафета перешла к Кальвину. Джон Кальвин никогда не встречался лично с Мартином Лютером, хотя они имели очень похожие сердца. Однажды Кальвин так сказал о Лютере: «Я признаю, что он редкий гений, который получил необыкновенное сокровище с небес. И я часто говорил, что если бы даже он считал меня исчадием ада, я бы все равно считал его великим служителем Христа». Благодаря усилиям Джона Кальвина реформация дошла до Женевы, которая стала твердыней течения. Затем на сцену реформации выходит Джон Нокс. Он был на 32 года моложе Лютера. Он обладал тем же рвением. В одной из исторических книг было написано так: он был суровым человеком сурового возраста в окружении жестоких людей. Иногда Мартина Лютера называют ударом грома в реформации. Так вот, Джона Нокса можно назвать молнией реформации. Однажды королева Мария сказала: «Я боюсь его кафедры, его проповеди больше, чем всех армий Англии вместе взятых». Он помог учению распространиться в Шотландии, где оно было принято быстро и легко. Итак, Джон Уиклиф зажег спичку, выбил искру. Потом гус растопил угли, а Лютер взял горящий факел и разнес его по всему Старому Свету. И постепенно это учение обошло весь мир, однажды дойдя через миссионеров до наших бабушек, дедушек, родителей и нас с вами. Мы часть тех, кто не признает покупку спасения за деньги или делами, кто не признает того, что противоречит Библии, тех, кто живет по вере. Помните, для чего Библия была переведена Уиклифом на английский язык, а Гусом на чешский, Лютером на немецкий? Чтобы обычные люди могли взять факел и действовать. Им не обязательно надо было сидеть и слушать избранных. Сегодня мы кратко затронули главные персонажи реформации. Джон Уиклиф – человек, который зажег спичку, Ян Гус, поджегший угли, и Лютер, который поднял зажженный факел. И это пламя до сих пор горит, и я имею счастье сказать, что сейчас оно горит очень ярко. На земле много мест, где этот факел готов высоко поднимать. И он начинает гореть в людских сердцах, продолжает работать, выполняя Божий план благовестия и провозглашая Иисуса Христа как Спасителя. Дорогие друзья, я хочу предложить вам канат надежды, за который вы можете крепко схватиться. И в магазине, где вы работаете продавцом, в офисе, где вы менеджер, в доме, где вы живете, в университете, где вы учитесь, везде вы можете нести факел, потому что эта привилегия доступна абсолютно каждому, даже самому простому человеку. Каждый, кто верит всем сердцем в Господа Иисуса Христа как Спасителя, сейчас в наше время может и должен взять факел и передавать его дальше. Но перед тем, как мы закончим, я хочу сказать несколько слов. Во-первых, я обращаюсь к тем, кто христиане. Наше общество умело занижает нам самооценку, и вам может показаться, что вы недостаточно совершенны, чтобы распространять Божью истину, нести факел благодати. Но если вы попытаетесь найти в истории такого совершенного человека, то только впустую потратите время. Если вы человек, то вы подходите. Никаких особенных качеств не требуется. Помните, что совершенным был только наш Господь. И еще, если вы чувствуете себя недостаточно образованным, вам кажется, что вы знаете мало, или что вы не талантливы, не слишком умны, хочу вам напомнить, что люди, которые подняли факел реформации, были точно такими же. Они были такие же люди, как мы. Иногда они испытывали страх, не всегда знали, что им делать, какой следующий шаг предпринять. Сегодня прекрасная возможность перенять у них эту эстафету. Нести факел благодати. Если вы еще не знаете Христа, то поверьте мне, вы не найдете надежду нигде, кроме как в нашем Господе. Сегодня мы слышали о реформаторах не для того, чтобы стать более образованными. Но важно знать, что спасение дается даром. Хотя за нее заплачена самая высокая цена – жизнь Божьего Сына. Если вы никогда ранее не доверяли свою жизнь Господу, помните, что мы спасаемся только верой. Сегодня день, когда у вас есть возможность уверовать в Иисуса Христа и обрести спасение. Благословение вам, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, вы услышали беседу под названием «Истина, которая делает нас свободными». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, знакомиться с историей христианства, менять мир к лучшему. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня, говоря о тех, кто не побоялся встать и сказать: «Библия должна быть понятна людям, спасение не нужно зарабатывать делами и пожертвованиями, верою живы будете». Их пример должен вдохновить нас не бояться делиться своими убеждениями, рассказывать людям о Христе, о спасении по благодати. Факел не должен погаснуть, и каждый из нас в ответе за это. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим узнавать о жизни людей, которые изменили отношение к христианству. Будем извлекать из их опыта полезные уроки и для себя. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть церковью, которая меняет мир?» Служение – это движение или торможение? Правильные мысли о церкви. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес с латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам, расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу.
1: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа. И тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 5 августа. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам в 12 главе, в 9 стихе. Там есть такие слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Богу было угодно взять к себе моего маленького ребенка, хотя это было очень тяжело для меня. После похорон, по дороге домой, я почувствовал, что должен проповедовать людям о смысле встречаемых нами страданий. Я выбрал тексты Священного Писания и стал готовиться к воскресной проповеди. И тут я понял, что я не мог полностью согласиться со словами Писания. Тогда я преклонил колени и стал горячо молиться, прося Господа вразумить меня и укрепить в вере. Вдруг я увидел на стене освященную надпись в рамке, которую мама подарила мне за несколько дней до отъезда в место отдыха, где умер мой младенец. Я приказал слуге повесить надпись на стене в комнате, но, вернувшись домой, не обратил на нее никакого внимания. И вот сейчас, подняв глаза и осушив слезы, я с изумлением прочитал: «Довольно для тебя благодати моей». И в тот же миг благодать Божья снизошла на меня. Мне стало стыдно за маловерие и прошение: «Господи, сделай так, чтобы Твоей благодати мне было достаточно». Я отчетливо расслышал Его голос: «Как смеешь ты просить то, что уже дано тебе? Бог уже одарил тебя милостью. Поверь этому, и ты почувствуешь, что это правда, ибо сам Господь говорит, что довольно для тебя благодати моей». Это не говорит о том, что благодать будет послана когда-то в будущем, но это значит, что благодать уже дана. С того момента Слово Божье прочно запечатлелось в моем сердце, и я, благодарение Богу, живу им по сей день. Вот урок, преподанный мне Всевышним, который я стремлюсь преподать другим: не превращай Божьи факты в надежды и молитвы, но используй их как что-то реальное, и если будешь глубоко верить, то сможешь черпать в них силу. «Лишь в Боге душе моей успокоение, лишь Он мир дарует ей и утешение, скала и опора мне, я в нем покоюсь, пусть буря грозит душе, в Христе укроюсь, спасение оплот святой, мне защищение, в нем счастлив средь бури злой, средь тьмы волнения, хоть ищут все духи зла тот мир встревожить, в нем силу душа нашла, Он превозможет». Блаженный приют душе у ног Иисуса, сомнения не страшны мне, к Нему стремлюсь я. Покой я душе нашел, Христос мне счастье, в любви Его мир обрел, среди ненастья.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Несколько слов о разлуках и любви. На этот раз Николай находился в госпитале 13 дней. Раньше он пробыл в госпитале дольше. Да и во время долголетнего пресвитерского служения он часто бывал в разлуке с семьей. И потому он по опыту знает, что такое разлука с дорогими и любимыми, и на основании пережитого говорит, что настоящая любовь в разлуке еще сильнее разлука.

разгорается и ярче горит, а фальшивая любовь тускнеет и даже совсем гаснет. Любовь подобна огню. Большой огонь при большом ветре еще больше разгорается, а малый огонь при сильном ветре совсем затухает. Не любят мужья своих жен, если, выйдя из дому, уже смотрят на других женщин и видят на улице красивые лица и точеные ножки. Нет и не было у них настоящей любви. Это в равной мере относится и к женам. Серьезной опасности подвергаются мужья, работа которых связана с длительными командировками и любовь которых к семье очень мала. Будьте бдительны, наблюдайте за собой, берегите себя и свои семьи, ибо в противном случае вы погубите себя и свою семью и не только здесь, на земле, но и в вечности. Живите так, чтобы вас тянуло домой, туда, где вас по-настоящему любят и думают о вас ваши родные. Родной дом издали, в разлуке, видится другим, и взаимоотношения между родными также видятся совсем по-другому. Но женам тоже нужно помнить о том, что теплую атмосферу в доме создает жена. Не забывайте об этом, чтобы ваших мужей тянуло домой. Вспоминается один из сыновей Николая, который очень неохотно шел в школу, говоря, что он идет туда так, как Иосиф шел в Египет. Но зато домой из школы он не шел, а бежал. И, прибегая домой, даже целовал дверную ручку со словами: «Мой родной домик». Как-то Николай возвращался из одной поездки с верующими братьями во Христе. В дороге говорили о разном. И в конце концов разговор перешел на тему семьи и дома. «Ой, скорее бы домой! Я так соскучился по всем, по жене, детям и даже по собачке», — сказал мечтательно один. А другой возразил: «Не понимаю тебя. Чего ты так рвешься домой? Разве нам плохо? Меня вот домой не тянет. Опять будут скандалы, ругань и длинные скучные вечера. Нет, я бы всю жизнь проводил вне дома». «А если твой дом тебя не притягивает, если там тебе плохо, что делать?» «Молиться Богу. Бог может изменить все, в том числе и взаимоотношения в семье, если, конечно, вы пожелаете этого и попросите об этом Господа, потому что сами, без Бога, вы ничего не сможете изменить. И Господь без вас тоже ничего не станет изменять, так как сотворил вас со свободной волей. Живите же так, чтобы при мысли о доме вам с непреодолимой силой захотелось домой. Христианский дом – это прохладный, с живительной водой оазис в жаркой и безводной пустыне греховного мира. Мир – это воистину Египет, где страдал и томился Божий народ Израиль. Потому, как только появится возможность, бегите из Египта и постарайтесь как можно скорее достичь желанного оазиса. Испытав холодное дыхание смерти, Николай счел нужным напомнить о кратковременности нашей жизни. Кто-то сказал: «Старики должны умереть, а молодые могут умереть. Сколько бы человек ни прожил, все равно ему кажется, что он почти еще и не жил, а уже нужно уходить с этой земли. Для каждого из нас уже заготовлен могильный камень с нашим именем и датой рождения. Осталось только дописать дату смерти. Слово Божие говорит, что один только шаг между мною, нами и смертью». 1 Царство 23. Сегодня человек живет, а завтра уже уходит отсюда. Уходит. Но куда и с чем? Святое Слово Божие, Библия, очень ясно и четко говорит об этом. Людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27.
Умирают старые и молодые, умирают бедные и богатые, умирают больные и здоровые, умирают те, кому надоело жить и кто ищет смерти, умирают и те, кто дорожит жизнью и цепляется за нее. Умирают, потому что так положено Богом. Придет время, когда смерти уже не будет, да и некоторые из читающих не увидят уже смерти, ибо станут участниками славного восхищения Христовой Церкви. А пока смерть лишает жизни неисчислимое множество людей. Придет и наша череда. Так мы поем, так оно и будет. Но что дальше? Безумная философия утверждает, что человек умрет, тело его сгниет и ничего не останется. Это животная, скотская теория, но мы люди, а не животные. Оглянитесь на себя, на свою память, на свой ум, на все разумное свое существо. Оглянитесь на окружающий вас видимый и невидимый мир, и вы увидите не только их законы, но и Творца этих законов. Посмотрите, как все живет и подчиняется установленным раз и навсегда законам. Почитайте Слово Божие, и вы поймете истинность библейских слов. Подумайте о своей смерти, помолитесь Богу, и потом прислушайтесь к зову своего сердца. И вы услышите голос души, ее стон и тоску по Богу, ее желание не умирать, ее порыв к новой жизни, и притом вечной жизни. Людям положено однажды умереть, а потом воскресение и суд. Послание к Евреям 9:27, Иоанна 5:25-29. Желает или не желает того человек, но он воскреснет, чтобы дать отчет за свою жизнь на земле и за свои дела, совершенные в течение этой жизни, и даже за свои слова. В этот мир мы пришли ни с чем и уйдем из него с пустыми руками. Но куда и на что мы употребили таланты и дарования, которыми обогатил нас Бог? Бог доверил нам эти богатства, чтобы мы употребляли их бережно и умело, с пользой для других и славы Божией. С собою в вечность мы не возьмем ничего, но наши дела пойдут вслед за нами. Они будут иметь большое значение для нас лично. Читайте первое послание апостола Павла к Коринфянам 3:11-15. «Выбор за вами, или...» Или. Золотой серединки здесь нет. И нужно спешить выбирать, пока еще мы живы, потому что не знает человек дня своей смерти, и будет жаль, если мы по своей беспечности не успеем это сделать. Плохо, очень плохо, когда тебя обманывают другие. Но еще хуже, если ты сам себя обманешь. А Слово Божие предупреждает: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Послание к Галатам 6:7. Древняя китайская мудрость говорит: «Не взять то, что даровано небом, значит себя обмануть и наказать». Не наказывайте себя, друзья, не обманывайтесь. Николай прожил очень трудную, но очень счастливую жизнь и может уйти на небо со спокойной совестью. У некоторых читателей может возникнуть вопрос, что помогало ему сохранять спокойствие духа в сложных ситуациях и не терять надежды на Господа. Причин тому несколько. Об одной сказано в Псалме 31, 8 стихе: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Этот стих подарили Николаю на память после его покаяния, и он на всю жизнь остался любимым для него.
Потом ему много раз дарили этот текст в качестве пожелания, зная, что Николай его очень любит. Этот стих и слова «Око мое над тобою» и сегодня находятся в зале его дома. В тяжелые дни испытаний Николай выходил на улицу, обращал лицо к небу в уверенности, что там находится престол Божий. И не имело значения, был ли это пасмурный день с темными тучами на небе или темная ночь с мерцающими звездами. Он знал, что оттуда, с неба, на него смотрят всевидящие очи Господа, и Бог ведет его правильным путем. Это его успокаивало, это его смиряло и вливало новые силы для трудного, но благодатного служения. «Слава тебе, Господи! Слава за то, что твое око было всегда надо мною!» Повторяя слова псалмопевца, восклицает сегодня Николай и говорит вместе с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалом 15:6. «Блажен человек, воистину блажен, для которого Господь Иисус Христос был и остается добрым пастырем». Прочтите 22-й псалом, и вы убедитесь в этом. Если у вас появилось желание прожить благословенную жизнь, вам нужно сегодня, сейчас же принять Иисуса Христа в свое сердце, и Он будет вашим добрым пастырем всю вашу жизнь, даже в долине смертной тени. И вы вместе с Давидом запоете: «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Псалом 22:6. Заканчивая свои воспоминания, Николай подумал, что если и первое, и второе его рождение были не такие, как у всех людей, то и смерть его будет не такой, как у других. Наверное, он уже не умрет, но живым увидит Господа лицом к лицу при скором восхищении Христовой Церкви. Но если вы услышите, что Николай умер, не верьте, он лишь перешел в другой, лучший мир, мир без страданий и слез, без скорбей и болезней, мир без смерти, любви и совершенства. Свои воспоминания он заканчивает стихами Николая Водневского и словами Священного Писания: «Оглянулся и вижу, будто было во сне. В голодовку я выжил и не сгинул в войне. Я прошел через туманы, через темень ночей, через многие страны, языки стукачей. Память сердце не точит, что прошло, не вернуть. С каждым годом короче скорбный жизненный путь. Грусть не будет тревожить пред кончиною дня. Встретят ангелы Божьи на пороге меня. Может, чуточку вздрогну я от встречи такой, а потом «Аллилуйя» будет литься рекой. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в могилах, услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения», – сказал Христос. Иоанна 5:28. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед

0: грусти о прошлом. Жизнь одних людей подобна прошлогодней листве, занесенной снегом. Она уже никого не согреет, не поддержит огонь в очаге. Ей уже никогда не пробиться зеленым ростком, ее просто нет, и никто не вспоминает о ней. Жизнь других оставляет глубокий, добрый след, как написано в 111-м псалме: «Вечной памяти будет праведник». Осень – время собирания плодов. 6 октября у нас не стало дорогого и любимого человека. Господь взял его, словно зрелый плод, в небесную житницу. Время не сотрет в нашей памяти твою безграничную любовь к Богу и верность Ему. Ты, Отец, умел любить, миловать, прощать и принимать участие в нуждах других так, как учил Христос, молясь за тех, кто причинял много зла и страданий. Мы благодарим Бога за то, что в Тебе мы имеем живой, добрый пример для подражания. Ты показал нам путь ко Христу. Твои слова не расходились с делами. Ничего, милые мои, Господь поможет. Давайте помолимся, говорил ты в трудные минуты, ободряюще похлопывая по плечу. Для каждого у тебя находилось теплое слово и бальзам утешения. Ты постоянно пребывал в молитве, поднимая глаза к небу, и часто повторял слова «Мой дом на небе». Ты жил и умер с мечтою о том, что доживешь до дня пришествия Господа за церковью. Но Господь усмотрел забрать тебя раньше, чтобы мы жили той же мечтой и надеждой радостной встречи на небесах. Время тяжелой болезни ты перенес без единого слова ропота. Еще за несколько дней до перехода в вечность ты тихонько пел «С хвалой к Отцу Небесному». Потом сказал: «Скоро меня уже не будет, а вас Господь утешит». Все исполнилось, как в стихе, который завершает эту книгу. Ты закрыл глаза, как бы от яркого света, немного подался вперед, вздрогнул и вместе с ангелами запел «Аллилуйя» перед Господом. Мы хотим быть похожими на Тебя в любви к Богу и к людям, в служении, в супружеских отношениях, в терпении и смерти. Мы верим, что наша разлука временна, и мы встретимся там, где нет зла, слез и болезней, где вечная радость. Слава Богу за то, что Он дал тебе силы закончить эту книгу, которую ты написал для нас. Благодарность тем, кто содействовал ее изданию. Осеннее увядание природы и похожие на слезы капельки светочек наполняют сердце грустью, а на землю падают осенние листья, напоминая о переходе от бренного к вечному.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, Его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие великого апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Прибыв в Ефес, прибрежный город Эгейского моря, Павел провел более 2 лет в служении и проповедовании Слова Божия в этом важном, но полном идолопоклонства города. Основная жизнь города вращалась вокруг храма Артемиды. Торговцы и ремесленники получали большую прибыль от продажи изображения богини Артемиды. И вот среди этого идолопоклонства распространялось Слово Божие, и многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа и получили дар вечной жизни. Во время своего пребывания в Ефесе Павел заботился о церквах или общинах, основание которых доставило ему много радости. Одной из них была церковь в Коринфе. Он узнал о трудностях, которые возникли в церкви, но так как был занят служением в Ефесе, Бог побудил его написать в Коринф послание. Вполне вероятно, что Павел отправился из Ефеса кратковременно посетить Коринф, а затем написал послание, которое нам известно как первое послание коринфянам. Коринфская церковь была основана во время его второго миссионерского путешествия примерно в 51 году после новой эры. Члены церкви росли духовно, и Павел был рад похвалить их за познание в Писании и за их готовность говорить другим о Евангелии. Это мы узнаем из вступительного слова апостола Павла. Но Павла сильно беспокоило то, что стали образовываться группировки, которые считали себя именно его последователями. Другие шли за Аполлосом, который поистине был большим оратором. Третьи считали Кифу или апостола Петра их особым вождем, которого они поддерживали. Четвертая группа, превозносясь над всеми, считала, что они следуют за Христом. Павла огорчал дух разделения. Со всей серьезностью Павел писал, чтобы они не делились на группы, ибо они являются одним целым во Христе. Христос является главой церкви, будь то поместная община или вселенная церковь. Первое послание к Коринфянам было написано в ответ на заданные вопросы. Это мы узнаем из 7 главы, где обсуждаются некоторые темы, поднятые озабоченными членами церкви. Ссылки на Ефес в этом послании указывают на то, что апостол Павел жил в Ефесе, когда писал послание Коринфской церкви. Заметьте, пожалуйста, например, первое послание Коринфянам, 15 главу, 32 стих, 16 главу, 19 стих и 16 главу, 8 стих. У апостола Павла была большая оппозиция в Ефесе. Это мы видим из слов. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». В связи с этим мы можем предположить, что первое послание Коринфянам было написано незадолго до того, как произошел мятеж в Ефесе, о котором мы уже ранее упомянули, и который в конце концов послужил тому, что апостол Павел покинул город. А это было в начале 57-го года после новой эры. Это следует сравнить с 16 главой 1-го послания к Коринфянам. Павел уже положил в духе оставить Ефес и пойти в Македонию, но происшествия, включая мятеж, ускорили осуществление этого намерения. Павел хотел остаться в Ефесе до Пятидесятницы 57-го года, после новой эры, но сложившиеся обстоятельства и возмущение ремесленников в Ефесе заставили его поспешить. Изменив график своего третьего миссионерского путешествия, он решил быть на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. Мы можем заметить, что его каждый шаг был под контролем Господа и Святого Духа. И в 20 веке служители Божии переносят трудности в результате того, что некоторые сопротивляются проповедованию Евангелия. Иногда в связи с этим меняются планы. И все же служители Божии видели, что Господь руководил их жизнью и работой. Многие пресвитеры соглашаются со словами апостола Павла: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Пресвитерам пришлось менять место жительства ради служения или за оппозицией. Иногда пресвитера радушно принимали, но ненадолго, и опять развивалась оппозиция. Это согласуется со словами самого Господа Иисуса Христа, когда Он послал Своих учеников. Он послал их, говоря: «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отвесите прах от ног ваших». Даже Господь Иисус Христос был отвержен и не принят некоторыми. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Луки. Самаряне не приняли Его, и Он с учениками пошел в другое селение. Апостол Павел чувствовал, что его непосредственная работа в Ефесе закончилась. Поэтому мы читаем в 20 главе Деяний святых апостолов: по прекращении мятежа Павел призвал учеников, дал им наставление и, попрощавшись с ними, вышел и пошел в Македонию. Сам факт, что он чувствовал побуждение покинуть Ефес на несколько месяцев раньше, чем планировал вначале, свидетельствует о том, что Павел был готов следовать либо непосредственному руководству Господа, либо обстоятельствам. Обстоятельства иногда становятся Божьим инструментом руководства в нашей жизни. Иногда Павел видел пред собою открытую дверь для свидетельства, но Павел также видел, как двери перед ним закрывались. Итак, Павел отправился по следам своего второго миссионерского путешествия в Македонию. Но на этот раз он отправился в Македонию на корабле из Ефеса, а не из Троады. Очень мало сведений дано о последующих месяцах, за исключением того, что названы посещенные места, и, по всей вероятности, он провел несколько недель в Корифе. Но куда бы он ни приходил, он наставлял христиан быть твердыми в вере, несмотря ни на какие испытания или гонения. 3 месяца, о которых упоминается в 20 главе Деяния святых апостолов, незаметно промелькнули, и, как раньше, он встретил евреев, которые противились ему и были готовы разрушить его служение, если бы это было возможно. Это мы узнаем из 20 главы Деяния святых апостолов, где написано: «Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. У Павла были спутники, которые его сильно ободряли. Но до того, как он прибыл в Коринф, он отправил второе послание к Коринфянам, которое написал из Филипп, где пробыл во время 3-месячного путешествия. Многое глубоко взволновало апостола, когда он слышал известие о Коринфской общине. Как первое, так и второе путешествие к Коринфянам затрагивает важные темы поведения как церкви в целом, так и каждой личности в отдельности, которые вместе составляют общину. были некоторые, восстающие против апостола и обвиняющие его в непостоянстве его руководства стадом. Но мы видим сердце истинного пастора в словах второго послания к Коринфянам. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами». Даже когда Павлу пришлось укорять их, что он и сделал со всей строгостью, такие укоры исходили из печального сердца, желающего, чтобы укоренные возвратились к Господу и искали только его пути. Некто хорошо сказал, целью апостола было ободрить и успокоить всеобщую церковь, и в то же самое время он вынужден был употреблять свою власть к тем, кто продолжал пренебрегать заветами Христа, которые провозглашал Павел. Ему было необходимо заметить несправедливое обвинение из их стороны и доказать свое апостольское положение и сущность, указывая на факты. Павел нес бремя церкви, на его сердце было бремя всех церквей, которым он служил, он молился о них ежедневно. Это также должно быть признаком верного пресвитера и в наши дни. Молиться о собрании, разделять духовное бремя всей общины и искать возможность ободрить, подкрепить, наставить, должно быть основной задачей его служения. Итак, личные нужды человека делают большой спрос с пастырем. Быть настоящим пастырем любой общины требует верности Слову Божию и доброохотности нести бремя членов общины. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет. Изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Стратегия практической святости. Текст, который мы будем изучать с вами, первое послание Петра, 4 глава, с 1 по 6 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. И седьмой стих. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Когда Бог возрождает грешного, мертвого человека, Он дает ему новое сердце. Он дает ему новую природу. Библия говорит нам очень ясно, что наше сердце – это наши мысли, это наши чувства, это наши желания, это наши намерения, это наша воля, это наши стремления, наша совесть, наши мотивы. Из этого состоит наше сердце. Библия всегда говорит о том сердце, которое находится у нас здесь. Когда мы говорим о том, что Бог меняет сердце, нам нужно помнить, что Он именно меняет наши мысли, Он меняет наши чувства, Он меняет наши желания, Он меняет нашу волю, стремление, память, намерения, мотивы, желания. Все, что у нас есть, Он ничего не оставляет без своего внимания. Вот что значит, когда мы говорим, что Бог меняет сердце, Он меняет все, из чего состоит сердце. Невозможно, друзья, иметь святые мысли и греховные чувства. Невозможно иметь святые желания и продолжать греховную жизнь. Невозможно иметь святые желания и продолжать себелюбивую жизнь, или иметь святые стремления, продолжать свою волю, подчинять своим плотским желаниям. Опять, когда Бог меняет сердце человека, Он все меняет и ничего не оставляет без внимания, своего внимания. Ему все важно, из чего состоит наше сердце. Он его создал, Он его меняет. И когда меняет, Он все меняет. Когда Он меняет наше сердце, я уже говорил, Он меняет наши стремления. Одно из таких стремлений – это стремление к святости. Это стремление к святости, оно постоянно растет в жизни христианина. И оно растет по очень многим разным причинам. Говорить сегодня о святости, друзья, всегда актуальная тема. Актуальна потому, что Бог всегда остается неизменно, абсолютно свят. И тех, кого Он призывает к себе, Он тоже ожидает и хочет, чтобы они были святы. Эта тема актуальна сегодня потому, что наша плоть, наша греховная природа или остатки греховной природы, они постоянно дают о себе знать. Джерри Бриджес в своей книге «Pursuit for Holiness» или «Of Holiness», он говорит, называет это партизанской войной. Это когда два лагеря или две партии, которые воинствуют между собой в одной стране, и одна из них становится во главе, они своей войной достигают этой власти. Другая партия не просто исчезает, она начинает партизанскую войну. Греховная плоть, наши остатки греховной природы, они постоянно ведут войну, они не хотят так просто сдать свои позиции. И вот поэтому нам сегодня тоже нужно говорить о том стремлении к святости, которое действительно является признаком христианской жизни. Эта тема актуальна еще потому, друзья, что дьявол очень хитрый. Он настолько хитрый, он умеет преподнести обман и ложь, и страшный какой-то грех в очень сладкой упаковке. Он может принести этот яд в сладкой упаковке, и мы, даже верующие, иногда поддаются на это. И нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Это важный, очень необходимый признак христианской жизни. Еще нам нужно об этом говорить, потому что мир, в котором мы живем, он тоже наполнен разными инструментами, которые влияют на наши чувства, влияют на наши взгляды, на наши глаза, наши уши, на наши все себелюбивые, эгоистичные намерения, и влечет нас к себе этот мир. И очень часто мы поддаемся уговорам этого мира, рекламам, которые мы видим вокруг. Нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Апостол Петр не просто говорит, знаете, словами, которые, возможно, представляют для нас какую-то еще одну альтернативу жизни. Апостол Петр очень аккуратно и под воздействием Духа Святого выбирает те слова, которые показывают для каждого христианина, кто внимательно читает этот текст, что ежедневная жизнь – это очень серьезное дело. Это не фэшн-шоу, это не просто дом одежды. Этот мир или наша ежедневная жизнь – это битва. Он использует военные термины, и я поэтому назвал сегодняшнюю проповедь «Стратегия практической святости». Стратегия практической святости. Почему практическая? Во-первых, стратегия. Давайте мы поговорим. Я хочу дать вам простое определение. Я нашел его в одном из словарей. Смотрите, стратегия – это план действий или способ достижения сложных целей. В качестве науки стратегия дает знания стратегического поведения в тех или иных ситуациях. Но реализация знаний требует наличия стратега, то есть полководца или политического деятеля или бизнесмена, обладающего помимо знаний о стратегии личностными качествами стратега. Невозможно стать стратегом, просто прочитав книжки о стратегии, и нельзя заниматься стратегией академично. Стратегия относится к области практической деятельности и проявляется только в практической деятельности. Поэтому о стратегии говорят как об искусстве, в котором стратегия как знание является в роли инструмента, а стратег в роли творца. То есть стратегия – это определенный способ или список шагов, которые помогают нам достигать сложной цели. И кто из нас сегодня не согласится, что святость ежедневная – это сложная цель? Это сложная цель. Но я здесь поставил очень важный термин, друзья. Стратегия практической святости – это вторая сторона святости. Это Библия нам говорит очень много о святости, во-первых, как о положении. Бог уже сделал нас святыми во Христе, 100%. Как Он сделал нас святыми? По вере, в смерть и в жизнь Иисуса Христа Он подарил для всякого верующего свою святость, Христову святость. Это положение навечно, в котором находится христианин. Это очень важно знать. В этом тексте апостол Петр, как опытный стратег, он говорит о практической святости. И он говорит о практической святости, которая должна исходить из нашего сердца. На основании того, что сделал Христос для нас, у нас теперь есть желание это делать. Но он здесь говорит не только о желании, он говорит о практических шагах, как это желание можно воплотить. Притчи Соломона говорят нам о том, что сердце ленивого желает, но сердце мудрого находит или применяет то, что слышит. Или прилагает усилия к тому, что слышит. Очень много об этом говорит книга притчи. Но сейчас я хочу обратить внимание, друзья. Апостол Петр в этом тексте дает нам очень простую, но сверхважную, жизненно важную стратегию для ежедневной жизни. И я хочу, друзья, вам повторить. Мы сегодня, я считаю, и об этом мы видим много-много, говорит Писание. Наша проблема не в том, что нам нужны новые истины. Нам нужны старые, древние истины сегодня, чтобы увидеть их в ценности, в целостности, для того, чтобы применять их сегодня. Проблема сегодня моя и ваша, друзья, не в том, что мы мало слышали истину. Многие так, я слышу, говорят, нам нужно больше challenge, нам нужно больше слушать. Друзья, проблема не в этом, проблема в том, что мы то, что уже знаем, все еще не исполняем. И моя задача сегодня напомнить вам об истинах, как апостол Петр это делает, об истинах, которые все вы знаете. Я не пришел сюда сегодня для того, чтобы удивлять вас. Я пришел для того, чтобы вам сегодня сказать, что в этом тексте апостол Петр, как отец, как пастырь, обращается к каждому верующему и говорит ему о том, что время очень сложное. Кто из нас сегодня не согласится, что время, в которое мы живем, сложное? Посмотрите хотя бы 5 минут новости, и вы увидите, что это сложно. Экономически, политически, морально очень сложное время. Нам нужно сегодня иметь тот стержень внутри, который давал бы нам возможность вот эти моменты, когда все вокруг летит, летит как подстреленные птицы, чтобы мы могли иметь это основание жизни. Стратегия практической святости. Бог хочет, чтобы мы были святы. Даже факт, что в Библии более 600 раз говорится о святости, показывает нам важность, актуальность этой темы. Поэтому это всегда действительно важная тема. И я хочу несколько текстов всего лишь вам напомнить, которые помогают нам, показывают, что это не только Петр, но и вся Библия пропитана этим. Ефесянам 1:3-4 мы читаем следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы, и Он показывает цель, чтобы мы были святы». Бог не избрал нас для того, чтобы нам было хорошо, друзья, в первую очередь. Бог не избрал нас для того, чтобы нам было счастливо и хорошо на душе. Радостно. Бог избрал нас для того, чтобы мы были святы. И чтобы мы были непорочны пред Ним в любви. Я, кстати, хотел бы обратить внимание на самое последнее слово. В любви. Иногда я слышу именно и повторяю эту фразу сам, только что сказал ее. Я слышу иногда, люди говорят, действительно, Бог заинтересован больше в нашей святости, чем в счастье. Но позвольте вам сказать, что на основании этой фразы одно без другого невозможно. Невозможно быть радостным, счастливым человеком без святости. И вы знаете что? Быть святым и жить жизнью, которая славит Господа, угождает Ему, невозможно без внутренней радости, которую мы имеем в Боге. Само слово «любовь» говорит именно о том, что мы чисты и святы перед Ним в любви. То есть то, что мы живем святой жизнью, и это мы делаем из-за любви, является еще одним чудом Божьей благодати. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были и святыми, и счастливыми. И Он хочет, чтобы мы были счастливыми, будучи святыми. И Он хочет, чтобы мы были святыми, будучи счастливыми в Нем. Только тогда я не согласен с фразой, что Он не хочет или не заинтересован в нашем счастье, если счастье, то, о котором говорят люди, имеет ложную греховную начинку. Но мы видим в этом тексте, что Бог избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и чисты пред Ним в любви. Это Его цель. Евреям 12 глава 14 стих мы встречаем еще один очень важный термин, который говорит нам, или фразу, которая говорит нам именно об этом аспекте нашей жизни. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Обратите внимание, апостол или автор этого послания говорит, старайтесь быть святыми со всеми иметь мир и со всеми быть святыми в отношениях, во всем, во всех поступках, без которой никто не увидит Господа. Апостол Петр тоже очень много в своем послании говорит нам об этом. Только один стих с первой главы я хотел бы прочитать для вас вместе с вами. 1 Петра 1, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Прежде чем поговорить о стратегии, которую апостол Петр разворачивает в 4 главе, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько крайности. Некоторые люди считают, что святость – это внешний вид. И поймите меня правильно, внешний вид всегда будет отражать наше сердце. Но не внешним видом измеряется святость. Еще раз хочу повторить, внешний вид всегда выразит ваше сердце. Но не внешний вид измеряет святость. Некоторые люди так думают. Некоторые считают, что строгое соблюдение каких-то правил, традиционных правил, такие как не пить, не курить, не танцевать, может быть, не делать что-то плохое, и это на самом деле тоже будет включаться в практическую святость, но этим не измеряется еще святость. Некоторые считают, что это всего лишь фарисейское бахвальство нескольких супердуховных людей, поэтому не стоит даже и думать об этом. Они говорят, а я вот какой как есть, и я действительно не притворяюсь так, как некоторые. Еще есть те, которые ожидают особенного чуда, определенного знамения на небе, когда у них появится какое-то сверхъестественное ожидание или приятное чувство, откуда ни возьмись желание, чтобы неустанно, и они молятся об этом неустанно, чтобы быть святыми, пожелать этого. Итак, вопрос, мы который должны задать себе сегодня, этот текст ответит нам, что же я должен делать и в чем я должен положиться на Бога. Бог меня избрал, Он для того избрал меня, чтобы я был святым, Он сделал меня святым человеком, святым в Божьих глазах. С другой стороны, Он требует от меня, чтобы я был святым. Мы посмотрим с вами на этот текст и увидим несколько ценных библейских принципов, которые помогут нам ежедневно расти в святости. Итак, первый жизненно важный принцип в первом стихе. Вооружайтесь истиной. Это первый очень важный принцип. Вооружайтесь истиной. И так как Христос пострадал за нас плотью, говорит апостол Петр, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. В первую очередь мы посмотрим, что в этом одном стихе есть очень важный глагол, повеление. Повеление вооружаться. Бог хочет, чтобы мы вооружались. Я хочу на это обратить внимание, друзья, потому что истинное Слово Божьего – это не просто теория, которая нам иногда нужна для того, чтобы кому-то как-то ответить. Истинное Слово Божьего является оружием. Термин «вооружайтесь», используемый здесь автором, это военный термин. Вместо «читайте» или «питайтесь», как он говорил об этом во второй главе, автор теперь использует слово «вооружайтесь». И этим он показывает серьезность, этим показывает он срочность, этим термином он показывает неотложность, этим термином он показывает необходимость этого действия. Изучая этот весь отрывок, мы можем сказать, что это самое важное слово в тексте. На этом всем, вот эти 6-7 стихов, они держатся на одном вот этом слове «вооружайтесь». Это повеление указывает на личную ответственность каждого верующего, как и все остальные повеления. Смотрите, очень важно нас увидеть. Бог сделал нас святыми. Он дал нам свою святость, подарил ее по благодати своей. С другой стороны, каждое повеление, оно показывает мою 100% ответственность перед Богом в святости. Мою ответственность, моих желаний, дисциплины своего ума. И апостол Петр здесь не играется. Он сам пишет из Рима, пишет людям, которые находятся в рассеянии, люди, которых окружают трудности, и не просто трудности экономические, но трудности политического характера, где преследования окружают их изо дня в день. В любой миг может ворваться солдат в их дом и забрать из семьи, кого он хочет, или всю семью, просто порубать на месте. Люди в то время, к которым обращался апостол Петр, находились в очень опасном, в опасное время. И теперь смотрите, он повелевает им вооружаться. И он не повелевает им вооружаться кинжалами или копьями или оружием каким-то. Он помогает, он повелевает им вооружаться. Используя этот термин, Петр рисует нам портрет военного человека, который собирается или готовится к битве. Другими словами, противоположная сторона невооруженной будет очень легкой мишенью для врага. Многие другие, кстати, тексты в Новом Завете используют глагол синоним «облекитесь». когда речь идет о ежедневной жизни христианина. Помните, как много раз апостол Павел пишет в Римлянам, в Ефесянам, в Колоссянам, он говорит, совлекшись греховной вашей плоти или разного греха в вашей жизни, облекитесь во Христа. Петр в данном случае использует очень важный термин. Вооружитесь. Это вопрос жизни и смерти. Еще раз хочу вам повторить, друзья, христианство Петр здесь показывает. Это не дом одежды, это не фэшн-шоу, это битва. И если вы сегодня не понимаете, что это битва, то вы хоть и находитесь в битве, уже поражаемы. Апостол Петр хочет, чтобы мы вооружались Словом Божьим. Что же является оружием? Чем вооружиться должен христианин? Смотрите, мы можем еще раз прочитать этот текст. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Я хотел бы вам дать дословный перевод, как написано в оригинальном тексте. Автор говорит следующее. «Христа, поэтому, пострадавшего во плоти за нас, вы той же мыслью». Еще раз смотрите, что он говорит. «Христовою, пострадавшего за нас в плоти своей, вот этой мыслью, Христовой, который пострадал за нас». Еще раз смотрите, он говорит, «Христа, поэтому, пострадавшего в плоти за нас, и вы той же мыслью вооружитесь, ибо пострадавший покончил с грехом». Это дословный перевод. Другими словами, он говорит, той же относится к мыслям Иисуса Христа. Автор говорит, чтобы вооружиться той же мыслью, то есть в английском языке attitude, или knowledge, или insight, или mentality of Christ, или purpose of Christ. Точно такой же была, как у Христа, мысль точно та же должна быть у нас. Другими словами, он говорит, что той же мыслью, или тем же намерением, или той же целью нужно нам вооружиться и крепко держать это оружие, то есть думать как Христос. Интересная вещь, друзья, что истина или мысли Иисуса Христа, его attitude или его отношение к жизни, он здесь называет оружием. Это оружие для нашего ума. Это оружие, которое необходимо для победной битвы. Ничто в этом мире не сравнится с силой этого оружия. Почему нам нужно иметь ум Христа? Почему нам нашего ума не хватит? Я хочу несколько текстов прочитать, которые говорят нам о том, в каком состоянии находится наш ум без Христа. И вот почему нам нужно менять этот ум, и нам нужен ум Христа. То есть, когда мы читаем Слово Божие, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы на самом деле не просто восхищаемся им, но мы вооружаемся Христом. Мы вооружаемся Его жизнью, Его истиной. Первая причина, почему. Смотрите, Римлянам 8 глава 6-7 стихи. Там мы читаем следующее. «Помышления плотские – суть смерть». Наш ум смертельный. Наш ум, друзья, он ничего в себе не имеет сам по себе без Христа. Он ничего не несет в себе. А помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Позвольте мне вот эти два текста соединить теперь. 1 Петра, 4 глава, 1 стих, и то, что мы сейчас читаем. Другими словами, нам нужен ум Христа, потому что наш ум сам по себе, даже если мы это не делаем сознательно, он враждует с Богом, он не ищет того, что Божье. Плотские помышления – суть смерть. Они ничего не приносят, они не приносят жизни. Известный текст Ефесянам 2 глава, 2 и 3 стих. Я хочу прочитать и также этот текст, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Смотрите, что он здесь говорит в третьем стихе. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям и исполняя желания плоти и помыслов. То есть наш ум сам по себе плотской, он наполнен желаниями, которые не славят Бога и делают нас сынами противления. Делают нас врагами. Наш собственный ум и есть наш враг. О чем говорит апостол Петр? Он говорит, что нам нужен ум Христа. Христос, который умер за нас, который уплатил цену за наши грехи. Тот, который стал нашей гарантией нашего спасения. Тот, который сделал нас святыми. Теперь нам нужно, если так случилось, апостол Петр говорит, теперь вам нужно вооружиться мыслью Христа. Обратите внимание на Ефесянам 4 главу 17 и 18 стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Сует – это значит пустой, бессмысленный, бесцельный. Он не имеет в себе значения, смысла. Наш ум, вот такой наш ум, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, помраченный ум, у людей, даже образованных, даже ученых, которые не знают Бога, отвергли Его и не возблагодарили Его, Бог предал их развратному уму. Бог предал их уму, который не даст им спасения. Потому что только Слово Божие может умудрить нас ко спасению. Посмотрите, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Со всем гуманизмом, со всеми философиями, со всеми способностями, которые Бог дал человеку, человек упирается и свои умственные способности направляет для одного, чтобы жить без Бога. Нам нужен ум Христов. Посмотрите еще один текст, который говорит, что у нас, у людей неверующих, не знающих Христа, и очень часто даже у верующих такой бывает ум. Титу, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». 1 Тимофею 6, 5. Смотрите, «пустые споры между людьми поврежденного ума». Поврежденный ум. У людей, которые не знают Бога, поврежденный ум, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для припытка. Удаляйся от таких. Это люди религиозные, которые слышат, даже проповедуют о Христе, но не живут жизнью святой. Еще один текст говорит нам о том, что ум человека ослепленный. 2 Коринфянам 4, 3, 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог этого века ослепил умы человека настолько, что они не видят славы Христа. Это проблема всех людей, которые без Христа. Вот поэтому, друзья, Библия говорит нам в притче 3.5, чтобы мы не надеялись на разум свой и на свою мудрость. Смотрите, в притче 3.5 написано: «Надейся на Господа». Если хотите, 1 Петра 4.1 и притча 3.5 – это стихи-синонимы. «Надейся» и «вооружиться» – это одно и то же. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть не сделай свой ум оружием против всего того, что ты встречаешь в жизни. Не способен человек своим умом сам по себе жить для Бога. Ему нужно вооружаться истиной Слова Божьего. Откуда я могу знать мысли Христа? Откуда я могу знать Его цели? Откуда я могу знать Его желания, Его намерения, Его мотивы, Его сердце? Три очень простых совета, друзья. В первую очередь, смотрите за Христом. Смотрите за Христом, когда вы читаете любой текст из Слова Божьего. И в частности, четыре евангелиста. Смотрите на жизнь Христа, как она открывается стих за стихом. Смотрите, что Он делает, и вы увидите. Вы сможете увидеть то, что Он делает. Вы сможете услышать Его намерение, когда вы будете слушать, читая Его Слово. То есть смотреть на Него, слушать Его, и когда вы будете следовать за Ним. Просто откройте иногда Матфея, Марка, Иоанна или Луки и читайте с целью, чтобы просто пойти за Христом. Вот как вы смотрите фильм определенный, историю или биографию какого-то человека. Посмотрите на Иисуса Христа, как Он открывается в Слове Божьем. Следите за Ним, посмотрите, что Он говорит, почему Он говорит, как Он отвечает на разные ситуации жизни. Для этого нам дано, друзья, Слово Божие. Вот где мы можем учиться у Христа. И апостол Петр говорит: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью». А вы знаете, что вся Его жизнь от начала здесь была страданием. Не только тот момент на кресте или тот день на кресте, когда Он висел. Не только это страдание, это было... Его называют богословы пассивное страдание. В то же самое время вся Его жизнь была активным страданием, где Он в послушании полностью подчинялся Своему Отцу. И когда мы смотрим на Христа, и когда мы видим, как Он реагировал на разные ситуации в своей жизни, мы, друзья, будем учиться от Него. Мы будем вооружаться Христом. Вооружаться Христом или вооружаться истиной – это одно и то же. Вооружаться теми принципами, которыми жил Иисус Христос. И мы это сможем делать, смотря на Него, слушая Его и следуя за Ним. То есть, повинуясь Ему, подчиняясь Ему. Мы также в этом тексте видим еще одну очень, очень важный аспект этого вооружения, причина вооружения. Апостол Петр говорит не только, что Христос пострадал за нас плотью и повелевает нам вооружаться той же мыслью, он еще и говорит и причину, потому что страдающий плотью перестает грешить. Нам нужно разобраться, что это означает, друзья. Потому что многие люди считают, что этот текст говорит, как только я начну страдать, я становлюсь чище от греха. И многие люди даже придумывают себе разные страдания, которые им не нужны. Сюда входит аскетизм, или какое-то монашество, или, возможно, еще какие-то избавления себя от чего-то, от нормальной жизни. Это не то страдание, которому здесь призывают. Не об этом здесь идет речь. Во-первых, сам перевод почему-то здесь написан именно в настоящем времени, глаголы. Смотрите, на самом деле текст говорит, пострадавший плотью перестал грешить. Пострадавший плотью перестал грешить. Мы знаем, что не всегда человек, который страдает, на самом деле перестает грешить. Многие в страданиях, наоборот, начинают грешить. Они начинают жаловаться, роптать, ожесточаться сердцем, винить Бога, винить людей, ситуацию и так далее. Это их обычная реакция, когда приходит страдание. То есть не об этом здесь идет речь. О чем же идет здесь речь? Христианская жизнь имеет цель. Мы сейчас посмотрим с вами. Это свобода от греха. В английском языке очень интересно написано «to be done with sin». «To be done with sin». Тот, который пострадал, «he is done with sin». Он действительно перестал грешить. Что апостол Петр говорит? В первую очередь, он говорит о страданиях, которые на самом деле являются проверкой истинности и реальности нашей веры. Страдания – это своеобразное, как можно сравнить, как кипяток. Кипяток или среда, в которую помещается пакетик чая. И вот что в пакетике, то на самом деле и будет в воде. Или этот кипяток он откроет или покажет тому человеку, который хочет пить, он покажет, какой это чай. Зеленый, белый, черный, красный, с цветами, без цветов и так далее. Вы увидите это тогда, когда пакетик чая опускается в стакан кипяченой воды. Тогда видно его содержание. Страдания имеют эту же цель. И апостол Петр во всем этом послании говорит о страданиях, говорит о трудностях. Трудности на самом деле показывают, насколько мы действительно христиане, насколько действительно Христос Иисус умер за нас, насколько Он действительно, Он покончил с нашими грехами. Притчи 17.3 мы читаем следующее. «Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь». И нам нужны вот такие трудности, нам нужны самые разные трудности в нашей жизни, чтобы наш вооруженный ум действительно мог проявить себя, чтобы Иисус Христос мог жить через нас. Вот почему он говорит, вооружайтесь, и показывает причину, потому что вооруженный ум будет способен или через страдания показать, доказать ваше истинное христианство. Петр говорит следующее, проходя через страдания с вооруженным умом, мы будем способны побеждать. И тот, кто проходит через трудности со Христом, тот действительно его. У того действительно нет ничего общего с грехом. Но если в трудностях и в страданиях человек грешит и продолжает грешить, и не может остановиться, возможно, нет доказательства о том, что он действительно христианин. Филиппийцам 1.29 мы читаем очень важный текст. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдание – это подарок от Бога, который нужен нам самим. Этот текст очень хорошо работает, когда утром вы просыпаетесь. Попробуйте свой день прожить, хотя бы полдня намеренно прожить, чтобы думать о том, что истина. Это оружие, вот как нужно вооружаться. Апостол Павел, Филиппийцам 4.8, говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Артур Пинк, один из христианских писателей, он говорит следующее, «Святость – это такое преображение или обновление души, при котором наши мысли наши чувства и наши желания становятся созвучны Богу. Быть созвучным Богу невозможно без вооружения. Вооружение на самом деле здесь истина Иисуса Христа, то есть Его жизнь. Итак, апостол Петр говорит в первом стихе: «Вооружитесь, продолжайте вооружаться, сделайте этой практикой в вашей жизни». Истина – это не просто знание, которым нужно набить нашу голову, не просто запоминание истин, не просто запоминание стихов. Истина – это то, что нам нужно видеть как оружие. Оружие против нас самих, против мира, против дьявола, против искушения, против греха. Без вооружения невозможно жить дальнейшими стихами. В принципе, я могу так сказать. Если мы изучаем этот текст, 2, 3, по 7 стихи, даже по 11, всего лишь объясняет, что значит быть вооруженным, или как на практике вооруженный солдат, христианин, ведет себя ежедневно. Итак, первый принцип – вооружайтесь. Вооружайтесь истиной Слова Божьего. Потому что все Писание говорит об Иисусе Христе – это Его ум, это Его мысли, это Его намерения, это Его желания. Вооружайтесь, друзья, если вы хотите побеждать. Это первый очень важный принцип в стратегии практической святости.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Святого Иоанна Богослова, 5 глава. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение».

И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Подумайте, дорогие друзья, какая разница между человеком веры и человеком, не знающим Бога? Верующий – он человек с надеждой, а неверующий – он без Бога и потому без надежды. Говоря о их прошлом состоянии, апостол Павел пишет верующим в Ефесе так: «Вы были в то время без Христа, не имели надежды и были безбожники в мире». О, как страшно жить без Бога в этом мире! Но еще ужаснее, страшнее – вечность без Христа. Какая польза человеку, говорит Христос, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? О, возлюбленные, послушайте безнадежность вопля души, который находится сегодня в аду, в вечном мучении. «Отче Аврааме!» — вопиет эта душа из ада. «Умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Да, прошло почти 2000 лет, как эта несчастная, безнадежная, измученная душа просит о капле воды. И вы заметили? Не чтобы выпить стакан воды или даже одну.

0: Ну, полную каплю, но только столько, сколько осталось бы на мизинце человека. Можете ли вы войти в положение безнадежности этой души? В течение 2000 лет она умоляет, она просит, она вопиет об этой капле воды, только чтобы на одну секунду охладить свои горящие огнем уста. И, дорогие мои, она еще не получила этой капли. А ведь это только начало. Перед ней вся вечность. Вовеки и вовеки она будет взывать и просить об этой капле, и она никогда не получит ее. О, какая страшная мысль! Да, если душа здесь, уже на земле, живущая без Бога, не имеет надежды, то какая надежда может быть в вечности? Поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим в Фессалониках, пишет им: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И дальше он говорит: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». И в конце этой главы он добавляет эти чудные слова: «И так утешайте друг друга сими словами». Да, верующий человек, он полон надежды. В этой жизни он имеет уверенность в надежде вечной жизни, которой обещал неизменный в слове Бог. И эта надежда есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Имеешь ли ты это упование, мой дорогой радиослушатель? Если нет, то ты его можешь получить сейчас, не ожидая даже конца этой передачи. Тогда сам Бог надежды исполнит тебя всякой радости и мира в вере, говорит Слово Божие, дабы ты силой Духа Святого обогатился надеждой. Да, только чадо Божие имеет надежду. Нет надежды этому миру без Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, сам наша надежда. Нам, возлюбленным Его, Бог сказал: «Какое богатство славы в тайне сей, который есть Христос в нас, упование славы». Спасший нас Бог не только дал нам упование, но, дав нам Христа, Он сам стал нашим упованием, благодарение Ему. Поэтому, дорогие мои, мы самые счастливые люди здесь на земле. Но еще счастливее будем, когда перейдем порог смерти и вечно будем пребывать с нашим Господом. Да, и в ожидании этого момента мы не страшимся, ибо, как говорит Слово Божие, праведный и при смерти своей имеет надежду. Почему? Псалмопевец Давид отвечает в своем чудном 22-м псалме: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Кто со мною? Сам Господь Бог, пастырь мой. Я не раз приводил пример кончины моего деда, и думаю, что уместно его и здесь повторить. Он послужит хорошей иллюстрацией тому, что значит смерть христианину, что в основном это лишь переходный пункт верующего из одного состояния жизни в другое. В блаженные, неописуемые, как сказано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Накануне своей смерти дедушка призвал некоторых братьев, чтобы они вместе с ним помолились и спели гимн. Закончив молитву, они вместе с бабушкой тихо и благоговейно пропели этот старый гимн: «В руках я Иисуса, я у Его груди, навек покой мне дал Он в Своей ко мне любви. На небесах есть радость о том, что я спасен, там ждет меня Отец мой, там даст мне место Он». Тихо, едва заметно, дедушка их покинул и ушел в вечность. После пения этого гимна был вызван врач, который констатировал факт смерти деда. Братья ушли, а бабушка осталась одна дома. Вдруг она слышит голос умершего мужа, который зовет ее по имени: «Анна, Анна, пойди сюда!» Бабушка прибежала в комнату, где оставила усопшего мужа. Она изумилась, видя его сидящего на кровати. «Знаешь что, милая Анна, — сказал он ей, — знаешь, что там нет смерти, сам Христос пришел за мною, и я слышу его голос. Слышишь, он зовет меня, я должен идти. Прощай, дорогая, скоро там увидимся». С этими словами на устах дедушка упал на подушку и больше не открыл своих глаз здесь на земле. Такова, возлюбленные, смерть христианина. Это только переход от этой жизни в другую. Это и есть наша славная, блаженная надежда. И вот у некоторых может возникнуть вопрос, как очевидно возник у верующих в Фессалониках. А что будет с теми, которые умерли в Господе? Многие из нас имеют дорогих родных, которых мы надеемся увидеть. Нечетна эта надежда. Она основана на Слове Божьем. Слушайте, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Павел не говорит, чтобы мы вовсе не скорбели об умерших. Но он говорит, что наша печаль совершенно иная, чем у неверующих. Конечно, мы скорбим, когда наши любимые покидают нас. Не потому, что мы не имеем надежды, но скорбим, потому что мы с ними должны временно расстаться. Но благодарение Господу, что мы их вновь увидим. Поэтому мы не скорбим, как прочие, не имеющие этой надежды. Возлюбленные, это не значит, что верующий делается каким-то бесчувственным религиозным стоиком. Вовсе нет. Псалмопевец говорит: «Много скорбей у праведного». Но заметьте, что этим он не кончает, а добавляет: «И от всех их избавит его Господь». А Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он сам врачует скорби своих детей, благодарение Ему. Точно так же, как смерть христианина не случайна, но постигает его в назначенный Богом час, так и скорби всякого рода, постигающие нас, не случайны. Есть один интересный перевод в английском языке, в котором 14 стих 4 главы, разбираемого нами первого послания Фессалоникийцам, гласит так: «Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и тех, которых Христос положил спать, Бог приведет с ним». Видите, Библия говорит о смерти христианина, как о сне. Христианин тогда умирает, когда сам Спаситель его усыпляет. Он забирает к себе дух и душу своего дитяти, а тело он ложит спать до своего пришествия, когда он при гласе архангела и трубе Божией сам сойдет с неба, и мертвых или уснувших во Христе воскреснут. Да, вместе с Давидом мы можем сказать: «В Твоей руке, Господи, дни мои, слава Ему! Все дни Твои и мои сочтены». Он ведает точно, сколько дней, сколько месяцев, сколько лет назначено нам жить здесь на земле. Он знал, когда ты родишься. Он знал, когда ты второй раз должен был родиться. И Он знает, когда ты должен будешь оставить эту земную хижину. Он всем этим распоряжается. Конечно, возможно, что ты не умрешь. Он может до того прийти. Подумайте, будет одно поколение верующих, которые не вкусят смерти, но будут восхищены со всеми умершими во Христе на облаках в сретении Господу на воздухе. И сказано: «Так всегда с Господом будем, хвала и благодарение Ему». Какая это будет встреча, возлюбленные? Поэтому утешайте друг друга сими словами, пишет апостол Павел. Но пока мы здесь на земле, то нам надлежит пройти через многие скорби. По-видимому, тем, которые более всего были преданы своему Господу, суждено было всего более страдать. Возьмите Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса Христа. Он пишет: «Я Иоанн, будучи в узах на острове Патмос, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». Или заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни нашего Спасителя. «Муж скорбей», так пророчествовал о нем Исаия. И тут невольно возникает вопрос, который так часто задается: если Бог всемогущ, и если Он так любит детей своих, то почему тогда допускает Он боли в нашей жизни? Во-первых, скорби, гонения, испытания и преследования в нашей жизни полезны для нас, потому что они плотнее соединяют нас с Господом. Когда все идет на наш лад, то наша духовная жизнь не очень-то преуспевает. Тогда мы менее бодрствуем и уже не так взираем на Господа, как на окружающие нас. Есть и другие причины, почему всякого рода испытания полезны нам. Но главная причина им та, что в них и через них мы познаем самого Господа. Вы помните ветхозаветного Иова? В первой главе книги, несущей его имя, сказано, что он был человек непорочный, справедливый и богобоязненный, и удалялся от зла. И вот внезапно на этого благочестивого человека обрушились невероятные испытания, и в самый мрачный час из глубины его тоскующей души вырывается вопль: «Счастье мое унеслось, как облако, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне все кости мои, и жилы мои не имеют покоя». Но, возлюбленные, не скорбями этими кончается его история, нет. Господь его не к этому вел. Его скорбь была лишь темным туннелем, через который он должен был пройти, и во время которого он не видел, он не слышал и не ощущал присутствия Божия. Господь хотел, чтобы Иов радовался не в благословениях Божьих, но чтобы он возрадовался о самом Господе, и потому допустил эти испытания. И действительно, они его привели к тому, что он мог наконец сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь же мои глаза видят тебя». Это, возлюбленный, и есть желание нашего Господа, чтобы ни малейшая тень не затемняла от нас его дивный лик. Бог хочет, чтобы, как Моисей, мы знали его лицом к лицу. Да, чтобы свет его озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Не ищи утешения и прибежища у человека. Он, сам Господь, хочет быть силой и крепостью твоей и прибежищем в день скорби. Потому он ее и послал тебе, чтобы познанием его ты только довольствовался твоим Господом. Друг мой, прими горесть твою, как дар Божьей любви к тебе. Когда она совершит свое действие, тогда ты познаешь своего Господа, как ты его еще не познавал, и печаль твоя превратится в радость, и он сам утешит тебя и обрадует тебя после скорби твоей. Взирай на Господа, на славу его, ибо кто обращает взор к нему, говорит Слово Божие, те просвещались, и лица их не постыдятся». Возлюбленные, скоро Господь придет. Еще недолго, и мы встретимся с Ним в воздухе, и так всегда с Ним будем. А пока будем утешать друг друга сими словами. Господь готовит свою невесту для великого брачного пира. Поэтому восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление наше, слава и благодарение Ему». Но если ты еще не спасен, ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, то знай, мой дорогой друг, что и ты включен в Божий план спасения. Бог так возлюбил мир, включая и тебя, чтобы ты, веруя в Сына Его, имел жизнь вечную. Почему не принять это чудное спасение сейчас, если ты его еще не принял? Склонись там у своего радиоприемника и скажи: «Боже, ради Голгофской жертвы Сына Твоего, спаси меня. Будь милостив ко мне и прости все мои согрешения. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа». Мой друг, Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Такую сердечную молитву Бог не откажет, но услышит и даст тебе сверх всех в твоих ожиданиях. Да благословит тебя Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование». И там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ионы повествует о чудном и замечательном отношении Бога к поступкам людей, в особенности же к его служителям. Как мы сказали в прошлой беседе, Бог позволил Ионе бежать в противоположную сторону от того города, куда он посылал пророка на служение проповеди о покаянии. Однако Иона не был отвержен Богом. Он заботился о его жизни и создал обстоятельства, которые способствовали пробуждению его души на пути непослушания. Об этом весьма ясно говорится в этой книге в главах 1 с 4 стиха по 2 главу 10 стих, свидетельствующих о божественном вмешательстве в деле бегства Ионы от лица Божия. Мы уже упомянули о великом страхе опытных мореплавателей. Эта грозная буря заставила пророка признаться, что он являлся причиной страшного переживания. Он не устыдился признаться, что он был слугой живого Бога, которого не послушал, хотя эти люди не знали Господа. Моряки еще более устрашились, потому что они прямо рассказал им о своем неповиновении живому Господу Богу. И он был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения людей на корабле, сказав такие слова: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас». 1 глава, 12 стих. «Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Невзирая на неповиновение Богу, Иона проявил в этих словах мужество. Только после всех стараний и безуспешности спасти корабли эти мореправители исполнили просьбу своего необычайного пассажира. Как только они бросили Иону в море, буря утихла. Результат этот поразил корабельщиков. Что происходило в сердцах этих людей, мы не знаем. Но это событие свидетельствует, что Слово Божие не возвращается бесплодным. Об этом говорит Священное Писание. Слова Ионы, сказанные им морякам, свидетельствуют не только о его искренности и смелости, но также и его осознании, что воля Божия и повеление его не должны приниматься нами в духе сомнения и непослушания. Слуга живого Бога должен быть послушен ему. Жизненный опыт научил этому Иону. Урок оказался весьма трудным. Его сильный патриотизм повредил повиновению Богу. Божественное участие в этой драме жизни пророка проявилось в приготовлении рыбы, чудовища морей, в этих глубинах моря, куда кинули моряки Иону. Бог-творец позаботился о своем слуге, хотя и непослушном. Он имел эту большую рыбу здесь, без опознания, в этот критический для Иона момент, чтобы его спасительный акт совершился. Этот случай напоминает нам о словах Господа Иисуса, апостолу Симону Петру, когда от него требовали уплатить подать. Матфея 17 глава, 27 стих. «Пойди на море, забрось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв рот у ней, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Господь проявил свою власть над рыбами в море. Апостол Петр послушно исполнил его повеление и уплатил дар на храм. Поразительно, как все он знал. Это указывает на его царственную власть над созданием Божьим. Если творение в море повинуется ему, то кольми паче должны повиноваться Богу люди, служители его в особенности, они должны исполнять его получение с радостью и безоговорочно. Конечно, мы соглашаемся с этим, однако как часто не повинуемся ему. Будем же лучше стремиться исполнять его святую волю и поручение в служении. Действие Божие в деле Ионы привело его также к молитве, воплю и к поклонению искренному живому Богу. Читайте 2 главу 7 по 9 стих книги Ионы. Возможно, что слова псалмопевца пришли на память Ионе в то время особенно трудное. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Иона, вероятно, получил большее откровение о величии и владычестве Господнем, находясь в чреве громадной рыбы. Он начал молиться так, как доколе никогда не молился. Вмешательство Божие ошибочным поступке пророка привело к чудесному избавлению его от неминуемой смерти. Бог услышал его молитву и обещание. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь большой рыбе, и она извергла Иону на сушу. 2 глава с 10 по 11 стих. Мы не употребили слово «кит», потому что в оригинале стоит «громадная рыба». Приступаем к второму повелению Божьему, сделанному Ионе. 3 глава, 11 стих, по 4 главу, 11 стих. Господь не оставил своего служителя надолго в раздумьях судить на берегу моря, хотя эти думы и были весьма серьезные. Он призывает его снова на служение, против которого пророк поспешно восстал, идти в Ниневию с проповедью о покаянии пред Богом, чтобы суды за беззаконие не пали на этих людей, хотя не хотел, чтобы Иона игнорировал этим повелением. От него он ожидал, что весть о помиловании будет возвещена этим многим тысячам людей. Бог делал это посланником к этому чужому народу, и он теперь должен идти, хотя его мысли не были мыслями Божьими. Как уже было сказано, Иона не желал покаяния Ниневии, потому что сострадание и прощение Божие принесло бы городу спасение. Ассирия желала жестоким или была жестоким царством. Иона не был согласен с планами Господними для Ниневии, главным образом по этой причине – политическо-патриотической. Трудный это был урок для пророка, но он должен был научиться устранить свои предубеждения по отношению к другим народам, так что его живой Бог имел милосердие и для них. Посылая Иону вторично, Господь проявил к нему доброту и сожаление, потому что он слышал его молитву, вопль души, в чреве большой рыбы. Поэтому приятно читать о послушании Ионы. «И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия же был город великий, на 3 дня ходьбы». 3 глава, 3 стих. Теперь Иона понял, что повеление это он должен исполнить. Он послушно пошел призывать народ к покаянию. Хотя и незаметно большой радости в сердце пророка, согласно его книге. Он возвещал слова Божии, но, вероятно, все еще желал, чтобы Ниневия была разрушена. Ниневия был весьма большой и богатый город. Роскошь и изобилие во всех отношениях были очевидны в жизни его жителей. Город такой в наши дни привлекал бы к себе многих. Однако Иона думал о нем иначе. Мы уже говорили о причине его нерасположения к нему. Он видел с его стороны опасность своему народу, и ненависть все еще горела в сердце его к правителям города. Он успокоился бы, видя здесь разрушение и власть Ассирии ослабевшей. Можно заметить со слов пророка, что он проповедовал в Ниневии о покаянии, но сам мало верил, что эти люди покаятся и избегнут суда Божия. Речь его была сильной и влиятельной. И вдруг наступило неожиданное для Ионы всеобщее покаяние ниневитян. 3 глава с 5 по 10 стих. Иона знал наперед. Иона не знал наперед, что это чудесное покаяние, Бог предвидел его и потому настойчиво посылал его туда на служение. Господь видел эти духовно голодные массы народа, что во мраке жизни и среди роскоши они жаждали вести о живом Боге, милостивом и святом. Все это дало Ионе возможность познать своего Господа глубже, яснее увидеть его милосердие к людям во всем мире, не только к одному народу. Это учит и нас сегодня, что служение Евангелия не является ответственными только пред своим народом, но и пред другими народами, пред всем миром. Бог не желает смерти грешников, но чтобы они покаялись и жили, придя к познанию истины. Да поможет и нам Бог быть более чувствительными к нуждам во всем мире, духовным нуждам. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 26. «В тот день будет воспета песня эта в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте.

0: высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душой моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устраиваешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедности он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса Твоя, роса растений, и земля извергнет мертвых. Пойди, народ мой, войди в покои Твои и запри за собой двери Твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Глава 27. В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямобегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение орошаю его. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войной пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра, и через это загладится беззаконие Иакова. И плодом этого будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израилевы, будете собраны один к одному. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой, в Иерусалиме. Глава 28. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, с силой повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшей прежде времени смоквой, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот». Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути, от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. А говорят: кого хочет он учить видению и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока? Отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господа, хулители, правители народа этого, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому так говорит Господь Бог: вот, я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы потянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Пирацими, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и слушайте мой голос. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернуху катком зубчатым, и колеса молотильные не катают по тмину, но палкой выколачивают чернуху и тмин палкой. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Глава 29. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть закалывают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражей наблюдательной, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом бурей и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сион. Изумляйтесь и удивляйтесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секера. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитая ее, и тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее», и тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайнее поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем: он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израилевом, потому что не будет более обидчика, и хулитель исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого». Поэтому так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Откройте ваши Библии на 2 главе послания апостола Павла к Ефесянам. Я должен остановиться хотя на пару минут на этих чудесных стихах, 8 и 9 второй главы послания апостола Павла к Ефесянам, которые мы уже зачитывали. Мы еще раз прочитаем их. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Друзья, как вы помните, я говорил на прошлой лекции, что мы были мертвые, мертвые по преступлениям и грехам нашим, и жили по обычаю этого мира. И вот Бог, Господь, Его бесконечной, удивительной, чудной благодатью снизошел к нам через Своего Сына, Святого Сына, Единородного Сына Иисуса Христа и спас нас. Перед нами теперь открыта прекрасная будущность. Бог воскресил нас со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе, говорит Слово Божье, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И вот теперь слушайте. «Ибо благодатью вы спасены». Не говорите «я надеюсь на спасение», как некоторые мне пишут и говорят мне лично, что они надеются. Если вы, слушатели, доверились Иисусу Христу, вы можете сказать сегодня «я спасен». Некоторые могут возразить «о, я не дерзаю говорить так уверенно, потому что я не знаю, что вечность готовит мне». Друг, ваше спасение покоится на благодати Божьей, а не на вашей верности. Вы можете положиться на тот факт, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как читаем в послании к Филиппийцам в 1 главе 16 стих. Вы поймите меня хорошо, друзья радиослушатели, что мы не только уверовали, но мы должны и жить этой верой. Конечно, если человек говорит, что он уверовал, но живет и показывает своей жизнью совсем другое, это, конечно, уже не то. Если вы дитя Божье, но отошли от Бога, Бог всегда откроет вам путь возврата, путь возвратиться к Нему назад. Вы имеете полное спасение на том основании, что Его Христос совершил для вас и на факте, что Дух Святой расположил вас прийти ко Христу. Вы уверовали Слову Божью, полностью доверились Христу, и теперь можете сказать «Я спасен». Спасение не основано, друзья, на нашей надежде или на нашем старании быть спасенными. Это спасение совершено. Уже совершено благодатью Божьей, и по вере даровано вам и мне. Это не от вас, слушатели, это не вы заслужили или я, это Божий дар, говорит нам Слово Божье. Это не я говорю, слушатели, прочитайте внимательно это священное место Писания, где говорится «Ибо благодатью вы спасены». благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, понимаете, слушатели, не от вас, не от меня и не от вас, но это Божий дар, и не от дел. Это не отдел, который мы могли бы как-то что-то сделать. Нет, друзья, наши дела – это запачканные тряпки. Вот такие наши дела. И почему? Потому что, чтобы мы, никто из нас не хвалился, что, мол, мы сделали себе это спасение. Нет, друзья, это подарок Божий. Если вы дитя Божье, вы, слушатели, вы спасены. Вы имеете это спасение от Господа, это подарок Божий, и его мы принимаем по вере, говорит Слово Божье ясно. Запомните хорошо эти два стиха, 8 и 9, 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Итак, 2 глава послания апостола Павла к Ефесянам. 8 и 9 стихи, друзья, очень важные. Выучите их наизусть. Запомните их навсегда, друзья радиослушатели. Благодать Божья, теологически, или, как мы говорим, богословски, определяется как незаслуженная благосклонность. Это можно назвать любовью в действии. Некто написал о различии между любовью и благодатью следующее. Резкое разграничение проходит между страстной любовью Бога к грешникам и его благодатью, которая теперь предлагается грешникам в Иисусе Христе. Божья любовь и Божья благодать не одно и то же. Бог может любить грешников с невыразимой страстью, но, учитывая требования оскорбленной Божьей справедливости и святости, Он не может спасти их Его любовью от заслуженного ими наказания. Но если любовь Божья предоставит для грешника все, что только оскорбленная справедливость и святость может потребовать, тогда она будет свободно действовать без ограничения на пользу тех, для которых была принесена совершенная заместительная жертва через Иисуса Христа. И это, друзья, это Христов подвиг на кресте. С другой стороны, Божья благодать в спасении – это неограниченное Божье сострадание грешникам, основанное на факте, что их избавление уже достигнуто посредством справедливого осуждения греха Христовой жертвой там, именно на Голгофском кресте. Божья любовь может желать, чтобы спасти, но по справедливости не имеет права без уплаты цены искупления. Божья же благодать свободно действовать ко спасению грешников, так как Христос умер за них. Вечная цель Бога не может быть продемонстрирована одной лишь Его любовью, хотя Его любовь и Его милость, как и Его благодать, упоминается в контексте и выражена в Христовой смерти. В спасении, в первую очередь, демонстрируется благодать Божья. Друзья, это есть определение любви Божьей и Его благодати в их различии. Из Своей вечной сокровищницы Бог щедро раздает Свою благодать грешникам без препятствий и ограничений. Вера является инструментом для принятия спасения. Она является той частью, которую грешник приносит со своей стороны в процессе принятия спасения. Но она также есть дар Божий. Вера приходит от слышания, друзья, а слышание – от Слова Божия. Так говорит нам послание к Римлянам, 10 глава. «Бог дает веру всем, кто только преклонит свое ухо к Евангелию и послушается Слову Божьему». Эту мысль мы находим во втором послании к Коринфянам тоже. Моисей после его встречи с Богом носил покрывало на своем лице, чтобы люди не могли видеть угасающей славы. Это была слава закона и постановлений, данных Богом через Моисея. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 13 главе, следующее: «Умы их ослеплены». ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Вот, друзья радиослушатели, это для многих и многих людей, особенно, во-первых, для тех, которые из израильского народа, для евреев. С чего, друзья, снимается? Покрывало снимается с сердца, слушатель. Если вы еще не приняли Христа, вы сейчас можете обратиться к Нему, и пелена, эта пелена неверия, мгновенно спадет с вашего сердца и с ваших глаз, говорит нам Слово Божье. От обращения к Господу людей обычно останавливает их нежелание расстаться со грехами, которые заклеймены Библией. Но как только вам станут противны грехи ваши, как только вы захотите отвернуться от себя, от вещей этого мира, от религии и от всего, что Библия осуждает, и обратитесь ко Христу, тотчас же вы будете исполнены спасающей верой. И тогда вы можете полностью довериться Христу, друзья. Психологи находят, что второй наиболее частой проблемой эмоциональных расстройств и умственной неуравновешенности является то, что люди живут в прошлом. Они заняты вопросами прошлого своей жизни, и все их внимание сосредоточено на самом себе, вместо того, чтобы смотреть на Христа и довериться Ему полностью. Вера – это инструмент спасения. Если так можно выразиться, это инструмент спасения. Не радость во Христе спасает вас, но Христос. Не надежда на Христа и не вера в Христа спасает вас, но Христова кровь и Его заслуги. Мы лишь приходим по вере к Иисусу Христу. Спасение во Христе, и оно не от нас, не от дел. Спасение полностью является даром Божьим. В 10 стихе мы читаем: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово «творение» в данном случае взято от греческого слова «поэма». Церковь, друзья, церковь – это Христова поэма и Его новое творение. Здесь говорится не о поместной, конечно, церкви, но о вселенской церкви, состоящей из истинных верующих. Бог спас нас, сделал новым творением в Иисусе Христе, чтобы мы были способны на добрые дела, на такие дела, которые кончаются жизнью вечной. Находясь на небесах, во Христе Иисусе, мы должны сходить в этот мир таким путем, чтобы приносить славу имени Божьему. Теперь, друзья, мы приходим к методу созидания церкви. Мы прочтем стихи 11-12, где говорится: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Слушатели, церковь в Эфесе состояла в своем большинстве из язычников. Там была только небольшая колония евреев. Язычники назывались необрезанными. Этот ярлык был дан им так называемыми обрезанными, то есть евреями. Бог сделал реальное различие между евреями и язычниками, начиная с Авраама и продолжая до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. Израиль занимал особое положение среди народов. Язычники могли приходить к Богу только как прозелиты. Это различие производило трение, потому что Израиль был горд своим положением. Израильтяне смотрели на язычников сверху вниз, и ненависть, конечно, росла среди обоих групп друг к другу. В прочитанных выше стихах представлена печальная участь и безнадежное состояние язычников. Это точная картина любого погибшего человека, друзья. Теперь посмотрим, что значит быть погибшим. Первое – это быть без Христа. И это состояние противоположно состоянию быть во Христе. Второе – они были отчуждены от общества израильского. Это точное определение язычников. Язычники не имели Богом данной религии, какую имел Израиль. Они не имеют права входить в Ветхий Завет и брать обещания, которые Бог дал Израилю, и принимать их к себе. Мы также не имеем этого права. Бог не дал ветхозаветных обещаний для нас. Третье, они были чужды. Чужды заветов обетования. Бог дал некоторые заветы народу израильскому, заветы, которые Бог заключил с Израилем еще и теперь в силе, но язычники не имели никаких прав на них. Бог дал Израилю землю обетованную, и Израиль некогда получит ее на Божьих условиях, а не на своих. Обещание, которое дал нам Господь Иисус, следующее. Он сказал: «Я иду приготовить вам место». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Евангелие Иоанна, 14 глава. И четвертое, это они не имели надежды. Посмотрите сегодня на религии мира. Они не могут обещать воскресение и очень неясны в том, что будет после смерти. Но заметьте, слушатели, что случилось. Мы читаем 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Друзья, во дворе храма был двор язычников. Язычникам разрешалось входить только в этот двор, а не в самый храм. Но теперь для язычников, которые во Христе, все изменилось. Прежде они были далеки от народа Божьего, а теперь сделались близкими во Христе. Расстояния и преграды, которые отделяли их от Бога, были удалены. Язычники сделались близкими не их личными усилиями или заслугами, но кровью Иисуса Христа. Господь да благословит всех нас понять эту истину, слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи, которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!

0: слушатели. В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят «от Дана до Версавии». Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассире и Нефалиме. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослый, распускающий прекрасные ветви». Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною». Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иеровоам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь на смертном одре Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющиеся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему». Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его». И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых. Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пету брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает. И он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» – это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствуют Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека». Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем, но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: „Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: „Отец мой заклял меня, сказав: „Вот я умираю. В гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться“. И сказал фараон: „Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя“. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали: „Велик плач этот у египтян“. Посему наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре». Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу. Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру, и Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: „Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?“ И послали они сказать Иосифу: „Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: „Так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога, отца твоего“. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: „Вот мы рабы тебе“». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель. И по Его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой. А в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие» с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: „Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда“. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф, несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Райская птица. Райская птица – одна из самых необычных и красивых птиц в мире. Ученые затрудняются объяснить, как такое необыкновенное существо могло возникнуть в результате эволюции. Европейцы в первый раз увидели райскую птицу только в 1824 году. До этого в Европе ее знали только по коже и перьям, которые аборигены продавали европейским купцам. Поскольку кожу продавали без ног, европейцы считали, что эта птица проводит в полете всю жизнь. Самец райской птицы едва ли не самая прекрасная птица на Земле. Тело у него темно-бордового цвета, а перья ярко-зеленые. Существует 42 вида райских птиц с богатым ассортиментом ярко-желтых хохолков и прочих украшений. Во время спаривания райских птиц только и можно разглядеть, что желтый хохолок, который пронзительно кричит, перелетает с ветки на ветку, рисуя в воздухе странные зигзаги и свисает с ветвей вниз головой. Ученые всегда думали, что это необычное поведение, наряду с ярким оперением, имеет целью привлечь внимание самки. Именно так, по мнению эволюционистов, и развивались особенности внешности и поведения райской птицы. Однако недавние исследования показали, что у этих птиц не самка выбирает самца, а напротив, самец самку. Эволюционное объяснение в очередной раз зашло в тупик. Красоту и необычное поведение райских птиц нетрудно объяснить, если знаешь, что мудрость и изобретательность Творца безграничны.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Церковь и библейская проповедь».
3: Одна из особенностей современного мира заключается в том, что люди все больше имеют тенденцию к тому, чтобы не думать. До того, как изобрели телевидение, люди читали. И когда читают книги, всегда мыслят о том, что читают. Что бы ни читали, даже когда читают развлекательную литературу, все равно вот эти слова, которые человек видит в книге, они преобразуются в образы. Он что-то представляет, и он работает, его мозг работает. Даже когда он просто читает книгу. А с распространением телевидения люди попали в большое искушение еще меньше думать. И сегодня это одна из огромных проблем в массе своей. Если вы знаете, по современным исследованиям, в среднем человек, среднестатистический человек, проводит около 5 часов каждый день у телевизора, то есть 35 часов в неделю. Это такое мощное промывание мозгов, когда мы наблюдаем, что распространенное положение масс народных переживает состояние, когда людей просто кормят чем-то, им вкладывают готовую информацию. Ту информацию, которая настраивает на то, чтобы не думать. К сожалению, подобное настроение можно наблюдать в распространяющее свое влияние на церковь сегодня. Очень многие люди в церквах сегодня говорят о том, что церковь должна быть таким местом, где человек пришел и просто бы расслабился, просто отключился, просто погрузился в эту атмосферу, просто побыл там и вышел оттуда наполненным таким хорошим чувством, что он каким-то образом приобщился к духовности. Я хотел бы взять небольшой перерыв из нашего исследования послания апостола Павла к Колоссянам, для того, чтобы остановиться на вот этой теме, какой должна быть церковь.

0: сегодня. Для того, чтобы мы с вами могли поговорить о библейской характеристике атмосферы церкви, то есть что должно быть в церкви, что Библия говорит о том, как должно выглядеть вот то место, куда мы приходим в воскресенье для того, чтобы встретиться с Богом. Что здесь должно быть? Каким образом порядок должен быть устроен? Конечно, церковь – это очень большая тема, очень много-много нужных и важных вещей, истин написано о церкви. И у нас не будет возможности коснуться всех их. Тем не менее, я хотел бы остановиться как минимум на трех. Сегодня мы будем говорить о роли проповеди, то есть что Библия говорит, что Священное Писание говорит нам с вами сегодня о том, какое место в церкви должна занимать библейская проповедь. Вторая тема на следующее воскресенье. Мы будем говорить о роли общения, церковь и общение. Это одна из целей церкви, для которой церковь существует, чтобы народ Божий, приходя в церковь, мог иметь общение друг с другом. Мы будем говорить в следующий раз на эту тему. Потом еще через одно воскресенье, после вечери Господней, мы будем говорить о теме церковь и служение поклонения. Это еще одна цель, для которой мы с вами приходим в Дом Божий, для того, чтобы поклониться Господу. Откуда я это взял? Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. И они, первая церковь, только образовалась в Иерусалиме, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот это характеристика того, что происходило в первой церкви. Она не была такой развитой, как церковь. Сегодня там не было всех многочисленных структур, которые сегодня можно наблюдать в церквах, но в церкви в первоапостольской были вот эти характеристики или вот эти виды служения. Если мы сегодня говорим о церкви Божией, о церкви Иисуса Христа, если мы сегодня, приходя в Дом Божий, хотим не просто здесь увидеть что-то построенное или сконструированное на основе наших представлений или на основе того, как это нам удобнее или как это нам чувствуется приятнее или правильнее, а на основе того, как это было задумано Иисусом Христом, я думаю, это вполне логично хотя бы посмотреть на то, каким образом эти элементы служения были представлены тогда. Сегодня я хотел бы говорить с вами на текст, который находится в Ветхом Завете. Дело в том, что этот текст очень много и ясно говорит. Он как бы закладывает основание публичной проповеди. Этот текст из книги Неемия, касающийся первых 8 стихов 8 главы. Хотя мы немножечко дальше будем еще говорить о нескольких стихах 14, 15, 16, немножечко позже. Вы знаете, когда-то Достоевский, независимо от того, какое он отношение имел ко Христу, но он очень много говорил, он видел и понимал, что Священное Писание играет огромное значение. Оно перевернуло его жизнь. Когда-то он шел на каторгу, и женщина положила ему Библию в карман. Евангелие, Новый Завет. И он читал это Евангелие, и чтение Нового Завета произвело огромную перемену в жизни этого великого писателя. И он говорил такие слова: «Гибель народу без Слова Божия». Это верно. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это то, на чем мы сосредоточим наше внимание. Церковь зависит от нас с вами. Мы с вами, кто приходим в церковь, мы ее делаем как бы, в кавычках. То есть она состоит из нас. И поэтому наше отношение к церкви или наше отношение к тому, что должно происходить в церкви, оно и сформирует то, что будет здесь происходить. Книга Малахии, 2 глава. В 7 стихе написано о требованиях к служителям Ветхого Завета. В Ветхом Завете был народ Божий, в Ветхом Завете было служение, были люди, которые должны были нести служение или осуществлять его. И вот к этим людям следующие слова относились. 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение». И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Посмотри, что происходит. В народе израильском была установлена структура. Бог дал Моисею закон, и Бог поставил определенных людей. И задача этих людей заключалась в том, чтобы они могли хранить ведение, это значит знание. Ибо уста священника должны хранить знание. Знание чего? Ибо закона ищут от уст его. То есть задача священника в Ветхом Завете заключалась в том, чтобы он знал закон. И чтобы он этот закон доносил до людей. Посмотри, там было очень много всяких разных других видов служения в народе израильском. Но суть служения священников заключалась именно в том, чтобы они знали закон и доносили этот закон людям. И когда вы читаете разных пророков, особенно ярко это сказано у Иеремии, 23 глава, где он говорит, Бог говорит, вот я на пророков. Почему? Потому что они крадут друг у друга слова. Потому что они не мое слово проповедуют. Потому что они не знают слова, которое подобно огню, которое подобно молоту, которое проникает до разделения души и духа. Это была проблема в Ветхом Завете, почему здесь сказано, но вы уклонились от пути сего. Заметьте, форма богослужения сохранилась. Очень многие атрибуты стали еще торжественнее и пышнее. Но была потихонечку устранена суть. Даже проповедники вставали и говорили. Но эти проповедники, они не проповедовали закон. Они говорили, мне снилось, так пророк Иеремия говорит. То есть они говорили много хороших вещей, но они оставили свою задачу, которую Бог возложил на них. В Новом Завете, давайте посмотрим требования к служителям Нового Завета. Проблема служителей Ветхого Завета привела к разорению народа израильского, к их пленению, к их потере своей нации, потере земли, потере храма и так далее. Послушайте Новый Завет, Титу 1 глава 9 стих. Речь идет о служителях Нового Завета, о пресвитерах, епископах. И одно из качеств, которым должен отвечать служитель Нового Завета, заключается в следующем. Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Смотрите, о чем идет речь. Держащийся истинного слова, согласного с учением Священного Писания. То есть согласного с контекстом Писания. Многие люди считают это сложное слово, современное слово. Я с одним преподавателем встречался когда-то, он сам американец, но выучил русский язык. И он всегда учил так. Ты, говорит, когда читаешь, пойми вот эту вот речку, речку, которая течет, речка мысли, вот, вот откуда она началась, куда она дальше потекла, потекла. Вы знаете, можно сказать, это речка, можно сказать, это течение развития мысли. Можно назвать это современным словом контекст. Речь идет о очень важном качестве. Дело в том, что Библия написана в определенных обстоятельствах, и каждый ее стих, он вложен в определенную книгу, и он представляет собой определенную истину, которую Бог хочет до нас донести. Поэтому апостол Павел пишет к Титу и говорит, когда пресвитеров будешь ставить вот там, на этом острове, где мы с тобой проповедовали, вот там, пожалуйста, позаботься, чтобы он держался истинного слова, чтобы этот человек мог действительно знать это учение, и чтобы это слово было согласно с учением. Посмотрите, Тимофею апостол Павел пишет специальное предупреждение во втором послании, 4 глава. В этом послании он объясняет, что Тимофею делать для того, чтобы противостать всевозможным проблемам времени, с которыми Тимофей столкнулся. Написано в 3 главе, помните, «Ибо люди будут горды, сребролюбивы, самолюбивы, родителям непокорны, более себя любивы, чем Бога любивы» и так далее. То есть речь идет о плохом, о тяжелом состоянии. И обращаясь к Тимофею, он говорит, для того, чтобы ты устоял в этой ситуации, для этого тебе нужно усвоить один очень важный закон. Послушайте, как он говорит. «Итак, заклинаю тебя». То есть он призывает как бы торжественно, дает какую-то клятву, он дает какое-то утверждение при свидетелях. Он говорит, что я сейчас говорю тебе суперважные слова, сверхважные слова. Смотрите, он говорит, пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. И суть вот этого призыва торжественного – проповедуй Слово. Апостол Павел оставляет Тимофея в Ефесе, и он говорит, для того, чтобы ты в Ефесе, в этом городе, в котором так много всякого зла, в котором так много проникает всяких ложных учений, в котором так много вот этого раздирания на части тела Христова, для того, чтобы ты мог устоять в этом городе, для этого тебе нужно проповедовать слово. Только оно решит проблему. И дальше он предупреждает, он говорит, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Итак, когда мы говорим о библейской проповеди, мы говорим не о чем-то новом, не о чем-то появившемся сегодня в 21-м столетии, не о чем-то, что мы сегодня изобрели где-то или у американцев переняли, или еще откуда-то взяли. Мы говорим о том явлении, которое взяло свое начало много-много лет тому назад, в Ветхом Завете. То есть, когда читалось слово, когда читался текст, и когда этот текст толковался, и когда люди понимали прочитанное, и когда люди усваивали то, что они читали, и когда они радовались тому, что они услышали, и когда они шли и применяли. Это библейская проповедь. Это то, что мы пытаемся делать здесь в церкви. Это то, что, я убежден, я вижу на страницах Священного Писания, представляет собой центральный элемент жизни церкви. От того, в каком положении стоит проповедь в церкви, от этого зависит общее состояние церкви, общее состояние его народа в большой-большой степени. Именно поэтому мы сегодня уделяем внимание проповеди или стараемся уделять. Дело в том, что церковь – это не клуб художественной самодеятельности. Это не то место, где просто социальный контакт происходит людей, которые близки по духу в своей какой-то субкультурной среде. Это не просто место, где мы приходим для того, чтобы себя показать, на людей посмотреть, немножко расслабиться, немножко пообщаться. Церковь – это место, где мы приходим, чтобы встретиться с Богом. Церковь – это то место, где человек приходит для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы свое сознание предоставить Богу, чтобы Бог сегодня действовал в нас. Вы знаете, самое яркое выражение Божьего действия представлено на страницах Священного Писания. Самое яркое. Поэтому вполне логично, если мы приходим к Богу, вполне логично предоставить Ему право говорить. Вполне логично открыть свое сердце, приготовить свой ум, свое сознание, приготовить себя для того, чтобы слушать Божье Слово, поставить его в центре. Вы знаете, сегодня многие люди сосредотачивают свое внимание на удовлетворении своих чувств. Везде. Так построен современный мир, на работе, в каких-то организациях, особенно в тех организациях, в которых им денег не платят. Это добровольная организация, они туда пришли для того, чтобы что-то получить. Так построено современное общество, это дух мира сего. Церковь, она отличается от того, что в мире. Церковь – это место, где мы приходим для того, чтобы встретиться с Богом. Это место, где мы приходим, чтобы Ему поклониться, чтобы сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Чтобы открыть Его Слово, чтобы посвятить время тому, чтобы наше сознание могло наполниться Священным Писанием. Говоря об этом примере, этой чудесной иллюстрации, которую мы находим в книге Неемии, я отметил 6, на мой взгляд, выдающихся элементов этой проповеди или этого дня. Дело в том, что время было тяжелое. Народ израильский был в плену 70 лет. В результате нескольких чудесных явлений Бог сначала через Зарававеля, потом через Ездру, потом через Неемию привел в обетованную землю 3 группы народа израильского. Интересно, точно так, как и пленение было 3 такими волнами, точно так и возврат, возвращение, оно продолжалось примерно 90 лет. Первый раз в 538 году Зарававель пришел, потом пришел Ездра через примерно 70 лет после этого. Потом где-то через 18 лет пришел Неемия с 3-й группой людей. События, которые мы читаем, имели место тогда, когда уже последняя группа пришла, когда цари расположились, когда город отстроили, стену, во всяком случае, восстановили, когда храм стали восстанавливать, и когда народ, написано в 7 главе, принес очень много денег, пожертвовали на то, чтобы строить храм. И во всем этом они увидели, что чего-то нет. Нет главного. Нет того, что представляет собой основу народа Божьего. И поэтому Неемия созывает народ. Неемия созывает народ, и они проповедуют. Они занимаются вот этой простой, но очень важной, важной задачей. Они читают закон. Так первый элемент того, что должно происходить в церкви должно читаться Божье Слово. Это место, где Слово Божие звучит. Посмотрите, 8 глава Неемии, 8 стих, мы читаем. «И читали из книги, из закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и каждый понимал прочитанное». Вот что из себя представляло богослужение в то время. Читали закон, читали его внятно, истолковывали то, что читали, и народ понимал. И мы коснемся этих качеств, этих категорий немножечко детальнее. Немножко позже в этой главе, в 13 стихе, написано о том, что кроме того, что Ездра делал это перед всем народом, он еще собирал глав разных людей, которые были главами семейств, главами поколений, главами каких-то племен, которые были в народе израильском, и читал им. Послушайте 13 стих. «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники, левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона». Вы знаете, что происходило? Происходило возрождение народа. Народ израильский потерпел крушение именно по той причине, что они оставили закон. Именно по той причине, что закон перестал проповедоваться. Что люди вместо того, чтобы проповедовать закон, они стали жить другими ценностями. Они стали устраивать свою жизнь по тому представлению, которое было популярно тогда. В результате они пришли к тому, что они потеряли свой народ. И теперь, когда Ездра стал восстанавливать народ, он понял, что восстановить его можно только одним способом. Только тем, чтобы принести вот это авторитетное божественное слово и положить его в основание этого воссоздающегося народа здесь, в земле обетованной. Поэтому он читает. Вы знаете, интересно, Неемия 8 глава, 2 стих, написано о том, что собрали всех, кто могли понимать. То есть речь не идет о людях, которые, ну вот только специалисты, которым интересно вот разбираться в тонкостях закона Божьего. Вот пусть они послушают, им это надо. Нет, Ездра и Неемия собрали весь народ. Почему? Потому что они знают, что жизнь каждого человека формируется законом, формируется словом. Мы сегодня говорили с молодыми людьми, которых я консультирую, подготавливая к браку. Мы говорили о том, что очень много сегодня людей, которые знают о том, что говорит Писание. Но, к сожалению, зная, абсолютно осознанно игнорируют то, что говорит Писание. Они просто выбирают свой путь. Они стоят под венцом и говорят «да», и они клянутся в любви. И они говорят об этой любви Богу, и они говорят об этой любви людям, которые присутствуют. Но этого хватает на неделю, на месяц, на год, и потом все меняется. И потом все вот эти слова, все вот эти истины, о которых они очень хорошо знают, они перестают быть авторитетом для них. Они переходят в уровень какого-то пожелания доброго, которое было высказано. Вот почему Ездра говорит всех. Всех, кто понимает. Всех, кто понимает, должны прийти сюда. Написано там 42 тысячи. Больше 42 тысяч людей собралось. Собрались для того, чтобы слушать. Причем они не просто собрались, чтобы слушать. От рассвета и до полудня. Все собрались, и все были от рассвета и до полудня. Примерно 6 часов. Сегодня речь идет о том, что 45 минут проповедь немножко длинновато. Но когда немножечко за 45, за 50, то это вообще катастрофа, потому что у человека нет способности слушать. Вы знаете, откуда это? Это от телевидения. Телевидение нас воспитало. Вы знаете, по данным современных психологов, сколько у человека внимания, концентрация внимания на какое время? 3 минуты. Вот почему в телевизоре постоянно каждые 3 минуты меняют сюжет. И сегодня воспитали несколько поколений так. Сегодня нас воспитали на вот этом развлекательной модели христианства. Нам нужно менять декорацию, иначе мне скучно. Иначе зачем мне такая церковь нужна? Иначе эта Библия, она как-то мне не совсем доходит. Ну, я не знаю, как, по всей видимости, у Неемии и Ездры не было телевидения. Очень-очень далеко было до телевидения, или люди не знали о том, что у человека, оказывается, только 3 минуты он способен держать внимание. Они проповедовали 6 часов. Не переживайте, я не думаю ввести 6-часовое собрание у нас в церкви. Но, тем не менее, Ветхий Завет говорит о том, что это был факт. Это был действительный факт. И он берет свое начало еще раньше. Второзаконие, 31 глава, 11 стих. Бог говорит Моисею, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, смотри, что делай, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. Это повеление Божие, которое было только забыто долгое время. И потом Ездра пытается возродить его. Он пытается поставить его опять на свое место. Он пытается народ вернуть в то положение, в котором Бог его создал.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: Полисадник.
1: Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Как хорошо, что мы снова можем провести время за изучением Слова Божьего. Библия – самая важная книга в мире. Из нее мы узнаем о Боге все, что нам нужно, чтобы правильно жить. В прошлый раз мы говорили о том, что новый помазанник в цари Иуй отправляется в Израиль, чтобы установить свою власть. Но на пути он убивает всех, кто поклоняется Ваалу, в том числе и царицу Иезавель. А также он убил и иудейского царя Ахозию. «Мальчик-царь». Библия, 4 книга Царств, глава 11. Гафолия, дочь язычницы Иезавели, была матерью царя Иудеи Ахозии. Когда она узнала, что сын ее убит Иуем, она, не тратя времени на плач и сетование о

0: нем постаралась поскорее захватить власть над страной. Она велела истребить всю царскую семью, чтобы стать единоличной властительницей. 6 ужасных лет правила Гафолия Иудеи и учила народ поклоняться Ваалу. Лишь одному из сыновей Ахозии удалось избежать смерти от руки Гафолии. Это был младенец Иоас. Сестра Ахозии спасла его и укрыла в таком месте, куда никогда не заглядывала его бабка, в храме Господнем. Сестра Ахозии, тетка Иоаса, которую звали Иосафеф, смогла это сделать, потому что была замужем за священником Иодаем. Мальчик спокойно рос в храме, и никто не знал об этом. Тайну его тщательно хранили. Когда Иоасу исполнилось 7 лет, его дядя и тетка решили, что пришло время сделать его царем. Иодай призвал к себе дворцовую и храмовую стражу и заставил всех поклясться в том, что они сохранят тайну. Затем он показал им царского сына. Все воины были готовы помочь Иоасу стать царем. Никто из них не любил безжалостную язычницу Гафолию и возвеличенных ею служителей Ваала. Иодай выбрал для исполнения своего замысла час смены караула с тем, чтобы можно было рассчитывать на помощь двух отрядов – того, что стоял на страже, и того, что пришел на смену. Часть воинов он отправил во дворец, часть – городским воротам, а одному вооруженному отряду приказал оставаться в храме и охранять Иоаса. Все случилось так, как и задумал Иодай. Когда все воины заняли свои места, Иодай вывел мальчика из храма и возложил ему на голову царский венец. Он дал в руки Иоасу свиток с законом Божьим, а потом провозгласил: «Вот ваш царь!» Собравшаяся толпа рукоплескала и восклицала: «Да здравствует царь!» Гафолия услышала этот шум и поспешила к храму. С одного взгляда на маленького мальчика, торжественно стоящего на возвышении свинцом на голове, она поняла, что ее перехитрили. «Заговор!» – закричала она. Но никто не захотел прийти ей на помощь. Все были рады, что ее жестокому царствованию пришел конец. Покуда Иоас не вырос, его дядя Иодай своими советами помогал ему управлять страной и учил слушаться Господа. В народе царили счастье и спокойствие. На троне Иудеи снова сидел добрый и верующий в Бога царь. Какие мысли у тебя появились от прослушивания этой истории? Царица Гафолия была очень жестокой в своем правлении. Она нечестно взошла на царский престол, убив всех, кто мог бы посягнуть на ее власть. Жестокие люди, правда же? Урок для нас такой. Власть сама по себе очень опасна. Желание властвовать над другими – очень опасное желание. Лучше стараться служить другим, помогать им, а не командовать. До свидания, дорогой друг. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 64. Книга «Числа», 10 глава, 9 стих. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Долгих 40 лет шел израильский народ в обещанную им Богом страну. За это время многие из мужчин стали воинами и научились защищать свои семьи и имущество от врагов. Бог хранил их в пути, идя перед ними днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Бог обещал им защиту и тогда, когда они будут жить в своей земле. «Трубите тревогу трубами в случае опасности», — сказал им Господь. «Я услышу трубный зов и спасу вас от ваших врагов». Тревога на флоте. Шел уже 4-й месяц моей службы в военно-морском флоте. До ее конца оставалось еще очень много дней и месяцев, больше 2,5 лет. Многое было еще непривычным не только для меня, но и для моих товарищей, попавших после учебной роты в команду. Мы уже начали привыкать ко всем трудностям военной службы, но и не забыли, как хорошо было дома. Однажды в команде заговорили об учебной тревоге, которую скоро объявят по всей эскадре. Это говорили ребята, прослужившие больше 2 лет. И говорили они об этом как о самом обыкновенном деле, ничего особенного. А для нас это было чем-то новым и непонятным. Хотя на всех занятиях нам и рассказывали, кто и куда должен бежать в случае тревоги и что делать. По всем предположениям, объявление тревоги ожидали через 1,5 месяца. В субботу, когда все матросы уже побывали в бане и готовились к отбою, я сказал своим друзьям: «Ну что это за тревога, когда все о ней знают наперед? И все готовятся к этому. Тревога должна объявляться в случае внезапно возникшей опасности. Никто не может знать этого времени, а это все несерьезно». Поговорив еще немного между собою, мы легли спать, потому что прозвучал приказ «Отбой! Команде отдыхать!». На еле теплом отопительном радиаторе висели мои простиранные тельняшка и роба. К утру они должны были высохнуть. Можно было поспать лишний часок в наступающее воскресенье. Команда «Подъем» прозвучала очень скоро. Никто из нас сначала ничего не понял. Было всего лишь 2 часа ночи. Но следующие слова дежурного по команде объяснили все. «Боевая тревога». Это была не учебная, всеми ожидаемая тревога, а самая настоящая боевая. Горела подводная лодка, стоявшая у пирса рядом с торпедной базой. Я знал, что надо мне делать в случае объявления тревоги, поэтому, натянув на себя сырую тельняшку, а поверх нее такую же сырую робу, схватил на ходу бушлат и побежал в штаб эскадры. Там я должен был получить задание и выполнить его как можно быстрее. Бежать 3 километра в сыром обмундировании при 15-градусном февральском морозе не очень-то приятно. Мне и моим товарищам очень повезло, что эта ночь в Полярном была не самая холодная. Я выполнил то, что должен был сделать в случае тревоги. Это сделали и все мои друзья, и все матросы, и офицеры эскадры. Пожар был потушен, опасность миновала, а я узнал на деле, какова бывает самая настоящая, а не учебная тревога. Она была объявлена не напрасно. В случае взрыва на торпедной базе мог погибнуть весь гарнизон города. А это не только военные моряки, но и их семьи. И еще много других людей, живущих в городе за полярным кругом. Псалом 88, 16 стиха. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуется весь день, и правдой Твоей возносится, ибо Ты – украшение силы их». Бог повелел израильтянам трубить трубами по разному случаю. Звук трубы не всегда возвещал приближающуюся войну. Громогласными трубами трубили и в праздники, установленные для них Богом. Люди должны были отличать звук тревоги или звук празднества, возвещаемый трубами. Знающий трубный зов никогда не будет застигнут врагом врасплох. Божьи трубы возвестят о судах над грешной землей. Верующие в Господа знают звук Божьей трубы, который прозвучит в последнее время. Это будет призывом для них собраться на праздничное собрание к Богу в Его Царство. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Так написал апостол Павел в первом послании Коринфской церкви, 15 глава, 51-52 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Посмотрите, какой я молодец! Все, ну все на меня смотрите! Эй, слышите? Разве вы не понимаете, какой я молодчина? Эй, все меня видно? Ой, попробую-ка я вскарабкаться на этот большой камень у обрыва, чтобы все в нашем заповеднике могли полюбоваться моим чудесным искусством перевоплощения. Хоть издали. Эй! Ой! Ой!
1: Белочка, привет!
2: Кабанчик, привет! Ой, да ты, кажется, с обрыва упал, бедненький! А зачем ты такую шляпу смешную надел с паутинками?
0: Белочка, ты бы меня сначала чаем напоила, пирожками накормила, дала бы хвостик высушить, а потом бы уже и расспрашивала.
2: Ой, прости, кабанчик, пойдем скорее к моему домику.
0: Ой, Белочка, ты спасла меня от холодной и мокрой смерти. От этой, от простуды, значит. А еще заодно и от голодной. Тем более, до ужина-то еще далеко, а я порядком проголодался. И все из-за этого непредвиденного купания в озере.
2: Кабанчик, ты до сих пор так и не рассказал, почему вскарабкался на этот камень возле обрыва, да еще в такой смешной шляпе, а?
0: Не рассказал? А что рассказывать-то? Я же к новому спектаклю реквизит готовил. Костюмчик примерял. В роль паучка Майзи вживался. Я хотел, чтобы все увидели, какой я мастер перевоплощаться.
2: Эх, кабанчик, как всегда ты не очень скромный.
0: Белочка, приходи завтра на премьеру в мой театр кабанчика.
2: Конечно, приду, кабанчик, посмотреть на твоего знаменитого паучка Майзи.
0: Я ж говорил, что я молодец.
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Сегодня вас ждет радиоспектакль в театре кабанчика.
0: Спектакль по рассказу Линды Найландс «Паутинка Майзи».
2: Маленький паучок Майзи жил в доме профессора Вундерлиха. Он был самым заурядным паучком, но дар имел особенный. Он мог ткать изумительной красоты паутину. Ткал он ее везде – на кухне, в прихожей, в гостиной. А когда он ткал, он ждал, мечтал и надеялся. Все его надежды, мечты и желания были лишь об одном. Майзи очень хотел, чтобы профессор заметил его труд и пришел от него в восторг. Но беда была в том, что профессор, кроме своих книг, ничего не видел. В один прекрасный день у Майзи появилась идея. Он проник в рабочий кабинет профессора, забрался на его письменный стол и соткал на его настольной лампе большую-пребольшую паутину.
0: И как я раньше об этом не догадался!
2: И паучок отправился в свой угол, чтобы оттуда полюбоваться своим творением.
0: Такую большую и красивую паутину профессор непременно заметит.
2: Сердце Майзи подпрыгнуло от радости, когда он услышал звук открывающейся двери.
0: Рано он, однако, сегодня.
2: Так подумал Майзи и обрадовался, что профессор сейчас пройдет в свой кабинет.
3: Давно в этом доме никто не убирал. Сколько грязи, сколько пыли.
2: Майзи быстро спрыгнул на пол и в страхе побежал в прихожую, чтобы посмотреть, кто это посмел войти в дом в отсутствие профессора. В прихожей стояла седая женщина в фартуке и с ведром в руках.
3: «Батюшки, грязь-то какая!»
2: Женщина сразу увидела паутину, но ничуть ей не обрадовалась, а наоборот расстроилась.
3: «Надо же, сколько паутины вокруг! Сколько паутины, сколько паутины!»
2: И к ужасу Майзи женщина решительно засучила рукава и принялась за работу. Тряпка беспощадно сметала паутину, на которую у паучка ушли часы работы. А бедный Майзи тихо сидел в углу и беспомощно наблюдал за движением тряпки. Некоторое время спустя Майзи опять услышал звук открывающейся двери. На этот раз это был сам профессор. Майзи очень надеялся, что профессор заметит исчезновение всех паутинок изумительной красоты, которые он соткал для него.
0: «Вот сейчас он стукнет кулаком по столу и выгонит незваную гостью вон. А если она еще раз переступит порог его дома, то профессор вызовет полицию».
2: Но паучка Майзи опять ожидала разочарования. Профессор лишь радостно воскликнул:
4: «Вы начали весеннюю уборку, госпожа Моп. Как светло стало в комнате!»
3: «Вы порядком запустили свой дом, дорогой профессор, но наведу чистоту и порядок. Выпейте-ка пока чашку чая, а я скоро закончу. Только кабинет остался».
2: Госпожа Моп открыла дверь в кабинет профессора и ахнула.
3: «Ай-яй-яй, здесь еще больше паутины!»
2: Женщина быстро прошлась тряпкой по письменному столу и сорвала паутинную сетку на настольной лампе. Майзи был настолько убит бессердечными словами профессора, что уничтожению паутины на лампе не придал никакого значения.
0: «Профессор меня предал. В течение 5 минут эта женщина получила большее признание, чем я, за всю свою жизнь!»
3: «Какой неприятный паук!»
2: И враз Майзи очутился в саду.
0: «Меня выбросили! Просто вышвырнули в окно! А в это время мой профессор спокойно пьет свой чай на кухне!»
2: Майзи показалось, что весь его, пусть крошечный, мир рухнул.
0: «И этому человеку я посвятил лучшие месяцы своей жизни. Эх, если бы я был скорпионом, я бы забрался по водосточной трубе в его ванную комнату и ужалил бы его».
2: Рядом в кустарнике сидел воробей. Он случайно услышал стоны паучка и прочирикал ему в ответ:
3: «Это нисколько бы не помогло тебе».
4: «Почему?» —
2: удивился паучок словам воробья.
3: «Да потому что и тогда он бы не обратил внимания на твою паутинку».
2: И это было правдой. Майзи сжался в маленький клубочек. На него было жалко смотреть.
3: «Чик-чик, что ж ты делать будешь?»
0: «Ничего».
3: «Не говори глупостей. Ты создан не для того, чтобы ничего не делать. Ты создан, чтобы ткать паутину. Беда в том, что ты ткал ее не для того. Свои узоры ты должен посвящать не профессору, а своему творцу», —
2: прочирикал воробей и улетел по своим делам. А паучок Майзи расправился и стал взбираться вверх по веткам и листьям кустарника к самой его вершине, туда, где только что сидел воробей. И паучок начал ткать. Первая ниточка на какое-то мгновение повисла в воздухе и сама приклеилась к черенку листа.
0: «Ткать для творца? Это паутина для тебя, творец!» —
2: вспомнил слова воробья Майзи. И когда была приклеена последняя ниточка, паучок взобрался в самую середину паутинной нити, свернулся в клубочек и крепко заснул. Когда на следующее утро воробей зачирикал свою утреннюю песенку, паучок проснулся.
0: шум-то какой! Наверное, это воробушек поет для своего творца. Ой, ну лучше бы он это не делал так громко. Интересно, а почему это он такой счастливый?
2: И паучок направился к воробью. А там наверху от того, что он увидел, перехватило дух. Его паутина, украшенная капельками росы, переливалась в лучах солнца, как тысячи бриллиантов. И вот дверь дома отворилась, и в сад вышел профессор. Он тоже увидел паутину. Профессор зажмурился, снял очки, протер стекла и опять надел их на нос. Затем еще раз внимательно присмотрелся и воскликнул:
4: «Красиво-то как!»
2: Воробей подмигнул паучку, и Майзи, не помня себя от радости, начал ткать новую паутинку.
0: Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей.
2: Да, кабанчик наш действительно молодец. Хороший спектакль у него получился. Ребята, но пришла нам пора прощаться.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
2: До свидания.
0: Белочка, слушай, а как ты думаешь, а это, мою шапочку с паутинкой оценили по достоинству, а?

С вами Радио ББН, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич начинает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Истина, которая делает нас свободными». Мы рады начать новый цикл передач под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. На протяжении нового цикла мы сначала обсудим, какую роль реформаторы и их идеи играют в жизни современного христианина. А далее посмотрим, можем ли мы в одиночку сделать что-то значимое.

Мир вам, дорогие друзья! Как говорят, угли растопил разжег Янгус, а Мартин Лютер поджег факел. Другие личности, такие как Ульрих Цвингли, Джон Кальвин, распространили пламя реформации по всей Европе более 5 столетий назад. Все эти выдающиеся люди и многие другие являются безмолвными напоминаниями, как нужно нести служение. Их пример вдохновляет меня провозглашать Божью истину, которую однажды провозглашали они. Те же стремления, которые двигали ими, руководят и мной. Я говорю не просто о мнении, но об истинных убеждениях. Эти люди вели других к тому, о чем в обществе мало размышляли, о чем не было популярно, ставило в неудобное положение. Они были готовы сделать шаг вперед в то время, как остальные двигались назад. Вот что такое убеждение. Это значит быть полностью уверенным в том, во что мы верим. Даже несмотря на то, что мы не знаем, что с нами будет из-за нашей веры. Возможно, вы не знаете всех тех, кого я перечислил. Но если бы не они, мы бы не имели многих свобод, которыми наслаждаемся сейчас и принимаем как должное. Например, чтение Библии на родном языке. Слушание проповеди, основанной на Писании, и осознанное, чтобы Божья благодать помогает нам очиститься от грехов. Я прочитаю вам 2 текста из Библии, которые вы наверняка уже слышали. Но я призываю вас представить себе, что вы никогда ранее не читали и не слышали эти стихи. Воспринимайте их как новые. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот что говорит Божье Слово. Многие из нас исторически неплохо осведомлены. Мы хорошо знаем историю нашей страны, можем перечислить своих родственников за несколько поколений. Но когда речь заходит об истории своей веры, дело обстоит

совсем иначе. Мы знаем такие даты, как крещение Руси. Может быть, перевод Библии на русский язык в связи с тем, что об этом много говорили в 2016 году. А кто знает, что произошло в 1415 году? Или чем значима дата 31 октября 1517 года? Но могу с полной уверенностью сказать, что знать историю христианства нам, верующим людям, крайне важно. И нужно знать, в чем заслуги Филиппа Меланхтона, монаха Савонаролы, Цвингли, Кальвина, Уиклифа или Яна Гуса. Но, к сожалению, когда дело доходит до истории христианства, мы мало что можем сказать. Мы празднуем 500 лет реформации. Поэтому я решил поднять эту тему в наших беседах, чтобы мы встречали этот юбилей более осведомленными. Поговорив с друзьями, членами разных церквей, я понял, что тема истории христианства очень мало освещена в проповедях. Но это и не удивительно, потому что прихожане ожидают, что с кафедры в первую очередь говорить будут о благодати, о грехе или спасении. И то же самое касается и передач на христианском радио. Но я четко осознаю, что знать свою историю нам, христианам, тоже очень важно. Поэтому в этой передаче я постараюсь, не пренебрегая текстами Священного Писания, дать вам некоторую информацию о том, что же произошло 500 лет назад, что такое реформация и чему нас это может научить. В издании Псалтыря 1572 года есть изображение троих мужчин. Первый разжигает искру, второй – разжигает угли, а третий поджигает факел. И далее в этом псалтыре написана краткая история реформации. Человек, выбивший искру, это Джон Уиклиф. Который растапливает угли, это Ян Гус. А человек, зажегший факел и передавший огонь далее, Мартин Лютер. Когда мы держим в руках Библию, у нас даже не появляется мысль, что перевод Библии на живые языки, на понятные языки, во многом состоялся благодаря Джону Уиклифу. Он перевел Библию на английский язык. На русский язык Библия была переведена только 140 лет тому назад. На английский намного раньше, в 14 веке. И Джон Уиклиф был тем, кто возмущался, что люди не имеют Библии на своем родном языке. Он был одним из основателей протестантизма. Уиклиф осуждал коррупцию, распространенную в папстве, несмотря на то, что сам был католическим священником. Он осознавал, что люди, не имеющие возможности читать Библию на своем родном языке, не смогут полностью познать истину. Язык, на котором была написана Библия, был мертвым. Им владели только священнослужители. Проповеди были непонятны для людей. И Джон Уиклиф был серьезно обеспокоен тем, что большинство не имели никакой возможности узнать, что же написано в Библии. Ну а вкупе с коррумпированностью церковной власти, римского папы, кардиналов и религиозной элиты, многие простые люди никогда не узнали бы истины. Его печалило то, что только священнослужители имели возможность читать Библию. А эти люди были гробами окрашенными, выражая словами Иисуса Христа. Церковь, вместо того, чтобы помогать людям познавать истину, оставляли их в полном неведении. И Уиклиф решил что-то изменить, и это ему удалось. Он разжег искру, приняв решение перевести Библию с вульгаты, то есть с латинского языка, на английский. Невероятно сложная задача. Мало того, что он взялся за эту работу в одиночку, так он еще и терпел унижение, ненависть. Воспринимался как странный человек, приносящий один вред. Его называли инструментом дьявола, еретиком. Но его труд, имеющий вечное значение, был выполнен, несмотря на непризнание и гонение. Джон Уиклиф умер своей смертью, чего нельзя сказать о его последователях. А таковых было много. Начиная с Джона Уиклифа, протестантизм начал активно распространяться. То есть это движение... Изучение Священного Писания – это библейское движение. Гонения и казни ужесточались, но развитие идей реформаторов от этого только ускорялось. Количество приверженцев идей Джона Уиклифа росло. Было очень много мужчин и женщин, которые осознавали, что такие идеи приведут их к смерти, но твердо стояли на своем. Мученические смерти все больше и больше становились обычным делом. И спустя 30 лет после смерти, в 1415 году,
На соборе Джон Уиклиф был официально признан еретиком, несмотря на то, что он был уже к этому времени мертв. И еще через 13 лет его останки были эксгумированы, и его кости были публично сожжены в пепел. Вот что писали современники. Они сожгли его кости в прах и развеяли его по ручью, который тек неподалеку. А этот ручей впадал в реку, а она, в свою очередь, в море, впадающее в могущественный океан. И таким образом прах Уиклифа — символ доктрины, которая распространилась по всему миру. Итак, ни сжигание его костей, ни развеивание его праха не смогло остановить его убеждения, которые стали перениматься многими людьми. Он зажег искру веры, и теперь надо было растопить угли. Библия была переведена на язык, понятный людям, и теперь надо было действовать. И одним из таких людей был Ян Гус, чех по национальности. Он отличался таким же превосходным умом, как и сам Джон Уиклиф. Ему было предназначено начать разжигать огонь в свое время. Целью Яна Гуса уже не было сделать Библию доступной. Об этом позаботился Уиклиф. Ян Гус беспокоился о проповеди. И римско-католический священник Ян Гус был настоятелем Вифлеемской часовни в городе Праге. И 3000 человек собирались, чтобы послушать его проповеди. Но не забывайте, что в то время вы считались еретиком, если проповедовали людям истину из Божьего Слова. А он проповедовал на понятном людям языке. Если вы даже допускали мысль об использовании Библии на английском языке, если вы поддерживали труды Уиклифа, Ян Гус сделал все из вышеперечисленного. Он открыто заявлял с кафедры, что церковь отравлена богатством. Он приводил скандальные факты, обвиняющие руководителей церкви в прелюбодеянии. И никакие угрозы не могли заставить Гуса отречься от своих слов. Они, наоборот, делали его более уверенным и решительным. И историки пишут поистине необыкновенные факты о жизни этого удивительного человека, и приведу некоторые из них. Когда папа Иоанн XIII торопил продажу индульгенций, чтобы оплатить свои кампании, возможно, имеется в виду крестовые походы, папский легат дошел до того, что на аукцион были выставлены епархии, дьяконские звания, приходы. Ян Гус, стоя за кафедрой Вифлеемской часовни, восклицал: они были проданы неспособным священникам, дебоширам, игрокам, виновных в скандалах, но прекрасно одаренными в сборе денег с тех, о ком должны были заботиться, чтобы обогатиться самим. Когда к Яну Гусу были отправлены представители римского папы, чтобы заставить его молчать, он прямо им в лицо заявил: «Пусть это будет понятно, что я называю апостольскими повелениями учение апостолов Христа. Если указания Папы Римского совпадают с ним, то я готов выполнять их. Но если они противоречат учению Библии, то я отказываюсь следовать им, даже если вы разожжете передо мной огонь, в который меня бросят». Пропаганда против папской политики была возрастающей, пугающей и вызывала серьезные проблемы для церкви. Продажа индульгенций терпела крах. Покупка церковных привилегий откровенно высмеивалась. Семинаристы устраивали беспорядки. Угли уже не тлели. Они становились все горячее и горячее, и вот-вот должны были вспыхнуть. Ян Гус был отлучен от церкви и должен был отчитаться перед Константским собором в 1415 году. И это происходило 6, 7 и 8 июня 1415 года. Ему была предоставлена возможность отречься от своих убеждений. А в чем же он был обвиняем? В том, что он последовал за Джоном Уиклифом. Он был обвинен в открытом пренебрежении законами церкви. Гуса назвали еретиком, и было проведено судейское разбирательство по его вопросу. Его ответ был очень прост: «Если вы можете показать мне из Священного Писания доказательство моей неправоты, то я немедленно отрекусь. Если же вы не можете, то я не откажусь от своих убеждений». Но он публично был объявлен еретиком и учеником Уиклифа. Ян Гус в тот же день был приговорен к смертной казни на костре. Вот что писал свидетель того события: «В 5 часов дня Яна Гуса вели на место казни.
где его должны были сжечь заживо. Его вели три трубача верхом на черных лошадях, и процессия шествовала по узким улочкам Констанца. Люди рыдали, некоторые усмехались, другие молились за Яна Гуса, который смело пел Псалом 30-й. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое». Палач сорвал с него одежду и надел рубашку, пропитанную смолою. Затем его руки и ноги туго привязали к столбу. Палач зажал пропитанное маслом бревно между его ног и вылил так много масла на его голову, что оно стекало с бороды. В то время как хворост пылал, а дым отравлял умирающего мученика, люди в толпе могли слышать его молитву. «О Бог Саваоф, прости им этот грех! Господь Иисус Христос, Сын живого Бога, помилуй меня!» Через 2 часа его тело было полностью сожжено, прах, завернутый в кожу бычка, был пущен по реке Рейн. Еще надо добавить, что тот, кто смог поджечь угли перед смертью, сказал такие слова. «Сегодня вы сжигаете гуся». Его имя Гус означает «гусь». «Сегодня вы сжигаете гуся, но пройдут 100 лет, и вы услышите песню лебедя. Его вы не сможете сжечь. Не поймаете его в сети и силки, и он умер». Вы помните, в каком году это произошло? В 1415 году. А через 100 лет, в 1515 году, в келье сидел монах, который жил в скудости, занимался самобичеванием, молился, усердно трудился, чтобы спасти свою душу, но он не мог этого сделать. И его имя — Мартин Лютер. Лютер говорил, что ничто не могло описать его умственных мучений. Он со всем усердием зарабатывал себе вечную жизнь в этом монастыре, но ни к чему не пришел. И Мартин Лютер был живым примером монастырского благочестия. Но в один день его темная келья осветилась ярким светом. В Библии есть текст, который вы много раз слышали и читали. Вы всегда воспринимали его как христианин. Но сейчас я предлагаю вам посмотреть на этот текст с точки зрения молящегося монаха, который день за днем вникает в Слово Божие, надеясь найти истину. Этот несчастный человек вдруг открыл для себя истинную свободу, прочитав текст из 1 главы послания к римлянам. Послушайте. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», пишет апостол Павел в послании к римлянам, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. И в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Не индульгенциями, не самобичеванием или затворничеством, не заслугами и праведностью». Слушайте, «праведный верою жив будет». Вот она, вот та самая истина, которая дала ему свободу, и это та самая истина, которая делает нас свободными. Если вы ходите в церковь, то много слышали проповедей и уроков на этот текст, но Лютер никогда не слышал, чтобы кто-то объяснял эти слова. Он трудился, работал, он был ответственным и старательным человеком, но он нашел ответ на все его вопросы в этих коротких предложениях. Праведный верою жив будет. И даже если бы этих стихов было недостаточно, то можно еще прочитать послание к римлянам, 4 главу, с 4 стиха. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера вменяется в праведность». Биограф Мартина Лютера писал: «Это был человек, который жаждал живого личного отношения с Богом, с его благодатью, доступной каждому, кто примет ее». И жизнь Мартина Лютера в монастыре была нетипичной. Он обошел церковные традиции и был призван Богом напрямую. Как много людей в нашем веке потеряны в трясине церковной атрибутики и традиций. Все эти индульгенции, заработки, требования, нюансы, ритуалы – Лютер отошел от всего этого и сказал: «Я прихожу к Богу как грешник, и веруя в Иисуса Христа, я принимаю Его.
веру в Иисуса Христа, Лютер принял Господа в свою жизнь. И Лютер был рожден свыше. Горящий факел теперь был в руке Лютера. И я могу сказать, это был тот самый человек, который должен был его пронести. Это был бесстрашный, решительный человек. Он был избран на роль, которую никто никогда не хотел бы исполнить. Почти 500 лет назад, 31 октября 1517 года, этот монах уже не тот несчастный и разочарованный, но решительно настроенный дать миру свободу, взял бумагу и написал 95 тезисов. Утверждений его веры, которые касались истины о Боге, и он прибил их на двери часовни в городе Виттенберге. Тем самым он как бы говорил, что я готов публично подтвердить все из написанного любому, кто попросит. Я готов к разговору. Его главной идеей было то, что человек оправдывается не делами, а верой. Есть такая история. Я не знаю, насколько она соответствует истине. Что когда Лютер вышел из своей кельи, чтобы повесить тезисы, он споткнулся, чуть было не упал. И чтобы удержаться, он схватился за какую-то веревку, которая, как оказалось, вела к колоколу. И среди ночи раздался колокольный звон на всю округу, который как бы возвещал: «Праведный верою жив будет». Эта истина, которую Лютер обнаружил, сидя в монастыре, должна была разлететься по всему миру. И если мы вспомним слова Яна Гуса, лебедь на самом деле начал петь. Мартин Лютер полетел как лебедь, он набрал такую высоту, где он чувствовал себя свободным. Но я должен признать, что этот человек был очень рассержен. Он не очень хорошо умел держать себя в руках. Эмоции с трудом подавались контролю. Один историк, Филипп Шаф, описывал так манеру общения Мартина Лютера. Его труды пахли порохом, его слова были битвой. Он подавлял собеседника ревущей канонадой аргументов, страсти, красноречия, оскорблений. По словам Шафа, на одного из своих противников Мартин Лютер излил такой поток оскорбительных слов, который сложно перевести на приличный язык. Таким был Лютер, этот лебедь, который летал высоко. Хоть и грубо, но он провозглашал истину, которая делала людей свободными. И вот факел начал переходить от одного неуравновешенного человека к другому. Я не оговорился, я имел в виду именно то, что сказал. Каждый, кто перенимал пламя у Лютера, был человеком, движимым эмоциями, рвением к переменам. Слово «компромисс» было им неведомо. Одним из них был человек по имени Цвингли, который был на один год младше Лютера. И он зажег свой факел от Лютера и понес тезисы далее, в свой родной город Цюрих, где протест был поддержан. Меланхтон был на 14 лет моложе. Его острый ум начал придавать форму богословию Лютера. И Меланхтон внес большой вклад во все движение реформаторов, потому что он пронес его через всю Германию. И через него эстафета перешла к Кальвину. Джон Кальвин никогда не встречался лично с Мартином Лютером, хотя они имели очень похожие сердца. Однажды Кальвин так сказал о Лютере: «Я признаю, что он редкий гений, который получил необыкновенное сокровище с небес. И я часто говорил, что если бы даже он считал меня исчадием ада, я бы все равно считал его великим служителем Христа». Благодаря усилиям Джона Кальвина реформация дошла до Женевы, которая стала твердыней течения. Затем на сцену реформации выходит Джон Нокс. Он был на 32 года моложе Лютера. Он обладал тем же рвением. В одной из исторических книг было написано так: он был суровым человеком сурового возраста в окружении жестоких людей. Иногда Мартина Лютера называют ударом грома в реформации. Так вот, Джона Нокса можно назвать молнией реформации. Однажды королева Мария сказала: «Я боюсь его кафедры, его проповеди больше, чем всех армий Англии вместе взятых». Он помог учению распространиться в Шотландии, где оно было принято быстро и легко. Итак, Джон Уиклиф зажег спичку, выбил искру. Потом Гус растопил угли,
а Лютер взял горящий факел и разнес его по всему Старому Свету. И постепенно это учение обошло весь мир, однажды дойдя через миссионеров до наших бабушек, дедушек, родителей и нас с вами. Мы часть тех, кто не признает покупку спасения за деньги или делами, кто не признает того, что противоречит Библии, тех, кто живет по вере. Помните, для чего Библия была переведена Уиклифом на английский язык, а Гусом на чешский, Лютером на немецкий? Чтобы обычные люди могли взять факел и действовать. Им не обязательно надо было сидеть и слушать избранных. Сегодня мы кратко затронули главные персонажи реформации. Джон Уиклиф – человек, который зажег спичку, Ян Гус, поджегший угли, и Лютер, который поднял зажженный факел. И это пламя до сих пор горит, и я имею счастье сказать, что сейчас оно горит очень ярко. На земле много мест, где этот факел готов высоко поднимать. И он начинает гореть в людских сердцах, продолжает работать, выполняя Божий план благовестия и провозглашая Иисуса Христа как Спасителя. Дорогие друзья, я хочу предложить вам канат надежды, за который вы можете крепко схватиться. И в магазине, где вы работаете продавцом, в офисе, где вы менеджер, в доме, где вы живете, в университете, где вы учитесь, везде вы можете нести факел, потому что эта привилегия доступна абсолютно каждому, даже самому простому человеку. Каждый, кто верит всем сердцем в Господа Иисуса Христа как Спасителя, сейчас в наше время может и должен взять факел и передавать его дальше. Но перед тем, как мы закончим, я хочу сказать несколько слов. Во-первых, я обращаюсь к тем, кто христиане. Наше общество умело занижает нам самооценку, и вам может показаться, что вы недостаточно совершенны, чтобы распространять Божью истину, нести факел благодати. Но если вы попытаетесь найти в истории такого совершенного человека, то только впустую потратите время. Если вы человек, то вы подходите. Никаких особенных качеств не требуется. Помните, что совершенным был только наш Господь. И еще, если вы чувствуете себя недостаточно образованным, вам кажется, что вы знаете мало, или что вы не талантливы, не слишком умны, хочу вам напомнить, что люди, которые подняли факел реформации, были точно такими же. Они были такие же люди, как мы. Иногда они испытывали страх, не всегда знали, что им делать, какой следующий шаг предпринять. Сегодня прекрасная возможность перенять у них эту эстафету. Нести факел благодати. Если вы еще не знаете Христа, то поверьте мне, вы не найдете надежду нигде, кроме как в нашем Господе. Сегодня мы слышали о реформаторах не для того, чтобы стать более образованными. Но важно знать, что спасение дается даром. Хотя за нее заплачена самая высокая цена – жизнь Божьего Сына. И если вы никогда ранее не доверяли свою жизнь Господу, помните, что мы спасаемся только верой. Сегодня день, когда у вас есть возможность уверовать в Иисуса Христа и обрести спасение. Благословение вам, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, вы услышали беседу под названием «Истина, которая делает нас свободными». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, знакомиться с историей христианства, менять мир к лучшему. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня, говоря о тех, кто не побоялся встать и сказать: «Библия должна быть понятна людям, спасение не нужно зарабатывать делами и пожертвованиями, верою живы будете». Их пример должен вдохновить нас не бояться делиться своими убеждениями, рассказывать людям о Христе, о спасении по благодати. Факел не должен погаснуть, и каждый из нас в ответе за это. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим узнавать о жизни людей, которые изменили отношение к христианству. Будем извлекать из их опыта полезные уроки и для себя. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть церковью, которая меняет мир?» Служение – это движение или торможение? Правильные мысли о церкви. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам, расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу.
1: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире Библейское радио ББН, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании Римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес – russian@bbn.media.org.

Ну а сейчас подошло время для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 6 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Песни песней» в 4 главе, в 16 стихе. Там есть такие слова: «Поднимись ветер с севера и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Осознал ли ты глубокий смысл этой молитвы? Суть ее в следующем. Как прекрасные ароматы могут скрыться в пахучем растении, так и дары Божьей благодати могут лежать неиспользованными и неразвитыми в христианском сердце. Есть многие люди, которые считают себя хорошими христианами, но от них совсем не веет ароматом святости и добрых дел. Ведь известно, что одни и те же ветры дуют на колючий куст и на пряное дерево, но только одно из них источает благоухание. Время от времени Бог посылает для своих детей суровые ветры испытаний, для того, чтобы закалить и укрепить их дух. Как факел горит ярче, когда ветер раздувает его пламя, и как можжевельник пахнет слаще, когда его бросают в огонь, так и лучшие качества христианина часто проявляются, когда дуют северные ветры страданий и бедствий. Страдающие сердца часто издают благоухание, угодное Богу. «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. О, поверь, жизнь настанет другая, любит нас сам Господь, не забудь. Уповай ты на Господа Бога, и почаще молись ты в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. В мире волны бушуют, как в море, ветер страшный и грозно шумит, но взгляни ты, с любовью во взоре на тебя твой Спаситель глядит. Жизнью нашей Он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает и что к радости, к счастью ведет. Нам страдать здесь осталось немного, мы готовы к последней борьбе, скоро кончится путь наш суровый и возьмет нас Спаситель к себе. Пристань тихая нас ожидает, бури страшной и грозной в ней нет, ярче солнца Христос там сияет, жизни вечной не меркнет в нем свет. Не смущайся в тяжелые годы, пусть на бремя не ропщут уста, часто в жизни бывают невзгоды, но надейся на милость Творца. Не забудь, что Христос твой Спаситель тебя ради страдал на кресте, Он от бед твой благой Искупитель, Он с тобою всегда и везде. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь, в небе Родина наша святая, там наш вечный блаженный приют.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою,

0: книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Несколько слов о разлуках и любви. На этот раз Николай находился в госпитале 13 дней. Раньше он пробыл в госпитале дольше. Да и во время долголетнего пресвитерского служения он часто бывал в разлуке с семьей. И потому он по опыту знает, что такое разлука с дорогими и любимыми, и на основании пережитого говорит, что настоящая любовь в разлуке еще сильнее разгорается и ярче горит, а фальшивая любовь тускнеет и даже совсем гаснет. Любовь подобна огню. Большой огонь при большом ветре еще больше разгорается, а малый огонь при сильном ветре совсем затухает. Не любят мужья своих жен, если, выйдя из дому, уже смотрят на других женщин и видят на улице красивые лица и точеные ножки. Нет и не было у них настоящей любви. Это в равной мере относится и к женам. Серьезной опасности подвергаются мужья, работа которых связана с длительными командировками и любовь которых к семье очень мала. Будьте бдительны, наблюдайте за собой, берегите себя и свои семьи, ибо в противном случае вы погубите себя и свою семью и не только здесь, на земле, но и в вечности. Живите так, чтобы вас тянуло домой, туда, где вас по-настоящему любят и думают о вас ваши родные. Родной дом издали, в разлуке, видится другим, и взаимоотношения между родными также видятся совсем по-другому. Но женам тоже нужно помнить о том, что теплую атмосферу в доме создает жена. Не забывайте об этом, чтобы ваших мужей тянуло домой. Вспоминается один из сыновей Николая, который очень неохотно шел в школу, говоря, что он идет туда так, как Иосиф шел в Египет. Но зато домой из школы он не шел, а бежал. И, прибегая домой, даже целовал дверную ручку со словами: «Мой родной домик». Как-то Николай возвращался из одной поездки с верующими братьями во Христе. В дороге говорили о разном, и в конце концов разговор перешел на тему семьи и дома. «Ой, скорее бы домой! Я так соскучился по всем, по жене, детям и даже по собачке», — сказал мечтательно один. А другой возразил: «Не понимаю тебя, чего ты так рвешься домой? Разве нам плохо? Меня вот домой не тянет. Опять будут скандалы, ругань и длинные скучные вечера. Нет, я бы всю жизнь проводил вне дома». «А если твой дом тебя не притягивает, если там тебе плохо, что делать?» «Молиться Богу. Бог может изменить все, в том числе и взаимоотношения в семье. Если, конечно, вы пожелаете этого и попросите об этом Господа, потому что сами, без Бога, вы ничего не сможете изменить. И Господь без вас тоже ничего не станет изменять, так как сотворил вас со свободной волей. Живите же так, чтобы при мысли о доме вам с непреодолимой силой захотелось домой». Христианский дом – это прохладный, с живительной водой оазис в жаркой и безводной пустыне греховного мира. Мир – это воистину Египет, где страдал и томился Божий народ Израиль. Потому, как только появится возможность, бегите из Египта и постарайтесь как можно скорее достичь желанного оазиса. Испытав холодное дыхание смерти, Николай счел нужным напомнить о кратковременности нашей жизни. Кто-то сказал: «Старики должны умереть, а молодые могут умереть. Сколько бы человек ни прожил, все равно ему кажется, что он почти еще и не жил».

0: а уже нужно уходить с этой земли. Для каждого из нас уже заготовлен могильный камень с нашим именем и датой рождения. Осталось только дописать дату смерти. Слово Божие говорит, что один только шаг между мною, нами и смертью. 1 Царство 23. Сегодня человек живет, а завтра уже уходит отсюда. Уходит. Но куда и с чем? Святое Слово Божие, Библия, очень ясно и четко говорит об этом. Людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Умирают старые и молодые, умирают бедные и богатые, умирают больные и здоровые, умирают те, кому надоело жить и кто ищет смерти, умирают и те, кто дорожит жизнью и цепляется за нее. Умирают, потому что так положено Богом. Придет время, когда смерти уже не будет, да и некоторые из читающих не увидят уже смерти, ибо станут участниками славного восхищения Христовой Церкви. А пока смерть лишает жизни неисчислимое множество людей, придет и наша череда. Так мы поем, так оно и будет. Но что дальше? Безумная философия утверждает, что человек умрет, тело его сгниет и ничего не останется. Это животное, скотская теория, но мы люди, а не животные. Оглянитесь на себя, на свою память, на свой ум, на все разумное свое существо. Оглянитесь на окружающий вас видимый и невидимый мир, и вы увидите не только их законы, но и Творца этих законов. Посмотрите, как все живет и подчиняется установленным раз и навсегда законам. Почитайте Слово Божие, и вы поймете истинность библейских слов. Подумайте о своей смерти, помолитесь Богу, и потом прислушайтесь к зову своего сердца. И вы услышите голос души, ее стон и тоску по Богу, ее желание не умирать, ее порыв к новой жизни, и притом вечной жизни. Людям положено однажды умереть, а потом воскресение и суд. Послание к Евреям 9:27, Иоанна 5:25-29. Желает или не желает того человек, но он воскреснет, чтобы дать отчет за свою жизнь на земле и за свои дела, совершенные в течение этой жизни, и даже за свои слова. В этот мир мы пришли ни с чем и уйдем из него с пустыми руками. Но куда и на что мы употребили таланты и дарования, которыми обогатил нас Бог? Бог доверил нам эти богатства, чтобы мы употребляли их бережно и умело, с пользой для других и славы Божией. С собою в вечность мы не возьмем ничего, но наши дела пойдут вслед за нами. Они будут иметь большое значение для нас лично. Читайте первое послание апостола Павла к Коринфянам 3:11-15. «Выбор за вами, или...» Или. Золотой серединки здесь нет. И нужно спешить выбирать, пока еще мы живы, потому что не знает человек дня своей смерти, и будет жаль, если мы по своей беспечности не успеем это сделать. Плохо, очень плохо, когда тебя обманывают другие. Но еще хуже, если ты сам себя обманешь. А Слово Божие предупреждает: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Послание к Галатам 6:7. Древняя китайская мудрость говорит: «Не взять то, что даровано небом, значит себя обмануть и наказать». Не наказывайте себя, друзья, не обманывайтесь. Николай прожил очень трудную, но очень счастливую жизнь и может уйти на небо со спокойной совестью. У некоторых читателей может возникнуть вопрос, что помогало ему сохранять спокойствие духа в сложных ситуациях и не терять надежды на Господа. Причин тому несколько. Об одной сказано в Псалме 31, в 8 стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Этот стих подарили Николаю на память после его покаяния, и он на всю жизнь остался любимым для него. Потом ему много раз дарили этот текст в качестве пожелания, зная, что Николай его очень любит. Этот стих и слова «Око мое над тобою» и сегодня находятся в зале его дома. В тяжелые дни испытаний Николай выходил на улицу, обращал лицо к небу в уверенности, что там находится престол Божий. И не имело значения, был ли это пасмурный день с темными тучами на небе или темная ночь с мерцающими звездами. Он знал, что оттуда, с неба, на него смотрят всевидящие очи Господа, и Бог ведет его правильным путем. Это его успокаивало. Это его смиряло и вливало новые силы для трудного, но благодатного служения. «Слава тебе, Господи! Слава за то, что твое око было всегда надо мною!» Повторяя слова псалмопевца, восклицает сегодня Николай и говорит вместе с Давидом. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалом 15:6. Блажен человек, воистину блажен, для которого Господь Иисус Христос был и остается добрым пастырем. Прочтите 22-й псалом, и вы убедитесь в этом. Если у вас появилось желание прожить благословенную жизнь, вам нужно сегодня, сейчас же принять Иисуса Христа в свое сердце, и Он будет вашим добрым пастырем всю вашу жизнь, даже в долине смертной тени. И вы вместе с Давидом запоете: «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей». И я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 22:6. Заканчивая свои воспоминания, Николай подумал, что если и первое, и второе его рождение были не такие, как у всех людей, то и смерть его будет не такой, как у других. Наверное, он уже не умрет, но живым увидит Господа лицом к лицу при скором восхищении Христовой Церкви. Но если вы услышите, что Николай умер, не верьте, он лишь перешел в другой, лучший мир, мир без страданий и слез, без скорбей и болезней, мир бессмертия, любви и совершенства. Свои воспоминания он заканчивает стихами Николая Водневского и словами Священного Писания. «Оглянулся и вижу, будто было во сне. В голодовку я выжил и не сгинул в войне. Я прошел через туманы, через темень ночей, через многие страны, языки стукачей. Память сердце не точит, что прошло, не вернуть. С каждым годом короче скорбный жизненный путь». Грусть не будет тревожить пред кончиною дня. Встретят ангелы Божьи на пороге меня. Может, чуточку вздрогну я от встречи такой, а потом «Аллилуйя» будет литься рекой. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в могилах, услышат глас Сына Божьего. И выйдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло, в воскресение осуждения, сказал Христос. Иоанна 5:28. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». «Да, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение 14:13. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Эпилог. Летят наши года, словно осенние листья на землю. Порой случайный прохожий или резкий порыв ветра всколыхнет осенний покров и пробежит по опустевшему саду шорох, словно шепот грусти о прошлом. Жизнь одних людей подобна прошлогодней листве, занесенной снегом. Она уже никого не согреет, не поддержит огонь в очаге. Ей уже никогда не пробиться зеленым ростком, ее просто нет, и никто не вспоминает о ней. Жизнь других оставляет глубокий, добрый след, как написано в 111-м псалме: «Вечной памяти будет праведник». Осень – время собирания плодов. 6 октября у нас не стало дорогого и любимого человека. Господь взял его, словно зрелый плод, в небесную житницу. Время не сотрет в нашей памяти твою безграничную любовь к Богу и верность Ему. Ты, Отец, умел любить, миловать, прощать и принимать участие в нуждах других так, как учил Христос, молясь за тех, кто причинял много зла и страданий. Мы благодарим Бога за то, что в Тебе мы имеем живой добрый пример для подражания. Ты показал нам путь ко Христу. Твои слова не расходились с делами. Ничего, милые мои, Господь поможет. «Давайте помолимся», — говорил ты в трудные минуты, ободряюще похлопывая по плечу. «Для каждого у тебя находилось теплое слово и бальзам утешения. Ты постоянно пребывал в молитве, поднимая глаза к небу, и часто повторял слова: „Мой дом на небе“. Ты жил и умер с мечтою о том, что доживешь до дня пришествия Господа за церковью. Но Господь усмотрел забрать тебя раньше, чтобы мы жили той же мечтой и надеждой радостной встречи на небесах. Время тяжелой болезни ты перенес без единого слова ропота. Еще за несколько дней до перехода в вечность ты тихонько пел «С хвалой к Отцу Небесному». Потом сказал: «Скоро меня уже не будет, а вас Господь утешит». Все исполнилось, как в стихе, который завершает эту книгу. Ты закрыл глаза, как бы от яркого света, немного подался вперед, вздрогнул и вместе с ангелами запел «Аллилуйя» перед Господом. Мы хотим быть похожими на тебя в любви к Богу и к людям, в служении, в супружеских отношениях, в терпении и смерти. Мы верим, что наша разлука временна, и мы встретимся там, где нет зла, слез и болезней, где вечная радость. Слава Богу за то, что Он дал тебе силы закончить эту книгу, которую ты написал для нас. Благодарность тем, кто содействовал ее изданию. Осеннее увядание природы и похожие на слезы капельки светочек наполняют сердце грустью, а на землю падают осенние листья, напоминая о переходе от бренного к вечному.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

0: Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие великого апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Прибыв в Ефес, прибрежный город Эгейского моря, Павел провел более 2 лет в служении и проповедовании Слова Божия в этом важном, но полном идолопоклонства города. Основная жизнь города вращалась вокруг храма Артемиды. Торговцы и ремесленники получали большую прибыль от продажи изображения богини Артемиды. И вот среди этого идолопоклонства распространялось Слово Божие, и многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа и получили дар вечной жизни. Во время своего пребывания в Ефесе Павел заботился о церквах или общинах, основание которых доставило ему много радости. Одной из них была церковь в Коринфе. Он узнал о трудностях, которые возникли в церкви, но так как был занят служением в Ефесе, Бог побудил его написать в Коринф послание. Вполне вероятно, что Павел отправился из Ефеса кратковременно посетить Коринф, а затем написал послание, которое нам известно как первое послание коринфянам. Коринфская церковь была основана во время его второго миссионерского путешествия примерно в 51 году после новой эры. Члены церкви росли духовно, и Павел был рад похвалить их за познание в Писании и за их готовность говорить другим о Евангелии. Это мы узнаем из вступительного слова апостола Павла. Но Павла сильно беспокоило то, что стали образовываться группировки, которые считали себя именно его последователями. Другие шли за Аполлосом, который поистине был большим оратором. Третьи считали Кифу или апостола Петра их особым вождем, которого они поддерживали. Четвертая группа, превозносясь над всеми, считала, что они следуют за Христом. Павла огорчал дух разделения. Со всей серьезностью Павел писал, чтобы они не делились на группы, ибо они являются одним целым во Христе. Христос является главой церкви, будь то поместная община или вселенная церковь. Первое послание к Коринфянам было написано в ответ на заданные вопросы. Это мы узнаем из 7 главы, где обсуждаются некоторые темы, поднятые озабоченными членами церкви. Ссылки на Ефес в этом послании указывают на то, что апостол Павел жил в Ефесе, когда писал послание Коринфской церкви. Заметьте, пожалуйста, например, первое послание Коринфянам, 15 главу, 32 стих, 16 главу, 19 стих и 16 главу, 8 стих. У апостола Павла была большая оппозиция в Ефесе. Это мы видим из слов. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». В связи с этим мы можем предположить, что первое послание к Коринфянам было написано незадолго до того, как произошел мятеж в Ефесе, о котором мы уже ранее упомянули, и который в конце концов послужил тому, что апостол Павел покинул город. А это было в начале 57 года после новой эры. Это следует сравнить с 16 главой 1 послания к Коринфянам. Павел уже положил в духе оставить Ефес и пойти в Македонию, но происшествия, включая мятеж, ускорили осуществление этого намерения. Павел хотел остаться в Ефесе до Пятидесятницы 57 года после новой эры, но сложившиеся обстоятельства и возмущение ремесленников в Ефесе заставили его поспешить. Изменив график своего третьего миссионерского путешествия, он решил быть на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. Мы можем заметить, что его каждый шаг был под контролем Господа и Святого Духа. И в 20 веке служители Божии переносят трудности в результате того, что некоторые сопротивляются проповедованию Евангелия. Иногда в связи с этим меняются планы. И все же служители Божии видели, что Господь руководил их жизнью и работой. Многие пресвитеры соглашаются со словами апостола Павла: «Ибо для меня отверстие великое и широкая дверь, и противников много». Пресвитерам пришлось менять место жительства ради служения или за оппозицией. Иногда пресвитера радушно принимали, но ненадолго, и опять развивалась оппозиция. Это согласуется со словами самого Господа Иисуса Христа, когда Он послал Своих учеников. Он послал их, говоря: «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отвесите прах от ног ваших». Даже Господь Иисус Христос был отвержен и не принят некоторыми. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Луки. Самаряне не приняли Его, и Он с учениками пошел в другое селение. Апостол Павел чувствовал, что его непосредственная работа в Ефесе закончилась. Поэтому мы читаем в 20 главе Деяний святых апостолов: по прекращении мятежа Павел призвал учеников, дал им наставление и, попрощавшись с ними, вышел и пошел в Македонию. Сам факт, что он чувствовал побуждение покинуть Ефес на несколько месяцев раньше, чем планировал вначале, свидетельствует о том, что Павел был готов следовать либо непосредственному руководству Господа, либо обстоятельствам. Обстоятельства иногда становятся Божьим инструментом руководства в нашей жизни. Иногда Павел видел пред собою открытую дверь для свидетельства, но Павел также видел, как двери перед ним закрывались. Итак, Павел отправился по следам своего второго миссионерского путешествия в Македонию. Но на этот раз он отправился в Македонию на корабле из Ефеса, а не из Троады. Очень мало сведений дано о последующих месяцах, за исключением того, что названы посещенные места, и, по всей вероятности, он провел несколько недель в Корифе. Но куда бы он ни приходил, он наставлял христиан быть твердыми в вере, несмотря ни на какие испытания или гонения. 3 месяца, о которых упоминается в 20 главе Деяния святых апостолов, незаметно промелькнули, и, как раньше, он встретил евреев, которые противились ему и были готовы разрушить его служение, если бы это было возможно. Это мы узнаем из 20 главы Деяния святых апостолов, где написано: «Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. У Павла были спутники, которые его сильно ободряли. Но до того, как он прибыл в Коринф, он отправил второе послание Коринфянам, которое написал из Филипп, где пробыл во время 3-месячного путешествия. Многое глубоко взволновало апостола, когда он слышал известие о Коринфской общине. Как первое, так и второе путешествие к Коринфянам затрагивает важные темы поведения как церкви в целом, так и каждой личности в отдельности, которые вместе составляют общину. были некоторые, восстающие против апостола и обвиняющие его в непостоянстве его руководства стадом. Но мы видим сердце истинного пастора в словах второго послания к Коринфянам. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами». Даже когда Павлу пришлось укорять их, что он и сделал, со всей строгостью, такие укоры исходили из печального сердца, желающего, чтобы укоренные возвратились к Господу и искали только Его пути. Некто хорошо сказал, целью апостола было ободрить и успокоить всеобщую церковь, и в то же самое время он вынужден был употреблять свою власть к тем, кто продолжал пренебрегать заветами Христа, которые провозглашал Павел. Ему было необходимо заметить несправедливое обвинение из их стороны и доказать свое апостольское положение и сущность, указывая на факты. Павел нес бремя церкви, на его сердце было бремя всех церквей, которым он служил, он молился о них ежедневно. Это также должно быть признаком верного пресвитера и в наши дни. Молиться о собрании, разделять духовное бремя всей общины, искать возможность ободрить, подкрепить, наставить, должно быть основной задачей его служения. Итак, личные нужды человека делают большой спрос с пастыря. Быть настоящим пастырем любой общины требует верности Слову Божию и в доброохотности нести бремя членов общины. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. И седьмой стих. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Когда Бог возрождает грешного, мертвого человека, Он дает ему новое сердце. Он дает ему новую природу. Библия говорит нам очень ясно, что наше сердце – это наши мысли, это наши чувства, это наши желания, это наши намерения, это наша воля, это наши стремления, наша совесть, наши мотивы. Из этого состоит наше сердце. Библия всегда говорит о том сердце, которое находится у нас здесь. Когда мы говорим о том, что Бог меняет сердце, нам нужно помнить, что Он именно меняет наши мысли, Он меняет наши чувства, Он меняет наши желания, Он меняет нашу волю, стремление, память, намерения, мотивы, желания. Все, что у нас есть, Он ничего не оставляет без своего внимания. Вот что значит, когда мы говорим, что Бог меняет сердце, Он меняет все, из чего состоит сердце. Невозможно, друзья, иметь святые мысли и греховные чувства. Невозможно иметь святые желания и продолжать греховную жизнь. Невозможно иметь святые желания и продолжать себелюбивую жизнь. Или иметь святые стремления и продолжать свою волю, подчинять своим плотским желаниям. Опять, когда Бог меняет сердце человека, Он все меняет и ничего не оставляет без внимания, своего внимания. Ему все важно, из чего состоит наше сердце. Он его создал, Он его меняет. И когда меняет, Он все меняет. Когда Он меняет наше сердце, я уже говорил, Он меняет наши стремления. Одно из таких стремлений – это стремление к святости. Это стремление к святости, оно постоянно растет в жизни христианина. И оно растет по очень многим разным причинам. Говорить сегодня о святости, друзья, всегда актуальная тема. Актуально потому, что Бог всегда остается неизменно, абсолютно свят. И тех, кого Он призывает к себе, Он тоже ожидает и хочет, чтобы они были святы. Эта тема актуальна сегодня потому, что наша плоть, наша греховная природа или остатки греховной природы, они постоянно дают о себе знать. Джерри Бриджес в своей книге «Pursuit for Holiness» или «Of Holiness», он говорит, называет это партизанской войной. Это когда два лагеря или две партии, которые воинствуют между собой в одной стране, и одна из них становится во главе, они своей войной достигают этой власти. Другая партия не просто исчезает, она начинает партизанскую войну. Греховная плоть, наши остатки греховной природы, они постоянно ведут войну, они не хотят так просто сдать свои позиции. И вот поэтому нам сегодня тоже нужно говорить о том стремлении к святости, которое действительно является признаком христианской жизни. Эта тема актуальна еще потому, друзья, что дьявол очень хитрый. Он настолько хитрый, он умеет преподнести обман и ложь, и страшный какой-то грех в очень сладкой упаковке. Он может принести этот яд в сладкой упаковке, и мы, даже верующие, иногда поддаются на это. И нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Это важный, очень необходимый признак христианской жизни. Еще нам нужно об этом говорить, потому что мир, в котором мы живем, он тоже наполнен разными инструментами, которые влияют на наши чувства, влияют на наши взгляды, на наши глаза, наши уши, на наши все себелюбивые, эгоистичные намерения, и влечет нас к себе этот мир. И очень часто мы поддаемся уговорам этого мира, рекламам, которые мы видим вокруг. Нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Апостол Петр не просто говорит, знаете, словами, которые

0: возможно, представляют для нас какую-то еще одну альтернативу жизни. Апостол Петр очень аккуратно и под воздействием Духа Святого выбирает те слова, которые показывают для каждого христианина, кто внимательно читает этот текст, что ежедневная жизнь – это очень серьезное дело. Это не фэшн-шоу, это не просто дом одежды. Этот мир или наша ежедневная жизнь – это битва. Он использует военные термины, и я поэтому назвал сегодняшнюю проповедь «Стратегия практической святости». Стратегия практической святости. Почему практическая? Во-первых, стратегия. Давайте мы поговорим. Я хочу дать вам простое определение. Я нашел его в одном из словарей. Смотрите, стратегия – это план действий или способ достижения сложных целей. В качестве науки стратегия дает знания стратегического поведения в тех или иных ситуациях. Но реализация знаний требует наличия стратега, то есть полководца или политического деятеля или бизнесмена, обладающего помимо знаний о стратегии личностными качествами стратега. Невозможно стать стратегом, просто прочитав книжки о стратегии, и нельзя заниматься стратегией академично. Стратегия относится к области практической деятельности и проявляется только в практической деятельности. Поэтому о стратегии говорят как об искусстве, в котором стратегия как знание является в роли инструмента, а стратег в роли творца. То есть стратегия – это определенный способ или список шагов, которые помогают нам достигать сложной цели. И кто из нас сегодня не согласится, что святость ежедневная – это сложная цель? Это сложная цель. Но я здесь поставил очень важный термин, друзья. Стратегия практической святости – это вторая сторона святости. Это Библия нам говорит очень много о святости, во-первых, как о положении. Бог уже сделал нас святыми во Христе, 100%. Как Он сделал нас святыми? По вере, в смерти, в жизни Иисуса Христа Он подарил до всякого верующего свою святость, Христову святость. Это положение навечно, в котором находится христианин. Это очень важно знать. В этом тексте апостол Петр, как опытный стратег, он говорит о практической святости. И он говорит о практической святости, которая должна исходить из нашего сердца. На основании того, что сделал Христос для нас, у нас теперь есть желание это делать. Но он здесь говорит не только о желании, он говорит о практических шагах, как это желание можно воплотить. Притчи Соломона говорят нам о том, что сердце ленивого желает, но сердце мудрого находит или применяет то, что слышит, или прилагает усилия к тому, что слышит. Очень много об этом говорит книга Притчи. Но сейчас я хочу обратить внимание, друзья, апостол Петр в этом тексте дает нам очень простую, но сверхважную, жизненно важную стратегию для ежедневной жизни. И я хочу, друзья, вам повторить. Мы сегодня, я считаю, и об этом мы видим много-много, говорит Писание, наша проблема не в том, что нам нужны новые истины. Нам нужны старые, древние истины сегодня, чтобы увидеть их в ценности, в целостности, для того, чтобы применять их сегодня. Проблема сегодня моя и ваша, друзья, не в том, что мы мало слышали истину. Многие, так я слышу, говорят, нам нужно больше челлендж, нам нужно больше слушать. Друзья, проблема не в этом, проблема в том, что мы то, что уже знаем, все еще не исполняем. И моя задача сегодня напомнить вам об истинах, как апостол Петр это делает, об истинах, которые все вы знаете. Я не пришел сюда сегодня для того, чтобы удивлять вас. Я пришел для того, чтобы вам сегодня сказать, что в этом тексте апостол Петр, как отец, как пастырь, обращается к каждому верующему и говорит ему о том, что время очень сложное. Кто из нас сегодня не согласится, что время, в которое мы живем, сложное? Посмотрите хотя бы 5 минут новости, и вы увидите, что это сложно. Экономически, политически, морально очень сложное время. Нам нужно сегодня иметь тот стержень внутри, который давал бы нам возможность вот эти моменты, когда все вокруг летит. Летит, как подстреленные птицы, чтобы мы могли иметь это основание жизни. Стратегия практической святости. Бог хочет, чтобы мы были святы. Даже факт, что в Библии более 600 раз говорится о святости, показывает нам важность, актуальность этой темы. Поэтому это всегда действительно важная тема. Я хочу несколько текстов всего лишь вам напомнить, которые помогают нам, показывают, что это не только Петр, но и вся Библия пропитана этим. Ефесянам 1:3-4 мы читаем следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы, и Он показывает цель, чтобы мы были святы». Бог не избрал нас для того, чтобы нам было хорошо, друзья, в первую очередь. Бог не избрал нас для того, чтобы нам было счастливо и хорошо на душе, радостно. Бог избрал нас для того, чтобы мы были святы. И чтобы мы были непорочны пред Ним в любви. Я, кстати, хотел бы обратить внимание на самое последнее слово. В любви. Иногда я слышу именно, и повторяю эту фразу сам, только что сказал ее. Я слышу иногда, люди говорят, действительно, Бог заинтересован больше в нашей святости, чем в счастье. Но позвольте вам сказать, что на основании этой фразы одно без другого невозможно. Невозможно быть радостным, счастливым человеком без святости. И вы знаете что? Быть святым и жить жизнью, которая славит Господа, угождает Ему, невозможно без внутренней радости, которую мы имеем в Боге. Само слово «любовь» говорит именно о том, что мы чисты и святы перед Ним в любви. То есть то, что мы живем святой жизнью, и это мы делаем из-за любви, является еще одним чудом Божьей благодати. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были и святыми, и счастливыми. И Он хочет, чтобы мы были счастливыми, будучи святыми. И Он хочет, чтобы мы были святыми, будучи счастливыми в Нем. Только тогда я не согласен с фразой, что Он не хочет или не заинтересован в нашем счастье, если счастье, то, о котором говорят люди, имеет ложную греховную начинку. Но мы видим в этом тексте, что Бог избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и чисты пред Ним в любви. Это Его цель. Евреям 12 глава 14 стих мы встречаем еще один очень важный термин, который говорит нам, или фразу, которая говорит нам именно об этом аспекте нашей жизни. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Обратите внимание, апостол или автор этого послания говорит, старайтесь быть святыми со всеми иметь мир и со всеми быть святыми в отношениях, во всем, во всех поступках, без которой никто не увидит Господа. Апостол Петр тоже очень много в своем послании говорит нам об этом. Только один стих с первой главы я хотел бы прочитать для вас вместе с вами. 1 Петра 1, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Прежде чем поговорить о стратегии, которую апостол Петр разворачивает в 4 главе, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько крайностей. Некоторые люди считают, что святость – это внешний вид. И поймите меня правильно, внешний вид всегда будет отражать наше сердце. Но не внешним видом измеряется святость. Еще раз хочу повторить, внешний вид всегда выразит ваше сердце. Но не внешний вид измеряет святость. Некоторые люди так думают. Некоторые считают, что строгое соблюдение каких-то правил, традиционных правил, такие как не пить, не курить, не танцевать, может быть, не делать что-то плохое, и это на самом деле тоже будет включаться в практическую святость, но этим не измеряется еще святость. Некоторые считают, что это всего лишь фарисейское бахвальство нескольких супердуховных людей, поэтому не стоит даже и думать об этом. Они говорят, а я вот какой как есть, и я действительно не притворяюсь так, как некоторые. Еще есть те, которые ожидают особенного чуда, определенного знамения на небе, когда у них появится какое-то сверхъестественное ожидание или приятное чувство, откуда ни возьмись желание, чтобы неустанно, и они молятся об этом неустанно, чтобы быть святыми, пожелать этого. Итак, вопрос, мы который должны задать себе сегодня, этот текст ответит нам, что же я должен делать и в чем я должен положиться на Бога. Бог меня избрал, Он для того избрал меня, чтобы я был святым, Он сделал меня святым человеком, святым в Божьих глазах. С другой стороны, Он требует от меня, чтобы я был святым. Мы посмотрим с вами на этот текст и увидим несколько ценных библейских принципов, которые помогут нам ежедневно расти в святости. Итак, первый жизненно важный принцип в первом стихе. Вооружайтесь истиной. Это первый очень важный принцип. Вооружайтесь истиной. И так как Христос пострадал за нас плотью, говорит апостол Петр, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. В первую очередь мы посмотрим, что в этом одном стихе есть очень важный глагол – повеление. Повеление вооружаться. Бог хочет, чтобы мы вооружались. Я хочу на это обратить внимание, друзья, потому что истинное Слово Божьего – это не просто теория, которая нам иногда нужна для того, чтобы кому-то как-то ответить. Истина Слова Божьего является оружием. Термин «вооружайтесь», используемый здесь автором, это военный термин. Вместо «читайте» или «питайтесь», как он говорил об этом во второй главе, автор теперь использует слово «вооружайтесь». И этим он показывает серьезность, этим показывает он срочность, этим термином он показывает неотложность, этим термином он показывает необходимость этого действия. Изучая этот весь отрывок, мы можем сказать, что это самое важное слово в тексте. На этом всем, вот эти 6-7 стихов, они держатся на одном вот этом слове – «вооружайтесь». Это повеление указывает на личную ответственность каждого верующего, как и все остальные повеления. Смотрите, очень важно нас увидеть. Бог сделал нас святыми. Он дал нам свою святость, подарил ее по благодати своей. С другой стороны, каждое повеление, оно показывает мою стопроцентную ответственность перед Богом в святости. Мою ответственность, моих желаний, дисциплины своего ума. И апостол Петр здесь не играется. Он сам пишет из Рима, пишет людям, которые находятся в рассеянии, люди, которых окружают трудности, и не просто трудности экономические, но трудности политического характера, где преследования окружают их изо дня в день. В любой миг может ворваться солдат в их дом и забрать из семьи, кого он хочет, или всю семью, просто порубать на месте. Люди в то время, к которым обращался апостол Петр, находились в очень опасном, в опасное время. И теперь смотрите, он повелевает им вооружаться. И он не повелевает им вооружаться кинжалами или копьями или оружием каким-то. Он помогает, он повелевает им вооружаться. Используя этот термин, Петр рисует нам портрет военного человека, который собирается или готовится к битве. Другими словами, противоположная сторона невооруженной будет очень легкой мишенью для врага. Многие другие, кстати, тексты в Новом Завете используют глагол-синоним «облекитесь», когда речь идет о ежедневной жизни христианина. Помните, как много раз апостол Павел пишет в Римлянам, в Ефесянам, в Колоссянам, он говорит, совлекшись греховной вашей плоти или разного греха в вашей жизни, облекитесь, облекитесь во Христа. Петр в данном случае использует очень важный термин – вооружитесь. Это вопрос жизни и смерти. Еще раз хочу вам повторить, друзья, христианство Петр здесь показывает. Это не дом одежды, это не фэшн-шоу, это битва. И если вы сегодня не понимаете, что это битва, то вы хоть и находитесь в битве, уже поражаемы. Апостол Петр хочет, чтобы мы вооружались Словом Божьим. Что же является оружием? Чем вооружиться должен христианин? Смотрите, мы можем еще раз прочитать этот текст. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Я хотел бы вам дать дословный перевод, как написано в оригинальном тексте. Автор говорит следующее. «Христа, поэтому, пострадавшего во плоти за нас, вы той же мыслью». Еще раз смотрите, что он говорит. «Христовою, пострадавшего за нас в плоти своей, вот этой мыслью, Христовой, который пострадал за нас, Еще раз смотрите, он говорит, Христа, поэтому, пострадавшего в плоти за нас, и вы той же мыслью вооружитесь, ибо пострадавший покончил с грехом. Это дословный перевод. Другими словами, он говорит, той же относится к мыслям Иисуса Христа. Автор говорит, чтобы вооружиться той же мыслью, то есть в английском языке attitude, или knowledge, или insight, или mentality of Christ, или purpose of Christ. Точно такой же была, как у Христа, мысль точно та же должна быть у нас. Другими словами, он говорит, что той же мыслью, или тем же намерением, или той же целью нужно нам вооружиться и крепко держать это оружие, то есть думать как Христос. Интересная вещь, друзья, что истина или мысли Иисуса Христа, его attitude или его отношение к жизни, он здесь называет оружием. Это оружие для нашего ума. Это оружие, которое необходимо для победной битвы. Ничто в этом мире не сравнится с силой этого оружия. Почему нам нужно иметь ум Христа? Почему нам нашего ума не хватит? Я хочу несколько текстов прочитать, которые говорят нам о том, в каком состоянии находится наш ум без Христа. И вот почему нам нужно менять этот ум, и нам нужен ум Христа. То есть, когда мы читаем Слово Божие, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы на самом деле не просто восхищаемся им, но мы вооружаемся Христом. Мы вооружаемся Его жизнью, Его истиной. Первая причина, почему. Смотрите. Римлянам 8 глава 6-7 стихи. Там мы читаем следующее. «Помышления плотские – суть смерть». Наш ум смертельный. Наш ум, друзья, он ничего в себе не имеет сам по себе без Христа. Он ничего не несет в себе. А помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Позвольте мне вот эти два текста соединить теперь. 1 Петра, 4 глава, 1 стих, и то, что мы сейчас читаем. Другими словами, нам нужен ум Христа, потому что наш ум сам по себе, даже если мы это не делаем сознательно, он враждует с Богом, он не ищет того, что Божье. Плотские помышления – суть смерть. Они ничего не приносят, они не приносят жизни. Известный текст Ефесянам, 2 глава, 2 и 3 стих. Я хочу прочитать и также этот текст, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Смотрите, что он здесь говорит в третьем стихе. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям и исполняя желания плоти и помыслов. То есть наш ум сам по себе плотской, он наполнен желаниями, которые не славят Бога и делают нас сынами противления. Делают нас врагами. Наш собственный ум и есть наш враг. О чем говорит апостол Петр? Он говорит, что нам нужен ум Христа. Христос, который умер за нас, который уплатил цену за наши грехи. Тот, который стал нашей гарантией нашего спасения. Тот, который сделал нас святыми. Теперь нам нужно, если так случилось, апостол Петр говорит, теперь вам нужно вооружиться мыслью Христа. Обратите внимание на Ефесянам 4 главу 17-18 стихи. «Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Сует – это значит пустой, бессмысленный, бесцельный. Он не имеет в себе значения, смысла. Наш ум, вот такой наш ум, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, помраченный ум, у людей, даже образованных, даже ученых, которые не знают Бога, отвергли Его и не возблагодарили Его, Бог предал их развратному уму. Бог предал их уму, который не даст им спасения. Потому что только Слово Божие может умудрить нас ко спасению. Посмотрите, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Со всем гуманизмом, со всеми философиями, со всеми способностями, которые Бог дал человеку, человек упирается и свои умственные способности направляет для одного, чтобы жить без Бога. Нам нужен ум Христов. Посмотрите еще один текст, который говорит, что у нас, у людей неверующих, не знающих Христа, и очень часто даже у верующих такой бывает ум. Титу, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто». а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. 1 Тимофею 6:5. Смотрите, пустые споры между людьми поврежденного ума, поврежденный ум. У людей, которые не знают Бога, поврежденный ум, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для припытка. Удаляйся от таких. Это люди религиозные, которые слышат, даже проповедуют о Христе, но не живут жизнью святой. Еще один текст говорит нам о том, что ум человека ослепленный. 2 Коринфянам 4, 3-4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог этого века ослепил умы человека настолько, что они не видят славы Христа. Это проблема всех людей, которые без Христа. Вот поэтому, друзья, Библия говорит нам в притче 3:5, чтобы мы не надеялись на разум свой и на свою мудрость. Смотрите, в притче 3:5 написано: «Надейся на Господа». Если хотите, 1 Петра 4:1 и притча 3:5 – это стихи-синонимы. «Надейся» и «вооружиться» – это одно и то же. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть не сделай свой ум оружием против всего того, что ты встречаешь в жизни. Не способен человек своим умом сам по себе жить для Бога. Ему нужно вооружаться истиной Слова Божьего. Откуда я могу знать мысли Христа? Откуда я могу знать Его цели? Откуда я могу знать Его желания, Его намерения, Его мотивы, Его сердце? Три очень простых совета, друзья. В первую очередь, смотрите за Христом. Смотрите за Христом, когда вы читаете любой текст из Слова Божьего. И в частности, четыре евангелиста. Смотрите на жизнь Христа, как она открывается стих за стихом. Смотрите, что Он делает, и вы увидите. Вы сможете увидеть то, что Он делает. Вы сможете услышать Его намерение, когда вы будете слушать, читая Его Слово. То есть смотреть на Него, слушать Его, и когда вы будете следовать за Ним. Просто откройте иногда Матфея, Марка, Иоанна или Луки и читайте с целью, чтобы просто пойти за Христом. Вот как вы смотрите фильм определенный, историю или биографию какого-то человека. Посмотрите на Иисуса Христа, как Он открывается в Слове Божьем. Следите за Ним, посмотрите, что Он говорит, почему Он говорит, как Он отвечает на разные ситуации жизни. Для этого нам дано, друзья, Слово Божие. Вот где мы можем учиться у Христа. И апостол Петр говорит: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью». А вы знаете, что вся Его жизнь от начала здесь была страданием. Не только тот момент на кресте или тот день на кресте, когда Он висел. Не только это страдание, это было... Его называют богословы пассивное страдание. В то же самое время вся его жизнь была активным страданием, где он в послушании полностью подчинялся своему отцу. И когда мы смотрим на Христа, и когда мы видим, как он реагировал на разные ситуации в своей жизни, мы, друзья, будем учиться от него. Мы будем вооружаться Христом. Вооружаться Христом или вооружаться истиной – это одно и то же. Вооружаться теми принципами, которыми жил Иисус Христос. И мы это сможем делать, смотря на Него, слушая Его и следуя за Ним. То есть, повинуясь Ему, подчиняясь Ему. Мы также в этом тексте видим еще одну очень, очень важный аспект этого вооружения, причина вооружения. Апостол Петр говорит не только, что Христос пострадал за нас плотью и повелевает нам вооружаться той же мыслью, он еще говорит и причину, потому что страдающий плотью перестает грешить. Нам нужно разобраться, что это означает, друзья. Потому что многие люди считают, что этот текст говорит, как только я начну страдать, я становлюсь чище от греха. И многие люди даже придумывают себе разные страдания, которые им не нужны. Сюда входит аскетизм, или какое-то монашество, или, возможно, еще какие-то избавления себя от чего-то, от нормальной жизни. Это не то страдание, которому здесь призывают. Не об этом здесь идет речь. Во-первых, сам перевод почему-то здесь написан именно в настоящем времени, глаголы. Смотрите, на самом деле текст говорит: «пострадавший плотью перестал грешить». «Пострадавший плотью перестал грешить». Мы знаем, что не всегда человек, который страдает, на самом деле перестает грешить. Многие в страданиях, наоборот, начинают грешить. Они начинают жаловаться, роптать, ожесточаться сердцем, винить Бога, винить людей, ситуацию и так далее. Это их обычная реакция, когда приходит страдание. То есть не об этом здесь идет речь. О чем же идет здесь речь? Христианская жизнь имеет цель. Мы сейчас посмотрим с вами. Это свобода от греха. В английском языке очень интересно написано «to be done with sin». «To be done with sin». Тот, который пострадал, «he is done with sin». Он действительно перестал грешить. Что апостол Петр говорит? В первую очередь, он говорит о страданиях, которые на самом деле являются проверкой истинности и реальности нашей веры. Страдания – это своеобразное, как можно сравнить, как кипяток. Кипяток или среда, в которую помещается пакетик чая. И вот что в пакетике, то на самом деле и будет в воде. Или этот кипяток он откроет или покажет тому человеку, который хочет пить, он покажет, какой это чай. Зеленый, белый, черный, красный, с цветами, без цветов и так далее. Вы увидите это тогда, когда пакетик чая опускается в стакан кипяченой воды. Тогда видно его содержание. Страдания имеют эту же цель. И апостол Петр во всем этом послании говорит о страданиях, говорит о трудностях. Трудности на самом деле показывают, насколько мы действительно христиане, насколько действительно Христос Иисус умер за нас, насколько Он действительно, Он покончил с нашими грехами. Притчи 17.3 мы читаем следующее. «Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь». И нам нужны вот такие трудности, нам нужны самые разные трудности в нашей жизни, чтобы наш вооруженный ум действительно мог проявить себя, чтобы Иисус Христос мог жить через нас. Вот почему Он говорит, вооружайтесь, и показывает причину, потому что вооруженный ум будет способен или через страдания показать, доказать ваше истинное христианство. Петр говорит следующее, проходя через страдания с вооруженным умом, мы будем способны побеждать. И тот, кто проходит через трудности со Христом, тот действительно его. У того действительно нет ничего общего с грехом. Но если в трудностях и в страданиях человек грешит и продолжает грешить и не может остановиться, возможно, нет доказательства о том, что он действительно христианин. Филиппийцам 1.29 мы читаем очень важный текст. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдание – это подарок от Бога, который нужен нам самим. Этот текст очень хорошо работает, когда утром вы просыпаетесь. Попробуйте свой день прожить, хотя бы полдня намеренно прожить, чтобы думать о том, что истина. Это оружие, вот как нужно вооружаться. Апостол Павел, Филиппийцам 4.8, говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Артур Пинк, один из христианских писателей, он говорит следующее, «Святость – это такое преображение или обновление души, при котором наши мысли, наши чувства и наши желания становятся созвучны Богу». Быть созвучным Богу невозможно без вооружения. Вооружение на самом деле здесь истина Иисуса Христа, то есть Его жизнь. Итак, апостол Петр говорит в первом стихе, вооружитесь, продолжайте вооружаться, сделайте этой практикой вашей жизни. Истина – это не просто знание, которым нужно набить нашу голову, не просто запоминание истин, не просто запоминание стихов. Истина – это то, что нам нужно видеть как оружие. Оружие против нас самих, против мира, против дьявола, против искушения, против греха. Без вооружения невозможно жить дальнейшими стихами. В принципе, я могу так сказать. Если мы изучаем этот текст, 2, 3, по 7 стихи, даже по 11, всего лишь объясняет, что значит быть вооруженным, или как на практике вооруженный солдат, христианин ведет себя ежедневно. Итак, первый принцип – вооружайтесь. Вооружайтесь истиной Слова Божьего. Потому что все Писание говорит об Иисусе Христе, это Его ум, это Его мысли, это Его намерения, это Его желания. Вооружайтесь, друзья, если вы хотите побеждать. Это первый очень важный принцип в стратегии практической святости.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское радио Бибиен, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Подумайте, дорогие друзья, какая разница между человеком верой и человеком, не знающим Бога? Верующий – он человек с надеждой, а неверующий – он без Бога и потому без надежды. Говоря о их прошлом состоянии, апостол Павел пишет верующим в Ефесе так: «Вы были в то время без Христа, не имели надежды и были безбожники в мире». О, как страшно жить без Бога в этом мире! Но еще ужаснее, страшнее – вечность без Христа. Какая польза человеку, говорит Христос, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? О, возлюбленные, послушайте безнадежность вопля души, который находится сегодня в аду, в вечном мучении. «Отче Аврааме!» — вопиет эта душа из ада. «Умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Да, прошло почти 2000 лет, как эта несчастная, безнадежная, измученная душа просит о капле воды. И вы заметили? Не чтобы выпить стакан воды или даже одну полную каплю, но только столько, сколько осталось бы на мизинце человека. Можете ли вы войти в положение безнадежности этой души? В течение 2000 лет она умоляет, она просит, она вопиет об этой капле воды, только чтобы на одну секунду охладить свои горящие огнем уста. И, дорогие мои, она еще не получила этой капли. А ведь это только начало. Перед ней вся вечность. Во веки и во веки она будет взывать и просить об этой капле, и она никогда не получит ее. О, какая страшная мысль! Да, если душа здесь, уже на земле, живущая без Бога, не имеет надежды, то какая надежда может быть в вечности? Поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим в Фессалониках, пишет им: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И дальше он говорит: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». И в конце этой главы он добавляет эти чудные слова: «И так утешайте друг друга сими словами». Да, верующий человек, он полон надежды. В этой жизни он имеет уверенность в надежде.

0: Прежде вечной жизни, который обещал неизменный в слове Бог. И эта надежда есть как бы якорь безопасный и крепкий. Имеешь ли ты это упование, мой дорогой радиослушатель? Если нет, то ты его можешь получить сейчас, не ожидая даже конца этой передачи. Тогда сам Бог надежды исполнит тебя всякой радости и мира в вере, говорит Слово Божие, дабы ты силой Духа Святого обогатился надеждой. Да, только чадо Божие имеет надежду. Нет надежды этому миру без Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, сам наша надежда. Нам, возлюбленным Его, Бог сказал, какое богатство славы в тайне сей, который есть Христос в нас, упование славы. Спасший нас Бог не только дал нам упование, но, дав нам Христа, Он сам стал нашим упованием, благодарение Ему. Поэтому, дорогие мои, мы самые счастливые люди здесь на земле. Но еще счастливее будем, когда перейдем порог смерти и вечно будем пребывать с нашим Господом. Да, и в ожидании этого момента мы не страшимся, ибо, как говорит Слово Божие, праведный и при смерти своей имеет надежду. Почему? Псалмопевец Давид отвечает в своем чудном 22-м псалме. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Кто со мною? Сам Господь Бог, пастырь мой. Я не раз приводил пример кончины моего деда и думаю, что уместно его и здесь повторить. Он послужит хорошей иллюстрацией тому, что значит смерть христианину, что в основном это лишь переходный пункт верующего из одного состояния жизни в другое. В блаженные, неописуемые, как сказано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Накануне своей смерти дедушка призвал некоторых братьев, чтобы они вместе с ним помолились и спели гимн. Закончив молитву, они вместе с бабушкой тихо и благоговейно пропели этот старый гимн: «В руках я Иисуса, я у Его груди, навек покой мне дал Он в Своей ко мне любви. На небесах есть радость о том, что я спасен, там ждет меня Отец мой, там даст мне место Он». Тихо, едва заметно, дедушка их покинул и ушел в вечность. После пения этого гимна был вызван врач, который констатировал факт смерти деда. Братья ушли, а бабушка осталась одна дома. Вдруг она слышит голос умершего мужа, который зовет ее по имени: «Анна, Анна, пойди сюда!» Бабушка прибежала в комнату, где оставила усопшего мужа. Она изумилась, видя его сидящего на кровати. «Знаешь что, милая Анна, — сказал он ей, — знаешь, что там нет смерти, сам Христос пришел за мною, и я слышу его голос. Слышишь, он зовет меня, я должен идти. Прощай, дорогая, скоро там увидимся». С этими словами на устах дедушка упал на подушку и больше не открыл своих глаз здесь на земле. Такова, возлюбленные, смерть христианина. Это только переход от этой жизни в другую. Это и есть наша славная, блаженная надежда. И вот у некоторых может возникнуть вопрос, как очевидно возник у верующих в Фессалониках: а что будет с теми, которые умерли в Господе? Многие из нас имеют дорогих родных, которых мы надеемся увидеть. Нечетна эта надежда. Она основана на Слове Божьем. Слушайте, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Павел не говорит, чтобы мы вовсе не скорбели об умерших. Но он говорит, что наша печаль совершенно иная, чем у неверующих. Конечно, мы скорбим, когда наши любимые покидают нас. Не потому, что мы не имеем надежды, но скорбим, потому что мы с ними должны временно расстаться. Но благодарение Господу, что мы их вновь увидим. Поэтому мы не скорбим, как прочие, не имеющие этой надежды. Возлюбленные, это не значит, что верующий делается каким-то бесчувственным религиозным стоиком. Вовсе нет. Псалмопевец говорит: «Много скорбей у праведного». Но заметьте, что этим он не кончает, а добавляет: «И от всех их избавит его Господь». А Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он сам врачует скорби своих детей, благодарение Ему. Точно так же, как смерть христианина не случайна, но постигает его в назначенный Богом час, так и скорби всякого рода, постигающие нас, не случайны. Есть один интересный перевод в английском языке, в котором 14 стих 4 главы, разбираемого нами первого послания Фессалоникийцам, гласит так: «Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и тех, которых Христос положил спать, Бог приведет с ним». Видите, Библия говорит о смерти христианина как о сне. Христианин тогда умирает, когда сам Спаситель его усыпляет. Он забирает к себе дух и душу своего дитяти, а тело он ложит спать до своего пришествия, когда он при гласе архангела и трубе Божией сам сойдет с неба, и мертвых или уснувших во Христе воскреснут. Да, вместе с Давидом мы можем сказать: «В Твоей руке, Господи, дни мои, слава Ему! Все дни Твои и мои сочтены». Он ведает точно, сколько дней, сколько месяцев, сколько лет назначено нам жить здесь на земле. Он знал, когда ты родишься. Он знал, когда ты второй раз должен был родиться. И Он знает, когда ты должен будешь оставить эту земную хижину. Он всем этим распоряжается. Конечно, возможно, что ты не умрешь. Он может до того прийти. Подумайте, будет одно поколение верующих, которые не вкусят смерти, но будут восхищены со всеми умершими во Христе на облаках в сретении Господу на воздухе. И сказано: «Так всегда с Господом будем, хвала и благодарение Ему». Какая это будет встреча, возлюбленные? Поэтому утешайте друг друга сими словами, пишет апостол Павел. Но пока мы здесь на земле, то нам надлежит пройти через многие скорби. По-видимому, тем, которые более всего были преданы своему Господу, суждено было всего более страдать. Возьмите Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса Христа. Он пишет: «Я Иоанн, будучи в узах на острове Патмос, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». Или заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни нашего Спасителя. «Муж скорбей», так пророчествовал о нем Исаия. И тут невольно возникает вопрос, который так часто задается: если Бог всемогущ, и если Он так любит детей своих, то почему тогда допускает Он боли в нашей жизни? Во-первых, скорби, гонения, испытания и преследования в нашей жизни полезны для нас, потому что они плотнее соединяют нас с Господом. Когда все идет на наш лад, то наша духовная жизнь не очень-то преуспевает. Тогда мы менее бодрствуем и уже не так взираем на Господа, как на окружающие нас. Есть и другие причины, почему всякого рода испытания полезны нам. Но главная причина им та, что в них и через них мы познаем самого Господа. Вы помните ветхозаветного Иова? В первой главе книги, несущей его имя, сказано, что он был человек непорочный, справедливый и богобоязненный, и удалялся от зла. И вот внезапно на этого благочестивого человека обрушились невероятные испытания, и в самый мрачный час из глубины его тоскующей души вырывается вопль: «Счастье мое унеслось, как облако, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне все кости мои, и жилы мои не имеют покоя». Но, возлюбленные, не скорбями этими кончается его история, нет. Господь его не к этому вел. Его скорбь была лишь темным туннелем, через который он должен был пройти, и во время которого он не видел, он не слышал и не ощущал присутствие Божие. Господь хотел, чтобы Иов радовался не в благословениях Божьих, но чтобы он возрадовался о самом Господе, и потому допустил эти испытания. И действительно, они его привели к тому, что он мог наконец сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь же мои глаза видят тебя». Это, возлюбленные, и есть Желание нашего Господа, чтобы ни малейшая тень не затемняла от нас Его дивный лик. Бог хочет, чтобы, как Моисей, мы знали Его лицом к лицу. Да, чтобы свет Его озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Не ищи утешения и прибежища у человека. Он, сам Господь, хочет быть силой и крепостью твоей и прибежищем в день скорби. Потому Он ее и послал тебе, чтобы познанием Его ты только довольствовался твоим Господом. Друг мой, прими горесть твою как дар Божьей любви к тебе. Когда она совершит свое действие, тогда ты познаешь своего Господа, как ты его еще не познавал, и печаль твоя превратится в радость, и Он сам утешит тебя и обрадует тебя после скорби твоей. Взирай на Господа, на славу Его, ибо кто обращает взор к Нему, говорит Слово Божие, те просвещались, и лица их не постыдятся». Возлюбленные, скоро Господь придет. Еще недолго, и мы встретимся с Ним в воздухе, и так всегда с Ним будем. А пока будем утешать друг друга сими словами. Господь готовит свою невесту для великого брачного пира. Поэтому восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление наше, слава и благодарение Ему». Но если ты еще не спасен, ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, то знай, мой дорогой друг, что и ты включен в Божий план спасения. Бог так возлюбил мир, включая и тебя, чтобы ты, веруя в Сына Его, имел жизнь вечную. Почему не принять это чудное спасение сейчас, если ты его еще не принял? Склонись там у своего радиоприемника и скажи: «Боже, ради Голгофской жертвы Сына Твоего, спаси меня. Будь милостив ко мне и прости все мои согрешения. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа». Мой друг, Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Такую сердечную молитву Бог не откажет, но услышит и даст тебе сверх всех в твоих ожиданиях. Да благословит тебя Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие великого апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Прибыв в Ефес, прибрежный город Эгейского моря, Павел провел более 2 лет в служении и проповедование Слова Божия в этом важном, но полном идолопоклонства города. Основная жизнь города вращалась вокруг храма Артемиды. Торговцы и ремесленники получали большую прибыль от продажи изображения богини Артемиды. И вот среди этого идолопоклонства распространялось Слово Божие, и многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа и получили дар вечной жизни. Во время своего пребывания в Ефесе Павел заботился о церквах или общинах, основание которых доставило ему много радости. Одной из них была церковь в Коринфе. Он узнал о трудностях, которые возникли в церкви, но так как был занят служением в Ефесе, Бог побудил его написать в Коринф послание. Вполне вероятно, что Павел отправился из Ефеса кратковременно посетить Коринф, а затем написал послание, которое нам известно как первое послание коринфянам. Коринфская церковь была основана во время его второго миссионерского путешествия примерно в 51 году после новой эры. Члены церкви росли духовно, и Павел был рад похвалить их за познание в Писании и за их готовность говорить другим о Евангелии. Это мы узнаем из вступительного слова апостола Павла. Но Павла сильно беспокоило то, что стали образовываться группировки, которые считали себя именно его последователями. Другие шли за Аполлосом, который поистине был большим оратором. Третьи считали Кифу или апостола Петра их особым вождем, которого они поддерживали. Четвертая группа, превозносясь над всеми, считала, что они следуют за Христом. Павла огорчал дух разделения. Со всей серьезностью Павел писал, чтобы они не делились на группы, ибо они являются одним целым во Христе. Христос является главой церкви, будь то поместная община или вселенная церковь. Первое послание к Коринфянам было написано в ответ на заданные вопросы. Это мы узнаем из 7 главы, где обсуждаются некоторые темы, поднятые озабоченными членами церкви. Ссылки на Ефес в этом послании указывают на то, что апостол Павел жил в Ефесе, когда писал послание Коринфской церкви. Заметьте, пожалуйста, например, первое послание Коринфянам, 15 главу, 32 стих, 16 главу, 19 стих и 16 главу, 8 стих. У апостола Павла была большая оппозиция в Ефесе. Это мы видим из слов. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». В связи с этим мы можем предположить, что первое послание Коринфянам было написано незадолго до того, как произошел мятеж в Ефесе, о котором мы уже ранее упомянули, и который в конце концов послужил тому, что апостол Павел покинул город. А это было в начале 57-го года после новой эры. Это следует сравнить с 16 главой 1 послания к Коринфянам. Павел уже положил в духе оставить Ефес и пойти в Македонию, но происшествия, включая мятеж, ускорили осуществление этого намерения. Павел хотел остаться в Ефесе до Пятидесятницы 57-го года, после новой эры, но сложившиеся обстоятельства и возмущение ремесленников в Ефесе заставили его поспешить. Изменив график своего третьего миссионерского путешествия, он решил быть на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. Мы можем заметить, что его каждый шаг был под контролем Господа и Святого Духа. И в 20 веке служители Божии переносят трудности в результате того, что некоторые сопротивляются проповедованию Евангелия. Иногда в связи с этим меняются планы. И все же служители Божии видели, что Господь руководил их жизнью и работой. Многие пресвитеры соглашаются со словами апостола Павла: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Пресвитерам пришлось менять место жительства ради служения или за оппозицией. Иногда пресвитера радушно принимали, но ненадолго, и опять развивалась оппозиция. Это согласуется со словами самого Господа Иисуса Христа, когда Он послал Своих учеников. Он послал их, говоря: «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отвесите прах от ног ваших». Даже Господь Иисус Христос был отвержен и не принят некоторыми. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Луки. Самаряне не приняли Его, и Он с учениками пошел в другое селение. Апостол Павел чувствовал, что его непосредственная работа в Ефесе закончилась. Поэтому мы читаем в 20 главе Деяний святых апостолов: по прекращении мятежа Павел призвал учеников, дал им наставление и, попрощавшись с ними, вышел и пошел в Македонию. Сам факт, что он чувствовал побуждение покинуть Ефес на несколько месяцев раньше, чем планировал вначале, свидетельствует о том, что Павел был готов следовать либо непосредственному руководству Господа, либо обстоятельствам. Обстоятельства иногда становятся Божьим инструментом руководства в нашей жизни. Иногда Павел видел пред собою открытую дверь для свидетельства, но Павел также видел, как двери перед ним закрывались. Итак, Павел отправился по следам своего второго миссионерского путешествия в Македонию. Но на этот раз он отправился в Македонию на корабле из Ефеса, а не из Троады. Очень мало сведений дано о последующих месяцах, за исключением того, что названы посещенные места, и, по всей вероятности, он провел несколько недель в Корифе. Но куда бы он ни приходил, он наставлял христиан быть твердыми в вере, несмотря ни на какие испытания или гонения. 3 месяца, о которых упоминается в 20 главе Деяния святых апостолов, незаметно промелькнули, и, как раньше, он встретил евреев, которые противились ему и были готовы разрушить его служение, если бы это было возможно. Это мы узнаем из 20 главы Деяния святых апостолов, где написано: «Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. У Павла были спутники, которые его сильно ободряли. Но до того, как он прибыл в Коринф, он отправил второе послание к Коринфянам, которое написал из Филипп, где пробыл во время 3-месячного путешествия. Многое глубоко взволновало апостола, когда он слышал известие о Коринфской общине. Как первое, так и второе путешествие к Коринфянам затрагивает важные темы поведения как церкви в целом, так и каждой личности в отдельности, которые вместе составляют общину. были некоторые, восстающие против апостола и обвиняющие его в непостоянстве его руководства стадом. Но мы видим сердце истинного пастора в словах второго послания к Коринфянам. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами». Даже когда Павлу пришлось укорять их, что он и сделал со всей строгостью, такие укоры исходили из печального сердца, желающего, чтобы укоренные возвратились к Господу и искали только Его пути. Некто хорошо сказал, целью апостола было ободрить и успокоить всеобщую церковь, и в то же самое время он вынужден был употреблять свою власть к тем, кто продолжал пренебрегать заветами Христа, которые провозглашал Павел. Ему было необходимо заметить несправедливое обвинение из их стороны и доказать свое апостольское положение и сущность, указывая на факты. Павел нес бремя церкви, на его сердце было бремя всех церквей, которым он служил, он молился о них ежедневно. Это также должно быть признаком верного пресвитера и в наши дни. Молиться о собрании, разделять духовное бремя всей общины и искать возможность ободрить, подкрепить, наставить, должно быть основной задачей его служения. Итак, личные нужды человека делают большой спрос с пастыря. Быть настоящим пастырем любой общины требует верности Слову Божию и в доброохотности нести бремя членов общины. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ионы повествует о чудном и замечательном отношении Бога к поступкам людей, в особенности же к его служителям. Как мы сказали в прошлой беседе, Бог позволил Ионе бежать в противоположную сторону от того города, куда он посылал пророка на служение проповеди о покаянии. Однако Иона не был отвержен Богом. Он заботился о его жизни и создал обстоятельства, которые способствовали пробуждению его души на пути непослушания. Об этом весьма ясно говорится в этой книге в главах 1 с 4 стиха по 2 главу 10 стих, свидетельствующих о божественном вмешательстве в деле бегства Ионы от лица Божия. Мы уже упомянули о великом страхе опытных мореплавателей. Эта грозная буря заставила пророка признаться, что он являлся причиной страшного переживания. Он не устыдился признаться, что он был слугой живого Бога, которого не послушал, хотя эти люди не знали Господа. Моряки еще более устрашились, потому что они прямо рассказал им о своем неповиновении живому Господу Богу. И он был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения людей на корабле, сказав такие слова: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас». 1 глава, 12 стих. «Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Невзирая на неповиновение Богу, Иона проявил в этих словах мужество. Только после всех стараний и безуспешности спасти корабль эти мореправители исполнили просьбу своего необычайного пассажира. Как только они бросили Иону в море, буря утихла. Результат этот поразил корабельщиков. Что происходило в сердцах этих людей, мы не знаем. Но это событие свидетельствует, что Слово Божие не возвращается бесплодным. Об этом говорит Священное Писание. Слова Ионы, сказанные им морякам, свидетельствует не только о его искренности и смелости, но также и его осознании, что воля Божия и повеление его не должны приниматься нами в духе сомнения и непослушания. Слуга живого Бога должен быть послушен ему. Жизненный опыт научил этому Иону. Урок оказался весьма трудным. Его сильный патриотизм повредил повиновению Богу. Божественное участие в этой драме жизни пророка проявилось в приготовлении рыбы, чудовище морей, в этих глубинах моря, куда кинули моряки Иону. Бог-творец позаботился о своем слуге, хотя и непослушном. Он имел эту большую рыбу здесь, без опознания, в этот критический для Иона момент, чтобы его спасительный акт совершился. Этот случай напоминает нам о словах Господа Иисуса, апостолу Симону Петру, когда от него требовали уплатить подать. Матфея 17 глава, 27 стих. «Пойди на море, забрось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв рот у ней, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Господь проявил свою власть над рыбами в море. Апостол Петр послушно исполнил его повеление и уплатил дар на храм. Поразительно, как все он знал. Это указывает на его царственную власть над созданием Божьим. Если творение в море повинуется ему, то кольми паче должны повиноваться Богу люди, служители его в особенности, они должны исполнять его поручение с радостью и безоговорочно. Конечно, мы соглашаемся с этим, однако как часто не повинуемся ему. Будем же лучше стремиться исполнять его святую волю и поручение в служении. Действие Божие в деле Ионы привело его также к молитве, воплю и к поклонению искренному живому Богу. Читайте 2 главу 7 по 9 стих книги Ионы. Возможно, что слова псалмопевца пришли на память Ионе в то время особенно трудное. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». И он, вероятно, получил большее откровение о величии и владычестве Господнем, находясь в чреве громадной рыбы. Он начал молиться так, как доколе никогда не молился. Вмешательство Божие ошибочным поступке пророка привело к чудесному избавлению его от неминуемой смерти. Бог услышал его молитву и обещание. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь большой рыбе, и она извергла Иону на сушу. 2 глава с 10 по 11 стих. Мы не употребили слово «кит», потому что в оригинале стоит «громадная рыба». Приступаем к второму повелению Божьему, сделанному Ионе. 3 глава, 11 стих, по 4 главу, 11 стих. Господь не оставил своего служителя надолго в раздумьях судить на берегу моря, хотя эти думы и были весьма серьезные. Он призывает его снова на служение, против которого пророк поспешно восстал, идти в Ниневию с проповедью о покаянии пред Богом, чтобы суды за беззаконие не пали на этих людей, хотя не хотел, чтобы Иона игнорировал этим повелением. От него он ожидал, что весть о помиловании будет возвещена этим многим тысячам людей. Бог делал это посланником к этому чужому народу, и он теперь должен идти, хотя его мысли не были мыслями Божьими. Как уже было сказано, Иона не желал покаяния Ниневии, потому что сострадание и прощение Божие принесло бы городу спасение. Ассирия желала жестоким или была жестоким царством. Иона не был согласен с планами Господними для Ниневии, главным образом по этой причине, политическо-патриотической. Трудный это был урок для пророка, но он должен был научиться устранить свои предубеждения по отношению к другим народам, так что его живой Бог имел милосердие и для них. Посылая Иону вторично, Господь проявил к нему доброту и сожаление, потому что он слышал его молитву, вопль души в чреве большой рыбы. Поэтому приятно читать о послушании Ионы. «И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия же был город великий, на 3 дня ходьбы». 3 глава, 3 стих. Теперь Иона понял, что повеление это он должен исполнить. Он послушно пошел призывать народ к покаянию. Хотя и незаметно большой радости в сердце пророка, согласно его книге. Он возвещал слова Божьи, но, вероятно, все еще желал, чтобы Ниневия была разрушена. Ниневия был весьма большой и богатый город. Роскошь и изобилие во всех отношениях были очевидны в жизни его жителей. Город такой в наши дни привлекал бы к себе многих. Однако Иона думал о нем иначе. Мы уже говорили о причине его нерасположения к нему. Он видел с его стороны опасность своему народу, и ненависть все еще горела в сердце его к правителям города. Он успокоился бы, видя здесь разрушение и власть Ассирии ослабевшей. Можно заметить со слов пророка, что он проповедовал в Ниневии о покаянии, но сам мало верил, что эти люди покаятся и избегнут суда Божия. Речь его была сильной и влиятельной. И вдруг наступило неожиданное для Ионы всеобщее покаяние ниневитян. 3 глава с 5 по 10 стих. Иона знал наперед. Иона не знал наперед, что это чудесное покаяние Бог предвидел его и потому настойчиво посылал его туда на служение. Господь видел эти духовно голодные массы народа, что во мраке жизни и среди роскоши они жаждали вести о живом Боге, милостивом и святом. Все это дало Ионе возможность познать своего Господа глубже, яснее увидеть его милосердие к людям во всем мире, не только к одному народу. Это учит и нас сегодня, что служение Евангелия не является ответственными только пред своим народом, но и пред другими народами, пред всем миром. Бог не желает смерти грешников, но чтобы они покаялись и жили, придя к познанию истины. Да поможет и нам Бог быть более чувствительными к нуждам во всем мире, духовным нуждам. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 26. «В тот день будет воспета песня эта в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает.

Саша. Душой моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя с раннего утра, ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устраиваешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедности он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса Твоя, роса растений, и земля извергнет мертвых. Пойди, народ мой, войди в покои Твои и запри за собой двери Твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Глава 27. В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямобегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение орошаю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войной пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра, и через это загладится беззаконие Иакова. И плодом этого будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израилевы, будете собраны один к одному. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся воссеяния.

0: Сирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Глава 28. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, с силой повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшей прежде времени смоквой, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. А говорят: кого хочет он учить видению и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господа, хулители, правители народа этого, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому так говорит Господь Бог: вот, я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы потянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перацими, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и слушайте мой голос. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и по лбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернуху катком зубчатым, и колеса молотильные не катают по тмину, но палкой выколачивают чернуху и тмин палкой. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Глава 29. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть закалывают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражей наблюдательно, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом бурей и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сион. Изумляйтесь и удивляйтесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секера. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши пророки и закрыл ваши головы прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитая ее, и тот отвечает «не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее, и тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайнее поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас, какое безрассудство, разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его «не он сделал меня»? И скажет ли произведение о художнике своем «он не разумеет»? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израилевом, потому что не будет более обидчика, и хулитель исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого». Поэтому так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское радио BBN, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании Римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Откройте ваши Библии на 2 главе послания апостола Павла к Ефесянам. Я должен остановиться хотя на пару минут на этих чудесных стихах 8 и 9 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам, которые мы уже зачитывали. Мы еще раз прочитаем их. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Друзья, как вы помните, я говорил на прошлой лекции, что мы были мертвые, мертвые по преступлениям и грехам нашим, и жили по обычаю этого мира. И вот Бог, Господь, Его бесконечной, удивительной, чудной благодатью снизошел к нам через Своего Сына, Святого Сына, Единородного Сына Иисуса Христа и спас нас. Перед нами теперь открыта прекрасная будущность. Бог воскресил нас со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе, говорит Слово Божье, чтобы явить в грядущих веках переизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И вот теперь слушайте, «Ибо благодатью вы спасены». Не говорите «я надеюсь на спасение», как некоторые мне пишут и говорят мне лично, что они надеются. Если вы, слушатели, доверились Иисусу Христу, вы можете сказать сегодня «я спасен». Некоторые могут возразить «о, я не дерзаю говорить так уверенно, потому что я не знаю, что вечность готовит мне». Друг, ваше спасение покоится на благодати Божьей, а не на вашей верности. Вы можете положиться на тот факт, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как читаем в послании к Филиппийцам в 1 главе 16 стих. Вы поймите меня хорошо, друзья радиослушатели, что мы не только уверовали, но мы должны и жить этой верой. Конечно, если человек говорит, что он уверовал, но живет и показывает своей жизнью совсем другое, это, конечно, уже не то. Если вы дитя Божие, но отошли от Бога, Бог всегда откроет вам путь возврата, путь возвратиться к Нему назад. Вы имеете полное спасение на том основании, что Его Христос совершил для вас и на факте, что Дух Святой расположил вас прийти ко Христу. Вы уверовали Слову Божью, полностью доверились Христу, и теперь можете сказать «Я спасен». Спасение не основано, друзья, на нашей надежде или на нашем старании быть спасенными. Это спасение совершено. Уже совершено благодатью Божьей, и поверие даровано вам и мне. Это не от вас, слушатели, это не вы заслужили или я, это Божий дар, говорит нам Слово Божье. Это не я говорю, слушатели, прочитайте внимательно это священное место Писания, где говорится «Ибо благодатью вы спасены». Благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, понимаете, слушатели, не от вас, не от меня и не от вас, но это Божий дар. и не от дел. Это не отдел, который мы могли бы как-то что-то сделать. Нет, друзья, наши дела – это запачканные тряпки. Вот какие наши дела. И почему? Потому что, чтобы мы, никто из нас не хвалился, что, мол, мы сделали себе это спасение. Нет, друзья, это подарок Божий. Если вы дитя Божье, вы, слушатели, вы спасены. Вы имеете это спасение от Господа. Это подарок Божий. И его мы принимаем по вере, говорит Слово Божье ясно. Запомните хорошо эти два стиха, 8 и 9, 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Итак, 2 глава послания апостола Павла к Ефесянам, 8 и 9 стихи, друзья, очень важные. Выучите их наизусть. Запомните их навсегда, друзья радиослушатели. Благодать Божья, теологически, или, как мы говорим, богословски, определяется как незаслуженная благосклонность. Это можно назвать любовью в действии. Некто написал о различии между любовью и благодатью следующее. Резкое разграничение проходит между страстной любовью Бога к грешникам и его благодатью, которая теперь предлагается грешникам в Иисусе Христе. Божья любовь и Божья благодать не одно и то же. Бог может любить грешников с невыразимой страстью, но, учитывая требования оскорбленной Божьей справедливости и святости, Он не может спасти их Его любовью от заслуженного ими наказания. Но если любовь Божья предоставит для грешника все, что только оскорбленная справедливость и святость может потребовать, тогда она будет свободно действовать без ограничения на пользу тех, для которых была принесена совершенная заместительная жертва через Иисуса Христа. И это, друзья, это Христов подвиг на кресте. С другой стороны, Божья благодать в спасении – это неограниченное Божье сострадание грешникам, основанное на факте, что их избавление уже достигнуто посредством справедливого осуждения греха Христовой жертвой там, именно на Голгофском кресте. Божья любовь может желать, чтобы спасти, но по справедливости не имеет права без уплаты цены искупления. Божья же благодать свободно действовать ко спасению грешников, так как Христос умер за них. Вечная цель Бога не может быть продемонстрирована одной лишь Его любовью, хотя Его любовь и Его милость, как и Его благодать, упоминается в контексте и выражена в Христовой смерти. В спасении, в первую очередь, демонстрируется благодать Божья. Друзья, это есть определение любви Божьей и Его благодати в их различии. Из своей вечной сокровищницы Бог щедро раздает свою благодать грешникам без препятствий и ограничений. Вера является инструментом для принятия спасения. Она является той частью, которую грешник приносит со своей стороны в процессе принятия спасения. Но она также есть дар Божий. Вера приходит от слышания, друзья, а слышание – от Слова Божия. Так говорит нам послание к Римлянам, 10 глава. «Бог дает веру всем, кто только преклонит свое ухо к Евангелию и послушается Слову Божьему». Эту мысль мы находим во втором послании к Коринфянам тоже. Моисей после его встречи с Богом носил покрывало на своем лице, чтобы люди не могли видеть угасающей славы. Это была слава закона и постановлений, данных Богом через Моисея. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 13 главе, следующее: «Умы их ослеплены». Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Вот, друзья радиослушатели, это для многих и многих людей, особенно, во-первых, для тех, которые из израильского народа, для евреев. С чего, друзья, снимается? Покрывало снимается с сердца, слушатель. Если вы еще не приняли Христа, вы сейчас можете обратиться к Нему, и пелена, эта пелена неверия, мгновенно спадет с вашего сердца и с ваших глаз, говорит нам Слово Божье. От обращения к Господу людей обычно останавливает их нежелание расстаться со грехами, которые заклеймены Библией. Но как только вам станут противны грехи ваши, как только вы захотите отвернуться от себя, от вещей этого мира, от религии и от всего, что Библия осуждает, и обратитесь ко Христу, тотчас же вы будете исполнены спасающей верой. И тогда вы можете полностью довериться Христу, друзья. Психологи находят, что второй наиболее частой проблемой эмоциональных расстройств и умственной неуравновешенности является то, что люди живут в прошлом. Они заняты вопросами прошлого своей жизни, и все их внимание сосредоточено на самом себе, вместо того, чтобы смотреть на Христа и довериться Ему полностью. Вера – это инструмент спасения. Если так можно выразиться, это инструмент спасения. Не радость во Христе спасает вас, но Христос. Не надежда на Христа и не вера в Христа спасает вас, но Христова кровь и Его заслуги. Мы лишь приходим по вере к Иисусу Христу. Спасение во Христе, и оно не от нас, не от дел. Спасение полностью является даром Божьим. В 10 стихе мы читаем: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово «творение» в данном случае взято от греческого слова «поэма». Церковь, друзья, церковь – это Христова поэма и Его новое творение. Здесь говорится не о поместной, конечно, церкви, но о вселенской церкви, состоящей из истинных верующих. Бог спас нас, сделал новым творением в Иисусе Христе, чтобы мы были способны на добрые дела, на такие дела, которые кончаются жизнью вечной. Находясь на небесах, во Христе Иисусе, мы должны сходить в этот мир таким путем, чтобы приносить славу имени Божьему. Теперь, друзья, мы приходим к методу созидания церкви. Мы прочтем стихи 11-12, где говорится: «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Слушатели, церковь в Эфесе состояла в своем большинстве из язычников. Там была только небольшая колония евреев. Язычники назывались необрезанными. Этот ярлык был дан им так называемыми обрезанными, то есть евреями. Бог сделал реальное различие между евреями и язычниками, начиная с Авраама и продолжая до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. Израиль занимал особое положение среди народов. Язычники могли приходить к Богу только как прозелиты. Это различие производило трение, потому что Израиль был горд своим положением. Израильтяне смотрели на язычников сверху вниз, и ненависть, конечно, росла среди обоих групп друг к другу. В прочитанных выше стихах представлена печальная участь и безнадежное состояние язычников. Это точная картина любого погибшего человека, друзья. Теперь посмотрим, что значит быть погибшим. Первое – это быть без Христа. И это состояние противоположно состоянию быть во Христе. Второе, они были отчуждены от общества израильского. Это точное определение язычников. Язычники не имели Богом данной религии, какую имел Израиль. Они не имеют права входить в Ветхий Завет и брать обещания, которые Бог дал Израилю, и принимать их к себе. Мы также не имеем этого права. Бог не дал ветхозаветных обещаний для нас. Третье, они были чужды. Чужды заветов обетования. Бог дал некоторые заветы народу израильскому, заветы, которые Бог заключил с Израилем еще и теперь в силе, но язычники не имели никаких прав на них. Бог дал Израилю землю обетованную, и Израиль некогда получит ее на Божьих условиях, а не на своих. Обещание, которое дал нам Господь Иисус, следующее. Он сказал: «Я иду приготовить вам место». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Евангелие Иоанна, 14 глава. И четвертое, это они не имели надежды. Посмотрите сегодня на религии мира. Они не могут обещать воскресение и очень неясны в том, что будет после смерти. Но заметьте, слушатели, что случилось. Мы читаем 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Друзья, во дворе храма был двор язычников. Язычникам разрешалось входить только в этот двор, а не в самый храм. Но теперь для язычников, которые во Христе, все изменилось. Прежде они были далеки от народа Божия, а теперь сделались близкими во Христе. Расстояния и преграды, которые отделяли их от Бога, были удалены. Язычники сделались близкими не их личными усилиями или заслугами, но кровью Иисуса Христа. Господь да благословит всех нас понять эту истину, слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В 1965 году в Иерусалиме был открыт музей Израиля. Его секции посвящены иудаизму, археологии и этнографической коллекции. Самой важной частью музея является, пожалуй, святилище книги. Оно содержит бесценные библейские рукописи, найденные в 1947 году в Кумранских пещерах. Это ошеломляющее открытие, как известно, было сделано совершенно случайно.

0: во главе своих легионов прибыл в Иерусалим, члены общины бежали, спрятав свои свитки в близлежащих пещерах. Открытие свитков произвело ошеломляющее впечатление на весь христианский мир, так как они подтверждали древнее происхождение библейских текстов. Найденные в Кумране свитки были помещены в музей Израиля. Для размещения столь ценных манускриптов было построено специальное здание. Оно представляет собой белый снаружи купол, напоминающий крышку гончарного кувшина, в котором были спрятаны свитки. Белый цвет здания создает разительный контраст с расположенной неподалеку стеной из черного базальта. Само хранилище находится под землей, как напоминание о пещерах, где были найдены свитки. Свитки содержали рукописи почти всех книг первой части Библии, Ветхого Завета. Мы уже познакомились с книгой «Бытие», первой книгой Библии. Сегодня мы приступим к изучению второй ее книги, книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению книги «Исход». Это вторая книга Пятикнижья Моисея и вторая книга Библии. Прежде чем начать наше первое занятие, я бы предложил совершить краткую молитву. Господи, приступая к изучению книги «Исход», мы просим Тебя благословить Твое Слово. Открой наши сердца и разум, чтобы мы приняли его. Молим именем Иисуса Христа. Аминь. Книга «Исход» написана Моисеем. Она продолжает повествование, начатое в книге «Бытие», хотя события, описанные в этих двух книгах, разделяют по меньшей мере 3,5 столетия. В 13 стихе 15 главы книги «Бытие» говорится, что потомки Авраама проведут 400 лет в Египте. А 40 стих 12 главы книги «Исход» утверждает, что сыны Израилевы обитали в Египте 430 лет. И стихи 16 и 17 3 главы послания к Галатам подтверждают это. С момента призвания Авраама прошло 430 лет. А с момента, когда Бог дал откровение Аврааму – 400. Слово «исход» означает массовое бегство, массовый выход или отъезд. А книга «Исход» рассказывает историю избавления израильтян из египетского рабства. Основная мысль этой книги излагается в стихах с 23 по 29, 11 главы послания к евреям. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель пришельцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Книга «Исход» начинается со слова, которое лучше было бы перевести не одним словом «вот», а двумя – «и вот». Ибо «Исход» – это продолжение книги «Бытие». Доктор Кэмпбелл Морган написал о второй книге Библии. «Исход ничего не начинает и ничего не завершает». В 27 стихе 46 главы книги «Бытие» говорится, что в Египет вошли 70 душ дома Иаковлева. а вышли из Египта во время исхода по самым скромным подсчетам 2 миллиона 100 тысяч евреев.

евреев. Трудно быть полностью уверенным в известных нам датах из этого периода ранней истории, но можно предположить, что Иосиф пришел в Египет, когда там правили хиксские или кочевые цари, семитские завоеватели, которые состояли в отдаленном родстве с Авраамом, Исааком и Иаковом. Вполне возможно, что израильтяне были единственными людьми, которым эти цари могли доверять и на кого они могли надеяться, поскольку сами египтяне ненавидели этих царей. В конце концов, израильтяне были изгнаны местной египетской династией, представители которой по вполне понятным причинам враждебно относились к чужеземцам. Именно из этой династии происходил тот жестокий фараон, который не знал Иосифа. Моисей занимает видное место в книге «Исход». Он автор Пятикнижия, в которое входят пять первых книг Ветхого Завета – «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» жизнь Моисея разделена на три периода, каждый протяженностью в 40 лет. 40 лет, проведенные во дворце фараона в Египте. 40 лет, проведенные в пустыне в земле Мадиамской. И 40 лет, проведенные в пустыне в качестве вождя израильского народа. Египетский период обучения Моисея, очевидно, проходил в храме Солнца.